Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: ехал по трассе. Слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 00. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 00.
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
4: Национальные проекты России.
5: 0+.
6: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта, 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

0: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
1: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
0: Реклама – лишние расходы.
1: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
2: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 8 часов утра. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. Сегодня мы будем говорить о дружбе. Дружба – это не просто приятные вечера в компании. Ее можно назвать фундаментом крепких отношений. Я сегодня попытаюсь узнать, как дружба может влиять на семейное благополучие. Именно в общении с друзьями мы учимся доверять, понимать друг друга и поддерживать в трудные моменты. У своей гости, психолога Ирины Рябининой, я узнаю, как эти качества переходят в семейные отношения. Может ли дружба стать фундаментом крепкого брака или, напротив, она способна разделить семью? Здравствуйте, Ирина.
3: Здравствуйте, Рената.
2: Детскую дружбу смело можно назвать главным полигоном для репетиции будущих семейных отношений. На сверстниках в детстве мы учимся взаимодействовать на равных, как-то уже условно отделяемся от опеки родителей и даже пытаемся создавать глубокие эмоциональные связи. Можно ли уже на примере дружбы ребенка заметить, есть ли у него предпосылки к созависимости в будущем, или он там, я не знаю, может, будет сносить чужие границы, или он будет конфликтовать кулаками, вот такие вещи?
3: Да, конечно. Безусловно, то, как дети дружат, показывает нам, как они себя позиционируют в обществе и, в общем-то, показывает сложности, с которыми сталкиваются дети во взаимоотношениях. Например, если ребенок жертвует своими игрушками ради дружбы, это такой маркер того, что меня без тебя нет.
2: А, на это нужно обращать внимание, да?
3: Конечно, это ребенок попадает в слияние. А если, например, ребенок решает конфликты кулаками или же сразу разрывает все связи, это тоже такой маркер сложностей в собственном восприятии. Когда мою злость не принимают, и я сам ее не принимаю, лучше я от тебя отойду.
2: А можно ли скорректировать это и в каком возрасте? До какого возраста?
3: Конечно, можно. Давайте начнем.
2: Вот как раз, наверное, в детстве это и корректируется.
3: Это корректируется всю жизнь.
2: А.
3: Но если, например, вы заметили такое поведение в своем чаде, а ему от 3 до 7 лет, я вас поздравляю, сейчас самый возраст менять и влиять на изменение поведения ребенка.
2: То есть он такой пластилин.
3: Да. И важно отметить, что то, как дети себя показывают в дружбе, это не статично, это всегда трансформация. Если это происходит после 12 лет, тут уже сложнее, тут подключаются гормоны, и, в общем-то, ребенок уже какое-то представление о себе, подросток, скажем так, уже какое-то представление о себе сформировал, и влиять на это сложнее.
2: Поговорим о взрослых. Как дружба с окружающими влияет на внутрисемейные процессы? Можно ли считать друзей внешним ресурсом поддержки для семьи?
3: Безусловно.
2: То есть, мы так и делаем, да? Что-то случилось дома, мы идем к друзьям, к подругам, и там изливаем душу, и это нормально.
3: Вот тут есть большой нюанс. На самом деле, дружба – это, безусловно, скажем так, внешняя батарейка для семьи.
2: Объясните.
3: Объясню. То, что происходит в семье, нежелательно выносить во внешний круг. Друзья – это общение для настроения, это общение для зарядки. А вот если вы несете семейные конфликты в поле к друзьям, вот тут вопрос. Конфликт не решен. Вы скорее используете друзей как унитаз для того, чтобы слить свои негативные эмоции, а конфликт вас продолжает ждать дома.
2: Как унитаз, хорошо, сейчас сказали. Для настроения, друзья. А если настроение это плохое, они же интересуются, собственно, что случилось. Надо как-то лукавить тут.
3: Скорее, дружба это же про честность. Дружба это вообще про выбор. Да? И здесь важно, скажем так, взаимно пользовать друг друга. Угу. Если вам грустно, и вы считаете нужным сообщить это друзьям, и они интересуются, конечно, лукавить не стоит. Важно сказать, да, как-то там сложности в семье или что-то такое, но посвящать друзей свои постельные, наверное, темы не стоит. Равно как и в семью не стоит нести те темы, которые можно обсудить с друзьями.
2: О, это прям такая водораздел такой серьезный, и надо быть как-то таким, сейчас скажу очень избитое популярное слово, осознанным, да, включенным, чтобы все полушария работали нормально, да, в этот момент, и отслеживать, что говоришь, где. Это прям какой-то, я не знаю, как Штирлиц какой-то, по получается?
3: Есть.
2: Или какой-то внутренний устав, да?
3: Есть семьи, где, безусловно, партнер выполняет роль друга, супруги, родителя твоих детей и все такое прочее. Но желательно бы эти роли, конечно, разделять. Потеряв партнера, вы разом теряете большую часть своей жизни. Друзья и семья – это как две ноги, на которых вы стоите.
2: У меня вот еще такой вопрос возник. Я не совсем понимаю мужскую дружбу. Может быть, вы мне сейчас объясните. А почему она такая токсичная? То есть сколько бы компаний я ни наблюдала, и как мужчины друг с другом разговаривают, ну, вы знаете, слово «придурок» в отношении друга – это самое ласковое, что можно услышать. Как они так общаются?
3: Это иногда любя и нежно.
2: Любя и нежно. Ну, тут как-то и подколки какие-то, знаете, не дай бог, какая-то интимная правда там появится в мужской компании, они же зачморят этого человека. И чморить будут годами просто вспоминать и ухахатываться.
3: Но это будет повод для совместных, ну, как бы, посиделок и шуток.
2: Угу. Это ну, вот вы мне объясните, что это дружба, это поддержка. Это так выглядит поддержка мужская?
3: Если так выглядит мужская поддержка, это она. Если люди, дружащие в этой компании, где слово «придурок», «токсичность», «сарказм» — это то, что сопровождает их общение, окей, ну, она может быть такой.
2: Ну, просто я на себя перекладываю, думаю, если бы я так общалась со своими подругами, то подруг бы у меня не было точно.
3: Вот, а это уже проекция. Тогда кажется, да, что если бы меня назвали придурком, я больше с этими людьми точно дружить не смогу. И слава богу, что вы это понимаете. Скорее всего, и вы про это говорите, вы к своим подругам такие слова не применяете.
2: Нет.
3: И это всего лишь про разность. Мы, правда, дружим по-разному. Мы можем дружить по интересам. Мы можем дружить годами и вообще забывать, про что мы дружим.
2: Прозвучало слово «проекция». Я хочу сказать, что у нас с Ириной вышел, на мой взгляд, качественный, интересный выпуск про проекции. Что это такое, вы можете найти в нашем аккаунте во ВКонтакте, «Радио Югра», в разделе «Подкасты». Вот там пролистнете вниз и послушайте вообще, что это такое проекция. Это очень интересно. Это одна из форм защиты, да?
3: Совершенно верно.
2: Угу. Может ли дружба одного из супругов быть проявлением нереализованных потребностей в семье? Ну, вот чего-то в семье не хватает. И туда вот.
3: Дружба как нереализованные потребности в семье. И это нормально.
2: Это
3: мы
2: нормально?
3: Не можем в семье удовлетворить все потребности. Ну, за редким исключением. Я говорю сразу, потому что правда бывают в семье, где партнеры, в общем-то, это как замкнутая экосистема, в которой происходит общение на разных уровнях. Такое бывает. Но в большинстве своем добирать того, чего не хватает в семье, в том числе в дружеской компании, это тоже нормально.
2: Давайте поговорим про побочки дружбы. Мы так скользко вначале уже сказали, да, что вы сказали, не надо все тащить друзьям, не надо все от друзей тащить домой. Друзья нам дают эмоциональную поддержку. Это так, это факт. А когда мы что-то рассказываем своим друзьям или подругам, получается, что они встают за нас горой. Они же наши друзья. И получается, что возникает конфронтация с партнером, да, то есть с супругом или супругой. Есть один случай жизненный, вот мне женщина рассказала. Она буквально чуть не плакала, рассказывала. Она позвонила своему супругу, мужу, он был в это время в компании. Они, очевидно, выпивали, веселились. Она с ним поговорила, а тогда, по-моему, еще стационарные были телефоны, и он не положил хорошо трубку, неплотно ее положил. И она слышит дальнейший разговор. На мой взгляд, лучше положить. Она слышит, как друзья начинают говорить о ней. Говорят, очень плохо, уничижительно. Один из друзей вообще сказал, бросай эту женщину. Зачем она тебе нужна и прочее, и прочее. И самое ужасное, она говорит, что ладно бы они это говорили, но муж ничего им не ответил. Он меня, как бы, он нас, меня, наши отношения не защитил там. Можете вот вы прокомментировать эту ситуацию? Насколько это является токсичным для семьи? Вот такие вещи. Насколько они опасны для семьи?
3: Безусловно, это эпизод опасный для семьи, с одной стороны. С другой стороны, ну, важно сказать, что зона дружеская, там есть своя конфиденциальность. И то, о чем они разговаривают, ну, наверное, важно, раз они эти разговоры поддерживают или, безусловно, принимают. С молчаливого согласия, да, супруг не защитил и ничего не сказал.
2: Угу.
3: И здесь была нарушена вот эта вот зона безопасности дружеской компании.
2: Так, это что значит?
3: Замечаете, да, я не встаю ни на чью сторону, ни на сторону супруги, ни на сторону супруга. Это данность, так случилось. Ну, скорее всего, такие разговоры были, угу. И вот очередной она услышала. ну, не то чтобы ей позволили это услышать, так случилось. И это повод поговорить дома. Ну, то есть супруга отреагировала негативно, как я слышу с ваших слов.
2: Ну, конечно.
3: Обиделась и что-то такое, и не защитила, да? А хорошо бы узнать, вообще муж в этой компании разговаривает? Или что с ним такое происходит? Мне сейчас даже в голову, ну, всякие разные идеи приходят. Ну, почему так могло быть?
2: Ну, он же друзьям относил, наверное, какие-то свои боли туда, да? То есть он рассказывал, очевидно. И у них сложилось вот такое отношение о ней. А с одной стороны, вроде
3: тогда
2: бы поддержка...
3: Тогда вопрос, он однобоко носил информацию? Все же это время он продолжал жить с ней? И это, вернемся к унитазу.
2: Как будто бы унитаз заработал в обратную сторону.
3: Да-да-да. Ну, слушайте, иногда канализацию надо чистить.
2: Ну, да. Я ни в коем случае сейчас не против мужских компаний. Я считаю, это вообще прекрасно, что может быть для мужчины, потому что они и так очень закрыты, да, по сути. И там хотя бы у них есть возможность как-то эмоции свои выражать. В женских компаниях ведь тоже токсичности, боже мой, в отношении, да, супруга.
3: Справедливости ради.
2: Да, очень много.
3: Конечно.
2: То есть женщины знают такие подробности, что интимные, да, интимные жизни, что подруги, я имею в виду, что, ну, это уже край.
3: Понимаете, все советы, которые дают друзья и подруги, их важно, ну, пропускать в себя через сито с очень мелкой ячейкой. Потому что друзья знают вашу семью и вашу семейную историю большей части из того, что вы рассказываете, и чуть-чуть поменьше из того, что они сами наблюдают. Но 100% то, как вы это проживаете внутри семьи, не знает никто, кроме вас двоих.
2: А получается, что вот какой вопрос у меня возникает в связи с этим. Из семьи мы не несем друзьям, от друзей мы не несем в семью информацию. А куда мы тогда несем? Вот где хочется, где мы можем все в полном объеме, не задумываясь о плохом, о последствиях, высказываться? Кому?
3: Хорошо бы высказываться друг другу, если это не разрушает отношения или помогает их укреплять, будь то семейные отношения или дружеские. Но если по каким-то причинам вам невозможно поделиться своим состоянием, впечатлением, эмоциями с партнером или с друзьями, тащите все это в кабинет психолога, там самое место.
2: Насколько сложной является ситуация, когда конфликтует лучший друг и супруга? Вот это вот как будто бы борьба за первое место, да, когда есть лучший друг детства, это часто бывает у мужчин, да, да и у женщин тоже. И вот жена с этим вот другом лучшим детства начинают, как будто бы вражда какая-то между ними. И посередине вот этот вот муж-друг, он как между двух огней, да, вот такая вот очень интересное трио такое. Может быть, мы даже тут треугольник увидим.
3: Очень похоже на треугольник.
2: Насколько это сложно является? Насколько я все со стороны семьи, насколько это опасно, потому что я для семьи работаю здесь. Насколько это опасно для отношений?
3: Это очень опасно для семьи, пока этот конфликт есть. Важно признать, что ваш лучший друг и ваша супруга или ваш супруг не обязаны дружить. Это их дело. Но при всем при этом настраивать партнера против одного из либо друга, либо партнера, из-за принципа?
2: Когда сам мужчина настраивает жену против друга, а друга против жены, вы это имеете в виду?
3: Да. Вот это опасная история. По сути, это внутриличностный конфликт.
2: В нем.
3: В нем самом, конечно. Вообще, это очень сильно напоминает, например, как свекровь с невесткой начинают бороться за внимание сына молодого мужа. Ну, похоже, правда? Хотя, казалось бы, это вообще про разное. Супружеская часть жизни и дружеская часть жизни одно другое не исключает. Оно имеет место быть в совокупности. Пока вы внутри себя не определитесь, про что вы дружите и про что вы живете в семье, этот конфликт будет. Ну, то есть ваши какие-то действия или бездействия помогают этому конфликту быть. Важно сказать: дорогая, слушай, я тебя очень люблю, и друга своего я тоже ценю. У нас там есть своя история, нас много чего связывает. Это важная часть жизни для меня. Вы можете не общаться, но мне важно, чтобы ты приняла эту часть моей жизни. И дальше слушать, что партнер скажет.
2: Может быть, он уже и говорил такие вещи, да? Но они сами между собой там рубятся как-то, где-то пересекаются, например.
3: И тогда это их личные взаимоотношения.
2: Он не вмешивается.
3: Вопрос, за что они рубятся. И хорошо бы прояснить: слушай, а что такого с тобой происходит, когда ты видишь моего друга? С чем ты соприкасаешься?
2: Вы знаете, я заметила, что особенно, когда женщины только входят в брак, на самом начальном этапе, да, семейной жизни, девушка, женщина стремится как будто слиться с мужчиной. И для нее тот факт, что у мужчины, у ее мужа есть друг, просто бомбит. Почему ты с ним проводишь время, а не со мной? Вот такие вещи. Кстати, есть и мужчины такие, да, которые восстают против лучших подруг. Почему ты с ней, а не со мной? Тут как будто бы разговор в песочнице, если честно. Это напоминает. Это абсолютно детская позиция.
3: Помните, да, вначале мы говорили, меня без тебя нет. Тогда по каким-то причинам, ну, человеку без партнера, за которого он так борется, сложно воспринимать эту жизнь. Это что, это ревность, это вообще разрушающее состояние. За ревностью всегда есть страх. А вдруг партнер будет счастлив без меня? И тогда кто я в его жизни?
2: Получается, через вот такой конфликт мы можем подсветить семейную проблему.
3: Конечно.
2: Что? А вообще-то это слияние.
3: Ну, давайте так. Есть хорошее слияние. Без него невозможно находиться в отношениях, оно формирует близость.
2: А расскажите, где хорошее, а где нехорошее?
3: Хорошее слияние – это тогда, когда, вот особенно вы привели пример молодой пары, они же как птички-неразлучники. Угу. Вместе, вместе, вместе, вместе, но рано или поздно возникает без этого гнездить гнезда. Важно прочувствовать темп друг друга, важно прочувствовать ценности друг друга. Это тот самый период, когда мы теснее всего общаемся. А вот дальше, поскольку потребность в слиянии и близости у нас разная, кто-то из партнеров делает первый шаг из этого слияния. И вот тут, если второй партнер его насильно держит, это негативное слияние. Если он его удерживает вот таким вот критическим способом, шантажируя, угрожая, обесценивая дружбу и все такое, то это негативно влияет на семью. А вообще-то здесь важно сказать, слушай, я тобой еще не насытилась. Мне так хочется побыть с тобой. Вот это гораздо честнее, это гораздо, ну так скажем, слова, приглашающие навстречу, а не отталкивающие. Потому что когда долго, это может быть мужчина или женщина, пара находится в слиянии, но становится нечем дышать. Помните, да, про то, что друзья – это батарейка, из которой мы напитываемся.
2: Дружба и семейные границы. Как правильно балансировать между личной дружбой и семейными обязательствами. Вот здесь, мне кажется, особенно больно слышать это тем, у кого появился ребенок, да? А потому что женщина, она замыкается дома в четырех стенах с ребенком, а мужчина, он может ходить дружить, да? Получать ресурс какой-то от друзей, но где-то, может быть, пренебрегать семейными обязательствами. Не, может быть, даже не про декрет. Вообще расскажите вот об этом.
3: Что касается рождения ребенка, это, ну, сам по себе кризис, факт появления, ну, как бы, члена семьи, который полностью зависит от взрослых. Он ничего не может сделать сам. Конечно, у женщины больше развит материнский инстинкт, это привязан. Вот это то самое здоровое слияние. Когда женщина попадает в слияние и начинает говорить про ребенка: мы покушали, мы сходили в туалет, мы поспали и такое прочее. Ну, без этого невозможно взрастить ребенка. Но в то же время, я так удивилась, ну, вы говорите про то, что женщина заперта в четырех стенах, а кто ее туда запер, спрашивается, mm-hmm. да? Ну, а где же папина часть воспитания?
2: Ну,
3: где
2: я,
3: же...
2: я себя помню, что я была заперта. Ну, правда.
3: Вас заперли или вы сделали это сами?
2: Мы, ну, обстоятельства.
3: Обстоятельства.
2: Да, то есть, ну, как бы мы ни говорили, как это должно хорошо выглядеть, выглядит это примерно так. Женщина там в квартире сидит с ребенком. Многое лежит на плечах женщины.
3: Безусловно.
2: У мужчины есть возможность ходить на тренировку, у него есть возможность ходить с друзьями.
3: Кто ему эту возможность дал?
2: Он сам взял ее.
3: Он сам взял?
2: Да, конечно.
3: Если говорить о том, что женщина, правда, много чего делает, ну, важно тут понимать, это является должествованием или это, ну, безусловный выбор женщины. Если это ее выбор, ну, тут, конечно, слово осознанность опять всплывает, если это ее осознанный выбор, значит, ей с этим хорошо. А если у нее есть потребность ходить на ту же тренировку или к друзьям, тогда это повод поговорить с супругом: слушай, давай как-то это организуем. Там я сцежу молоко, есть смеси, сколько ты можешь выделить мне времени? Ну, и, в общем-то, как-то договориться про это. Рождение ребенка – это не повод отказываться от дружбы. Это вопрос откорректировать время для дружбы. Тогда появляется потребность в расстановке приоритетов. Что для меня сейчас важнее?
2: Ответить себе на этот вопрос нужно.
3: Ответить себе на этот вопрос.
2: А все-таки я хочу дожать эту тему с конфликтами. Если дружба с кем-то извне подрывает доверие внутри семьи, как остановить этот процесс? Все, доверие уже летит в тартарары. Что делать?
3: Ну, у меня большой вопрос, а как оно подрывает? как это общение влияет на нашу семью. Если муж приходит домой и говорит, а вот Серега сказал, они когда ребенка родили, они вон через 2 месяца поехали в отпуск, и все было нормально, а ты не можешь. Вопрос, а ты что Серегины слова вот сюда в мою семью тащишь? А ты как считаешь? Тогда да, тогда это подрывает. Ну, примеров на самом деле много. Мне сюда, ну, мне как будто бы конкретики не хватает для того, чтобы отвечать. И это вопрос, ну смотри, и реакция супруги какая может быть, да? Обидеться на Серегу, типа, какого хрена? Он вот так говорит, моего настраивает и все. А вот, ну смотри, и реакция супруги какая может быть, да? Обидеться на Серегу, типа, какого хрена? Он вот так говорит, моего настраивает и все. А вообще-то я сейчас злюсь на вот этого мужчину.

0: семейных конфликтов. То, что я не могу сказать этому Сереге, да, Сергей, простите, пожалуйста, что мы сегодня это имя используем. Сережа, простите, вы очень хороший Сережа. Да. Не может дотянуться до Сергея, она все выкладывает. Все, что хотела бы сказать Сергею, она говорит своему мужчине. Пожалуйста, вот еще один повод для
1: конфликта. Чего такого она хочет сказать этому Сергею?
0: Все раздражение вот хочет.
1: Если она до него дотянуться не может, вопрос, откуда она вообще про этого Сережу знает? Опять-таки, со слов мужа. Угу. И это очень интересно. Значит, получается, что муж этого Серегу привносит в семью очень однобоко. Но он же что-то там и положительное берет, наверняка. Иначе дружба бы не случилась.
0: Ну, смотрите, может быть так. Вот они были в компании, Сергей что-то как-то там накосячил. Она в моменте не ответила. Но потом она ответит своему мужу. Чего у тебя такие друзья? Ну вот, вот зачем они нам тут вообще нужны? Ну, почему он так себя ведет? И прочее, и прочее, и прочее, и прочее.
1: Ну, такой перенос получается, да?
0: Да, да,
1: это
0: да.
1: Это вот я Сереге как бы обратно не вернула. На, держи. Ты же не дружишь, значит, вы одинаковые.
0: Получи фашист гранату.
1: Ты такой же, значит, налови
0: вот
1: себе.
0: Это же твой друг, да. Почему у нас такие вообще, ну, такие проблемы у нас получаются с этим Сергеем-то, да?
1: Да. Это тогда деструктивно. Конструктивно было бы по-другому. Дорогой, слушай, что-то как-то вот Серега повел, мне так неуютно было в этой компании. Это его, ну, нормальное поведение или это что-то из ряда вон? Что у него вообще случилось? Ну, то есть ваш муж в том, что Серега так, ну, как бы сделал, ну, вряд ли причастен, скажем так. И гранату ему вручать, ну, как бы тоже не очень. Хорошо бы прояснить, что с вами происходит.
0: Да, да. Ну, можно так, да. Можно так сказать, например, гранату не вручать, но сказать, что граната у меня есть. Если что, я ее, ты знаешь,
1: слушай,
0: могу
1: знаешь,
0: направить.
1: Знаешь, когда мы вместе, ну, для меня такое поведение неприемлемо. Вот хорошо бы было, ну, как бы исключить такие эпизоды. Не знаю, ты поговорил, что ли? Ну, как-то так.
0: А слово «граната» прозвучало в кавычках, конечно же. У нас сейчас небольшая пауза. Напомню, я Рената Гасанова и моя гостья, психолог Ирина Рябинина. Говорим о дружбе. Совсем скоро мы вернемся.
2: Наше личное. Радио Югра. Реклама. Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: рынках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
3: Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
5: Мы вновь с вами. Я Рената Гасанова. Со мной в студии психолог Ирина Рябинина. Мы говорим о дружбе. Ситуация, когда дружба одного из партнеров вызывает чувство ревности. Как это объясняет психология? Мы как будто бы сами уже затронули эту тему, да? Давайте расширим ее.
6: Ну да, мы говорили про то, что ревность это такой предвестник того, что самооценка у человека что-то не то.
5: Вообще ревность — это всегда низкая самооценка, да?
6: Ревность — это всегда неуверенность в себе, низкая самооценка. Возможно, основа этой неуверенности в себе — это страх потерять партнера, потому что

0: скорее рядом с этим партнером я чувствую, ну, свою значимость, свою ценность, и тогда, если я не ощущаю этого больше нигде, конечно, ревность будет высокая. Но ревность – это всегда про страх. Страх и неуверенность.
1: Так, значит, надо как-то работать с этим страхом. Как его побороть или как его успокоить?
0: Ну, для начала его нужно принять. Чтобы с ним что-то сделать, его нужно заметить.
1: Просто сказать себе, вообще-то я боюсь.
0: Вообще-то я боюсь. А дальше послушать, что за этим идет. Я боюсь остаться одна, я боюсь остаться без него. И то, и другое имеет место быть. Но человек может быть, правда, ценным. А если еще в бэкграунде, ну, допустим, яркие какие-то поездки или интересные семейные истории, это тот багаж, который уже с вами сложился, это правда страшно потерять. И как только вы себе признались в том, что вы боитесь, на чем основан ваш страх, вот с этим как раз-таки уже что-то можно делать. Если я чувствую свою ценность только в этих отношениях, вопрос, где я могу ее еще добирать. Если я боюсь потерять партнера, ну, давайте признаемся так, пары распадаются, ну, на разном этапе. Такое бывает. Гарантии того, что раз и навсегда, такого нет. Такое бывает только в сказках, и жили они долго и счастливо, и сказочно. В реальности мы формируем отношения и влияем на семью, ну, практически каждый день. Не то чтобы мы это делаем осознанно, но свой вклад мы оставляем в семейных ценностях каждый день.
1: Вы сейчас разрушили вот эту вот иллюзию сказки. Нас же учили, что, да, принцесса с принцем поженились, и на этом сказка заканчивается. Да, а да, мы да. домысливаем, что она будет длиться очень долго. Я, собственно, этот проект веду. Для чего? Потому что мне кажется, что есть у семьи инструменты чинить, латать и жить счастливо вдвоем.
0: Конечно, вот. Да. Но при этом, ну, важно вообще-то сверяться с реальностью. Если жить только лишь этими знаниями, что, как в сказке, принц и принцесса поженились, но сказка на этом кончается, и начинается реальная семейная жизнь, которая требует, ну, включенности обоих супругов в той или иной степени. По крайней мере, когда мы говорим, что вклад в семью должен быть равноценным, мы не говорим, что 50-50. Мы говорим о том, что я вкладываю все, что могу. И тогда этот вклад равноценный. То, что семья – это, безусловно, работа, это да. Но кто сказал, что она может быть неприятной? Она и приятной тоже может быть.
1: Как дружба может повлиять на восприятие семейного статуса? Ну, например, когда один из супругов начинает сомневаться в браке после общения с холостым другом. Или наоборот, да, может случиться.
0: Или жена с холостой подружкой.
1: Да. Она в какое-то время в браке, она уже в кризисе, и тут они встретились с подружкой за чашечкой кофе в кафе, и тут она видит, обалденный мир перед ней сидит. Возможности, общение.
0: Отпрашиваться не надо.
1: Не надо, да.
0: Чемодан взяла, полетела куда захотела.
1: Да. Легкость и свобода.
0: Посуду не помыла, этажерку из тарелок сложила. Что захотела, то и сделала.
1: Общение, да? С кем хочет.
0: Да,
1: и
0: да,
1: как
0: да, да.
1: хочет.
0: Да.
1: Угу.
0: И это только одна фасадная история этого мира. Вот встречаясь с такой подругой или с таким другом, хорошо бы, ну, спросить себя, а чем я так впечатляюсь сейчас? Поездками так? Я что, давно никуда не ездила, что ли? Ничего не деланием? А я себе разрешаю ничего не делать? И вот впечатлившись встречей с холостым другом или с холостой подругой, ну, для меня это не обязательно про расставание. Это не предвестник того, что из семьи пора бежать.
1: Ой, а представляете,
0: хотя, может быть, и так.
1: А представляете, импульсивная женщина, которая не думая делает, и все, и бросает, и убегает. Это надо себя остановить и все-таки проанализировать, что происходит.
0: Ну, хорошо бы замедлиться и подумать. А чем же я так впечатлился? Вообще делать... ну, скажем так, ассимиляцию, да, в психологии это называется, обычным бытовым языком подвести итоги дня, хорошо бы делать регулярно. Так, ложась вечером, вспоминаю эту встречу, а чего я так впечатлилась? Или а чего я так впечатлился? И позадавать себе вопросы, исходя из того, что откликнется. Ну, как-то наличие холостых друзей рядом с кем-то из супругов, это не повод разводиться. Это повод не забывать о себе. О той спонтанной юной жизни или холостой жизни, которую мы жили до. Бывают же семьи, которые, ну, как бы из родительской семьи сразу свою собственную создали. И собственного опыта жить вот эту самостоятельную взрослую жизнь без привязки к семье и партнеру, такого нет. И тогда можно научаться от этих холостых друзей, ну, а как себя осчастливливать? Но ведь мы забываем о том, что так или иначе мы парные, мы вообще социальные люди, социальные существа. И мы так или иначе ищем себе партнера. И Ну, вряд ли эта подружка на первой встрече, особенно если вы долго не виделись, расскажет вам о том, как она плачет и тоскует по ночам. Знаете, о том, как она ищет себе партнера.
1: Вы знаете, я вот, вспоминая себя холостой, я помню один момент очень хорошо, что у меня были всегда тяжелые сумки, и мне было тяжело открывать дверь. Вот это просто, вот эти тугие двери, зачем вы их делаете? Эти доводчики такие тугие. Я сама не очень такая крупная женщина. И мне всегда было тяжело открывать. Когда я вышла замуж, эти проблемы отпали сами собой. Ну, то есть много что отпало такого.
0: И вы начинаете подмечать плюсы.
1: Да, очень, их очень много. Ну, быть рядом с мужчиной в долгих отношениях очень много плюсов.
0: Конечно, безусловно. Ну, а для того, чтобы они стали долгими, хорошо бы ценить их каждый день.
1: Mm-hmm. Вот, кстати, в мужских компаниях очень часто тоже, когда холостяки, вот эта вот атмосфера свободы какой-то, да, и женатые мужчины над ними еще и шутят, да, вот над женатыми. И всегда какой-то флёр такой, ну, все, как бы, все, как будто мужчина после этого как будто бы уже и не мужчина, да, ну, все с тобой, все, у тебя все закончилось.
0: А, хомутали, а, все
1: да, понятно. Да, вот это вот эти видео со свадеб, где девушка ловит букет, а ее потенциальный жених начинает убегать, вот этот детский сад, я каждый раз смотрю, ребята, ну, кто от кого должен убегать? Ваша жизнь, по сути, не всегда кардинально-то и меняется. Кто от кого должен убегать, да, вопрос.
0: Есть потрясающий спектакль.
1: Секунду, я договорю. Ага. В природе, ну, наоборот у нас получается, самец за самочкой бегает, да, ну, тут-то что произошло, какой слом, где это сломалось?
0: Знаете, как мужчины дружат, да? Угу. Они же, ну, у них есть привязка, но говорить о чувствах не принято. И что они тогда делают? Они свои чувства переводят либо в юмор, либо в сарказм, либо вот в эти вот подстегивания. Ну, сарказм, это, наверное, есть вот эти подстегивания, угу. Да?
1: Пикировки
0: это...
1: такие.
0: Да-да-да-да. Угу. Это такой способ подметить, ну, как бы, определенные нюансы и выказать свое отношение. Или, наоборот, закамуфлировать его. При всем при этом они продолжают быть семейными людьми, ну, и подшучивать над несемейными, да? Uh-huh. Интересный феномен получается. Мы в свое время с супругом попали на очень интересный спектакль, он называется «Корпоратив». Там в ожидании празднества сотрудники одной компании, три мужчины разного возраста. Тот, который начинает семейную жизнь, ну, такого нашего с вами возраста, среднего, да, и мужчина уже такого пенсионного возраста, который уже жизнь прожил, и вот собирается на пенсию. И вот у них, значит, они в ожидании, причем, по-моему, это 8 марта, я не помню, не буду врать, ведут дискуссию, да, и по мере того, как они употребляют алкоголь, ну, не то чтобы я призываю, да, употреблять алкоголь, а скорее mm-hmm. это снижает вот эти защитные механизмы, и они начинают говорить о истинно тех ценностях, которые испытывают в семейных отношениях, и сложностях, которые испытывают в семейных отношениях. И как ни крути, так или иначе, мы стремимся создать пару, нам там сложно, но мы продолжаем там находиться и брать от этого ценности. Семья – это не только про радость и не только про грусть, а семья – это про разное.
1: Вот еще какой момент хочу подсветить. Дружба может стать способом убежать от семейных проблем. То есть один из супругов предпочитает проводить время с друзьями, чтобы избежать конфликтов дома. Чтобы дома ссор не было, он туда в гараж к ребятам. Или женщина, чтобы не слышать там ругань мужчины, да, убегает к девчонкам куда-нибудь, там, я не знаю, в баню, в спа. В кафе, да, с девчонками встречаться.
0: Иногда просто кому-то на кухню.
1: Кому-то на кухню, да. Вот, кстати, кухня – самое лучшее место. Почему так происходит? Это сигнал о чем?
0: Это может свидетельствовать о разном. Первое – неумение конструктивно конфликтовать. Помните, да, вот это пресловутое «в ссоре рождается истина». Если так случилось, что вы довели отношения уже до этого градуса, когда кто-то из партнеров прячется, ну, то есть убежать подружке – это замереть и не решать этот конфликт. Вы по каким-то причинам уже попали вот в это состояние, то кто-то из партнеров пытается прояснить отношения, так как уже может, исходя из той температуры, которая есть. А второй, наоборот, охлаждается. То есть средневзвешенная температура в семье более-менее. А по факту один кипит, а второй замерз. Конфликт заморожен. Он не решается, пока вы его не решите. Пока вы продолжаете убегать, пока ваш партнер, все еще не оставляя попыток прояснить отношения с вами, пытается на каких-то повышенных тонах чего-то высказать, ну, как умеет. Угу. Вообще ссориться важно научиться. Но как умеет. Конфликт не решен. Он будет ждать всегда вас дома. Пока вы с подружками в кафе и на кухне, а мужчина в гараже еще где-то, угу. Конфликт замороженный. Это как мамонта в морозилку спрятать,
1: У нас так часто говорят, это такая хорошая пара, они не ссорятся. Привет.
0: Какой ужас.
1: Какой ужас. Это кошмар. А что они тогда делают? Надо ссориться, но надо, как вы сказали, правильно это делать. Но, да. Возможно, я посвящу этой теме выпуск, как ссориться. Мы уже заканчиваем. Давайте, наверное, зафиналим, да, значимость дружбы в нашей жизни.
0: Безусловно, это значимо. Это значимо так же, как дышать, это значимо так же, как жить.
1: Мне пришла мысль, что если родственников нам назначили, да?
0: Да.
1: А друга-то мы выбираем. И мы всегда выбираем, ведь не просто так. Мы всегда находим качества крутые какие-то в друге, да? И это нас привлекает в человеке. Как бы компенсация такая.
0: Как мы дружим? Мы либо добираем того, чего нам не хватает,
1: да.
0: Либо умножаем то, что в нас самих есть. Семья действительно мы не выбираем. Это, ну, как бы выбор, который...
1: Вы имеете в виду родительскую семью?
0: Родительскую семью. Хотя, знаете, даже если пара уже детная, то говорить о том, что мы выбирали такого отца своему ребенку, неправильно, потому что мы не знаем, какой на самом деле он будет папой. Мы выбирали себе мужчину-партнера. А вот отца ребенку сомнительно. Это уже то, что досталось. Конечно, дружба – это всегда взаимовыгодное пользование. Любые отношения – это взаимовыгодное пользование.
1: То есть слово «выгода» здесь не должно никого коробить?
0: Да, конечно, нет.
1: Это нормально?
0: Это нормально. Ну, для меня это само собой. Хорошо бы про это знать. Вот говорят, бессеребренник, там есть всегда выгода, которую человек не осознает. Дружба – это выбор, по сути, каждый раз. Ну, каждый день мы не будем говорить, каждый раз, когда вы общаетесь, это выбор, общаться или нет.
1: И получается, когда одни друзья отходят, а другие приходят, это нормально.
0: Это тоже процесс. Нормально. Это значит, то, что мы добирали в тех дружеских отношениях, которые были, ну, по каким-то причинам иссякло. Мы живем эту жизнь. Вот мы говорили в самом начале про детей, и что это как пластилины, они формируются, развиваются дальше. Мы развиваемся всю жизнь. И какие-то отношения сходят на нет сами с собой. Не потому, что кто-то плохой, а просто потому, что они себя исчерпали.
1: Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. С вами были психолог Ирина Рябинина и я, Рената Гасанова. Выпуски этой программы можно послушать на странице Радио Игра в социальной сети ВКонтакте в разделе «Подкасты». До встречи.
2: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.

0: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
1: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
0: Реклама – лишние расходы.
1: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
2: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
4: Радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей. За первый год службы мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте уполномоченного финомбудсмен.ру или по телефону 8 800 200 2010.
4: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
5: Заключи контракт.
4: Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
5: Заключи контракт на службу в войсках без

0: радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
7: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Важен каждый.
2: Новое время – это не какое-то отдаленное будущее. Это, по сути дела, наше время. Мы в нем сегодня живем. Сейчас значим и важен вклад в общее дело каждого гражданина России.
1: Важен каждый.
3: В эфире программа «Важен каждый». Это программа про идеи, которые помогают обществу, про людей, которые любят Россию, работают на ее благо. Таких людей миллионы, но в этом деле важен каждый. В студии Тимур Полунин, Марина Штейникова. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Помните, был такой фильм, он называется «Отпуск по обмену». И там люди на некоторое время меняются своим жильем, то есть уезжают в другой город, живут в чужом доме, и вот за счет смены обстановки по-новому как бы на свою жизнь смотрят и кардинально потом ее меняют. Ну, то есть происходят не только внешние, но и внутренние какие-то трансформации. Кто бы мог подумать, но у нас в Югре, можно сказать, да, повторили этот фильм и воплотили в реальность. Единственное, что главными героями стали не молодые люди, как в кино, а пенсионеры. Вот все подробности этого уникального, удивительного, необычного проекта мы сегодня расспросим у его автора. С нами на связи по телефону руководитель ресурсного центра Октябрьского района Ирина Сафонова. Ирина, здравствуйте.
5: Добрый день.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Рада вас слышать. Впервые общаемся, будем знакомы. Ирина, расскажите, пожалуйста, вообще, как родилась идея этого проекта? То есть, насколько вот мы читали в наших окружных СМИ, к нам приехали пенсионеры из Москвы, потом наши пенсионеры поют к ним в Москву. Такой обмен получается. Откуда родилась идея и какие задачи вы вообще преследуете в рамках этого проекта?
5: Но идея у нас родилась не просто, а из наблюдений, которые как бы мы проводим, чтобы каждый проект рождается из проблем, конечно, которые есть у нас. И мы видим, что многие наши пенсионеры ограничиваются поездками на дачу, а у нас как бы в нашем регионе дач таких немного. Это свои огороды, можно сказать. И получается, что они почти не выезжают из поселка. Uh-huh. А путешествие – это лучшее, что развивает разум, как говорил Эмиль Золя. А мы вдохновились опытом «Оно заслуженный отдых» и почетные каникулы, в которых уже очень много успешных обменов по России и за рубежом. И мы решили масштабировать эту идею у себя в Югре. А цель нашего проекта была сформировать у людей старшего поколения устойчивый интерес к активным формам досуга. И также мы хотим показать, что возраст 60+, это не рамки, а новые возможности для дружбы, открытия и обмена целым миром.
4: Угу. А вы сказали, оно заслуженный отдых. Это что такое? Вы взяли с них пример.
5: Это автономная некоммерческая организация «Заслуженный отдых Москвы». А почетные каникулы – это тоже как бы программа по обмену опытом идет. Но они больше у нас, да, идут и за рубежом. Вот мы принимали первое участие в том году. Была поездка по почетным каникулам в Китай, где мы также смотрели активный отдых. Поэтому вот мы вдохновились, что наших людей тоже надо куда-то отправлять.
4: То есть в Москве такая организация, которая пенсионеров отправляет в разные путешествия, существует уже давно. Вы как бы на них посмотрели, загорелись, и теперь то же самое делать. Вау, круто.
3: А в Китае вообще прикольно, как бы вот к пенсионерам относятся. То есть я сколько смотрел передачу про Китай, всегда отдельно акцентируют внимание на то, чем занимаются пенсионеры. Это всегда где-нибудь на площади, где-нибудь в парке, какое-то собрание, где они танцуют, занимаются аэробикой, занимаются играми какими-то уличными, шахматами. Они запускают воздушных змеев. Ну, то есть они прям пенсионеров с утра и до вечера развлекают, можно
4: Но
3: сказать.
4: И в Китае-то, в Китае-то ездили не наши югорские пенсионеры, это опять же вы про москвичей говорите правильно, а у нас в Югре вот этот эксперимент, который вы сейчас провели, он первый в нашей практике.
5: Да, в Югре у нас первый, да. Но в Китай мы выезжали, наши пенсионеры выезжали, как бы сказать, но не все, потому что многие еще боятся вот этого всего, и мы хотели показать хотя бы вот на нашей, что первые к нам приезжают москвичи, что они уже были, они рассказали, где они были, а наши вдохновились, и вот сейчас поедем.
4: Но смотрите, в Китай съездить это вроде как просто путешествие, а то, что сейчас в Югре вот в формате происходило, это прям обмен домами получается полноценный.
5: Да, это обмен домами. А, но то, что мы получается, что это как бы антипод туризму, галочка, когда мы приехали, посмотрели, уехали. А здесь у нас идет обмен домами. Это погружение в реальную жизнь, как бы в другую семью. Мы становимся не туристами, а желанными гостями и частью этой семьи. Вот, что самое ценное здесь это человеческое тепло и доверие, потому что они проникаются и потом становятся как родня. Вот они пожили, они уже расстаться не могут с друг другом. Они уже пишут, скучают. Вот. И здесь самое удобное, что мы не снимаем жилье, им не надо платить за это деньги. А нас здесь принимают, кормят, и мы становимся частью семьи на неделю, на две или там на несколько дней. И что позволяет людям сэкономить бюджет.
4: Это правда. По поводу бюджета мы чуть позже поговорим, но мне сейчас в первую очередь интересно, как вы находили семьи у нас в Югре, которые готовы принять этих путешественников из Москвы к себе в дом и вот такой обмен совершить в будущем?
3: Кто эти люди? То есть это будущие путешественники от нас в Москву или это обычные семьи?
5: А это обычные семьи. В основном мы сейчас ориентировались на наших серебряных волонтеров, более таких активных, которые могут подать пример. Показать пример всем, как бы и в районе, и в Югре. Мы взяли два поселка самых активных, это Приобье и Унюган. Вот. И кто откликнулся? Желающие были, но потом многие как бы отсеялись, что как это они будут, приедет какой-то посторонний человек, его надо встречать, там кормить, куда-то водить, какую-то программку еще разрабатывать. А здесь мы уже как бы определились, и наши серебряные, они уже вот этой своей группой, которая очень активная, они их принимали и водили, и показывали.
4: А сколько в итоге вот этих домов есть в наличии, которые готовы были принять гостей? 3 семьи, 4 или 5? Сколько?
5: Нет, у нас, как бы сказать, приезжающих 16 человек и принимающих 16 человек.
4: Ага, но 16 человек, это прям 16 отдельных квартир?
5: Это 16 отдельных квартир.
4: А, как много, слушайте. То есть, мне кажется, для первого раза это очень хорошо, что нашли столько желающих.
5: Это очень было тяжело. Я сперва подумала, зачем столько много, надо было меньше показать.
4: Ну, получилось в итоге, все случилось.
5: Получилось, да.
3: А вот эти московские москвичи, они же такие все фа-фа-фа, у нас есть метро, у нас там высотные здания, торговые центры, а мы едем в Унюган. И вот то, что они думали, себе, так, я еду в, условно, там, тайгу, где медведи, где, условно, какая-то деревня, и никого нет 100 километров в радиусе. А те ожидания, с которыми они приезжали, и те реалии, с которыми они здесь столкнулись, у них различия какие-то были в этом?
5: Различия 100% были, потому что когда мы готовились, у нас, как бы сказать, есть куратор в Москве и куратор в Октябрьском районе, который набирал волонтеров, а там у них своя группа, которая уже как бы постоянная, люди не первый раз едут, но есть, которые первый раз приехали с Москвы. И когда переписывались, да, приобретали билеты, они к нам ехать, смотрели, что между поселениями расстояние, между Приобьем и Унюганом, это расстояние где-то более 100 километров. Для них это было шоком, как они будут видеться, как это мы будем совместные мероприятия проводить. Но наши серебряные, они же все на машинах, они все водители у нас, леди со стажем. Вот. И поэтому проблем у нас здесь не было. Они, конечно, были удивлены, что да, мы везде организовали трансфер. Им, в принципе, почти нигде не надо было ходить. Единственное, они гуляли по лесу. Они посмотрели унюганский красивый лес с голубым мхом. Они были в восторге, что такие леса у нас красивые. Вот. Свозили их в Нягань, они посмотрели парк в Нягани, достопримечательности. Ну и в каждом поселке их провели, встретили, главы поселения встретили с ними, рассказали о поселениях, об истории Октябрьского района. Они, конечно, не ожидали, что такой будет прием.
3: А это девчонки или мальчишки, пенсионеры?
5: У нас девчонки и мальчишки. Там, конечно, был один мальчишка.
4: Очень активный, кстати, он потом всем СМИ окружным интервью давал, везде его фотографии.
5: Да, везде. Он очень заядлый рыбак, он ходил на рыбалку вместе с женой, и они рыбачили рыбу, они были в таком восторге, что они первый раз поймали, они ее взяли и отпустили, а мы спросили, зачем отпустили? Они говорят, жалко.
4: Жалко, да.
3: Вот я и хотел спросить, да, если дедушки, например, приезжают, они же все, как правило, увлечены рыбалкой больше, чем бабушки.
5: Да, здесь у нас как бы семейная пара, мы ее определили тоже к семье на пары, которые занимаются такой же активной рыбалкой, в лес за грибами, поэтому им было не скучно.
4: Вообще, вы говорите, что и главы встречали, и такие экскурсии,
5: да.
4: Досуг. Я понимаю, что это колоссально была работа проведена вами с теми семьями, которые принимали. Все равно же какая-то подготовка была?
5: Мы же его получили в феврале, этот проект. За это время готовились, где мы их будем встречать. Потому что, я говорю, изначально у нас был поселок Сергино, но там, куда мы пойдем? Мы планировали поездку в Октябрь. Шеркалы. Потом все-таки мы поняли, что нужно обязательно везти их в Ханты-Мансийск, как они приедут и не увидят нашу столицу.
4: А вот смотрите, вы сказали, в феврале этот проект у вас зародился. Я правильно понимаю, вы в феврале получили грант на его реализацию?
5: Да, в феврале мы получили грант. Здесь у нас проходили онлайн-встречи с ними. Мы знакомились в онлайн-формате. У нас группа была в Телеграме Макси, где мы рассказывали о своем районе, где они рассказывали о себе, как бы выставляли фотографии. Потом мы руководителям, нашим кураторам отправили как бы данные, кто этот человек, потому что надо было знать, как с кем можно совместить было. Поэтому первая встреча, когда мы встретили 13-го, это было, да, в молодежном центре поселка Приобье, где они уже поговорили, друг с другом пообщались. После этого было распределение уже по семьям. Вот сейчас ехать в Москву, это уже, да, они уже знают, кто у кого жил, они едут к ним, они уже все сказали, вы едете к нам, уже всех своих забирают, даже готовы не по одному человеку забрать, сказали, приезжайте, мы вас ждем.
4: Ага, ну то есть это вот логичное такое продолжение. Они побывали, да, у нас, погостили, сейчас наши югорские пенсионеры поют в Москву. Но прежде давайте все-таки вот про грант. Вы выиграли грант. Я правильно понимаю, что именно за счет гранта вот эти путешествия происходят? То есть пенсионеры не тратятся на эти путешествия?
5: Нет, вот здесь как бы сказать, что здесь пенсионеры тратятся только на дорогу.
4: Угу. До Югры, вот. То есть самолет от Москвы до Югры условно, и все, да?
5: Да, да, да. Остальное как бы входит в нашу программу, где мы встречаем. Ну, плюс у нас еще есть как бы партнеры, которые нам предоставляют бесплатные программы, где наши могут принять. И также в Москве есть партнеры, которые бесплатно организуют программы посещения театров, музеев.
3: Вот с нами-то я понял. Вы здесь на месте все организовали, грантовые деньги, партнеры. А вот там вот, когда в Москву наши поедут, кто это будет организовывать?
4: Московские организаторы.
5: Московские организаторы, они нам предоставляют программку, в рамках которой мы пойдем, сейчас они посмотрели, кто чем заинтересован, что интересного они могут нам показать. Ну и по запросам они спросили, кто как бы хотел где побывать. Поэтому сейчас будет корректировка программы, потому что у нас там были театры, парк Зарядье, вот сейчас они посмотрели нашу программу, и вот теперь планируем, будем согласовывать к сентябрю программку, по которой мы поедем к ним туда.
4: Классно. А у нас в Ханты-Мансийске, насколько вот я знаю, вы были в музее Торума, да, музей природы и человека и Национальный центр России.
5: Да, да, и была как бы обзорная экскурсия по Ханты-Мансийску.
3: Ну и что впечатлило москвичей в наших краях?
4: Больше всего, да.
5: Ну, больше всего они, конечно, не ожидали, что у нас такая наша столица, она такая маленькая, уютненькая, две реки, и все это компактно, и музеи такие, какие люди открытые, что им рассказали, они были в восторге. Ну, конечно, наше достояние – это Национальный центр России. Там очень много интерактива и всего, они, конечно, от этого в восторге.
4: Они думают, что у нас тут все не так современно и круто, и продвинуто, правда?
5: Да, да, да.
4: Получается, пенсионеры практически не тратятся, только дорогу оплачивают, все остальное включено. Это мега потрясающе.
3: У меня если
4: вопрос.
3: У нас же для пенсионеров, по-моему, раз в два года, да, есть возможность бесплатно выехать на отдых за предназначение.
4: Ну, это соцфонд, это немножечко.
3: И что? Можно же подключиться вот в этом плане? То есть и даже на дорогу не тратиться?
4: А, ну да.
3: Нашим-то в этом плане даже легче и лучше, потому что можно компенсировать.
4: Они могут подстроиться под эту выплату, да, круто.
5: Да, да.
4: Смотрите, Ирина, у нас сейчас наши слушатели услышали, впервые такой проект реализуется, и наверняка многие пенсионеры тоже захотят поучаствовать. Можно ли как-то заявиться, что вот я тоже хочу в следующий раз поехать куда-нибудь.
3: Или
4: пригласить, да, к себе в гости.
3: Поехать все хотят поехать. Сначала пригласить.
4: Нет.
5: Мы встретить-то мы с удовольствием встретим. Мы просто думаем сейчас, как дальше его тоже нам тиражировать. Может, через департамент соцразвития посмотрим, как это возможно. Или какой-то еще грант. Но здесь будем смотреть и партнеров, которые нас могут принять в других местах, как бы не затрачиваясь нам. Поэтому, как руководитель ресурсного центра, Доброцентра, я очень многих знаю из разных регионов. Здесь возможно, потому что был разговор с Кузбассом, с Пермью, с Калининградом. В Калининграде мы уже ездили, приезжали к ним. Они тоже очень хорошо нас встречали. Поэтому здесь возможно организовать поездки в разные города.
3: Простите, а в Калининграде куда вводили пенсионеров?
5: В Калининграде мы были в 6 городах, как бы знакомились с работой молодой душой старшего поколения. Мы были в Зеленоборске, я сейчас не перечислю, потому что это было 3 года назад.
4: Круто.
3: В казино водили?
4: Ну, Тима, какое
5: нет,
4: казино?
5: Нет, в казино не возили. Они водили нас только, там у них очень классное кафе, где подают мороженое обалденное.
4: Ирина, ну если вы будете когда-нибудь в Калининграде в следующий раз, искренне рекомендую сходить в казино. Я сама не игрок, вообще никогда не играла в азартные игры, но там так красиво, и там бесплатные концерты в этом казино.
5: Да.
4: Да.
3: Не играть. Мы вообще осуждаем азартные игры.
4: Да, да, да.
3: самом деле.
4: Ну, туда надо приходить просто наслаждаться красотой. Вход там абсолютно бесплатный.
3: С туристическими целями.
4: И там все бесплатно. Даже приезжают известные артисты и выступают бесплатно. Так что чисто, знаете, досуг провести можно в этом заведении.
3: Ага, ты это пошел на концерт, а потом картину представляю. Все пенсионеры вокруг рулетки сидят.
4: Играют.
3: У кого что, пенсия полетела.
4: Нет, азартным туда, конечно, заходить не надо. А я вот не азартным, мне понравилось.
3: А вот этих денег, которых вы на гранте взяли, их вот только на одноразовую вот эту историю поездка в Москву, из Москвы хватило, или еще осталось что-то, чтобы
4: на следующие
3: куда-то
4: поездки.
3: Еще
4: да.
3: Да, поехать?
5: Нет, оно не остается. Оно, видите, мы планируем в рамках гранта, как бы сказать. Мы здесь единственное, что дополнительно могли перенести финансирование, как бы сказать, поездку организовали на Ханты-Мансийск, а там какие-то наши расходы мы за свой счет уже сделали, которые на месте. Поэтому здесь мы смогли сделать больше, чем запланировали.
4: Ну, то есть мы не будем тогда спрашивать, какие в дальнейшем планы, потому что это либо надо новый грант выиграть, либо, опять же, через каких-то партнеров будете пробовать развивать как-то этот проект.
5: Да, этот проект, я думаю, потому что после того, когда вот у нас москвичи поехали, теперь как бы ехать, они некоторые говорят, а почему мы не едем, но вы же не принимали гостей, поэтому кому мы вас повезем, как бы тут уже будет как бы нелогично.
4: Эти наши пенсионеры югорские, которые теперь отправятся в Москву, они будут поездом, самолетом путешествовать? Я имею в виду, вдруг кому-то по состоянию здоровья какие-то вот перелеты запрещены. Вот это все вы тоже смотрите, когда отбираете участников?
5: Да, это полностью все смотрим, как бы по состоянию здоровья, потому что в Москве тоже, если ехать, там придется побольше ходить, там не будет такого трансфера, там будет метро, общественный транспорт. Поэтому, как бы, вот в связи с этим, да.
3: Когда наши полетят?
4: В сентябре.
5: Мы 21 сентября планируем туда вылет.
4: Ну, тогда мы с вами в сентябре еще свяжемся. Я думаю, расскажете нам, как все прошло у наших пенсионеров в Москве. Мне кажется, они тоже вернутся счастливы и довольны.
3: Еще, знаете, один момент такой. Вот вы сказали, что дедушка там рыбак, да, со своей супругой. А в целом бабушки вот сейчас у нас чем увлечены?
5: Наши бабушки современные. Они у нас такие активные, что вот если брать наши приобские, их у нас периодически встреча с Нягонскими проходит на озере Зеркальном, где они поют и танцуют, проводят игры КВН. Если брать Унюган, у нас они еще более активные. У нас есть проект, который реализуется, он в принципе без финансов, но почти каждый год это Автостар, где у нас проходит ралли-экстрим и автоледи, которым за 60+.
3: То есть они гоняют, пенсионерки гоняют на машинах?
5: Они гоняют на машинах, и вот даже в гору в этот раз было подняться очень тяжело. У нас одна только автоледи смогла подняться. На ралли. Там очень спуски такие страшненькие, но она одна смогла подняться и спуститься.
4: А вы москвичам-то все это рассказали, чем вообще тут у нас занимаются пенсионеры?
5: Да, рассказали и показали, и свозили, где это все происходит.
4: Обалдеть.
3: Я не знаю, если бы сказали парашютный спорт, я бы тоже уже тогда не удивился,
4: насколько у нас активные. Но вы же еще сказали, что они на своем личном транспорте всех этих москвичей возили по всей Югре. Ну, это же вообще потрясающе.
5: Да.
4: На самом деле вышла замечательная история. А еще у меня такой вот вопрос, он бытовой, жизненный, можно сказать. А если вот, например, встали утром, они же все жили друг у друга дома, встали и поняли, что надо идти на рыбалку, а кто-то не хочет. Ну, то условно оставался человек дома, то есть там у вас как-то свободный был распорядок или все-таки как в лагере по режиму? Все пойдем на рыбалку.
5: Нет, здесь такого не было. Они, заведите, в разных семьях жили, и у них у всех были как бы разные программы. Кто-то пошел на рыбалку, кто-то поехал в Нягань, кого-то повезли, у нас там даже депутат Тюменской думы рассказывал о Супетере, своем городке и об истории вот этой организации подводников. Вот, и как бы сказать, вот мы не заставляли, кто куда хотел пойти. Но дома никто не сидел. У них и мастер-классы были, проходили, они делали там и обереги делали, и очень много чего было. Дома никто не сидел. У них и мастер-классы были, проходили, они делали там и обереги делали, и очень много чего было сделано.
4: Вот, я как раз хотела это услышать.

0: вопрос от меня. А по-любому же обменивались информацией, у кого какая пенсия, сколько вы в Москве там получаете, а вот у нас вот так вот. И что москвичи думают о наших пенсиях?
1: Они думали, что наша пенсия все-таки больше, чем московские.
2: Ага, не угадали, да?
1: Не угадали, что да, у нас их некоторые даже очень намного меньше, чем у московских есть.
2: Да. На самом деле, даже согласно официальной статистике, московские пенсии сейчас самые большие в стране. Самые.
0: Согласно официальной статистике, московские пенсии даже не попадают в этот рейтинг из-за того, что у них есть доплата московская. Да, они просто не учитываются в рейтинге.
2: Поэтому твой вопрос, Тимур, ты изначально знал на него ответ.
0: Просто любопытно. Я не знаю, честно говоря, не представляю. Они вот как москвичи-то приехали к нам в Луи Виттони, там в каком-нибудь Дольче Габбана очки. Или просто, ну, простые пенсионеры, или непростые,
1: нет,
0: может...
1: они были, как бы сказать, есть там и были доктора, и так какие там ученые немножко, но они были все такие простые. Uh-huh. На одинаковом уровне, что наши обыкновенные воспитатели, рабочие, служащие и ихние, в принципе, здесь различий никаких не было. Мы им всем одинаковую форму подарили, поэтому они были все наши.
2: Как это здорово. Ну, в общем, все провели время прекрасно, и наши югорские пенсионеры, и москвичи, мы очень рады. Вообще, на самом деле, уникальный интересный проект. Вы его у нас в Югре первые организовали. Я думаю, что это такая, знаете, первая ласточка, потому что, ну, как минимум, могут и другие же общественники подглядеть за вами, и гранты подобные выиграть.
1: Мы готовы тиражировать и помогать.
2: Да, то есть вы можете рассказать и поделиться, как вы все это делали, организовывали. Ну, здорово.
0: Все,
2: да?
0: Последний вопрос. Гостинцы привезли москвичи к нам?
1: Ну, москвичи не привезли, но увезли очень много.
0: Понятно.
2: Ну, то есть, наверное, рыбы наши накупили.
1: Нет, у нас девочки всем сделали и варенье, и живицу собрали, и грибов насушили. Все сделали.
0: Молодец. Да, я просто думаю, что от нас-то можно много что увезти. Да. Имеется в виду, если мы полетим в Москву, да, мы с собой привезем там и рыбу, и оленину, там,
2: дикорос, и сладости наши местные.
0: И очень много, и там яйца, мармелад,
2: обереги.
0: А вот ну, из Москвы что можно привезти? Для меня всегда было...
2: Магнитик с Кремлем.
0: Да.
1: Нет, они теперь посмотрели и сказали, мы должны вас как-то тоже отблагодарить и что-то сделать. Поэтому для нас, наверное, будет сюрприз.
2: Классно.
0: Ну все, ну потом расскажите нам, интересно.
1: Да, потом расскажем, да. Хорошо. Потому что мы сами пока не знаем, потому что мы говорим, что вы можете нам подарить? Там ничего такого нету, что есть у нас. Ну вот теперь у них будет эта цель, по-видимому.
2: Ирина, ну и самый завершающий вопрос. Мы поняли, что вы нашли эти семьи 16 семей. Обалдеть, как это много. Вы сами-то принимали участие? Я имею в виду, кого-то у себя дома принимали? Или вы просто были организаторами со стороны,
1: нет,
2: всем помогали?
1: Нет, я была просто организатором, потому что я там толком не живу, у меня квартиры нету. Я бы с удовольствием приняла, но как бы я была организатором. Mm-hmm. Я их встречала в Ханты-Мансийске, потому что мы до этого были на форуме «Одобрый», модераторами работали. Я все время была в Ханты-Мансийске, а мне надо было все это еще организовать.
2: У нас сегодня на связи по телефону руководитель ресурсного центра Октябрьского района Ирина Сафонова. Спасибо вам огромное за вашу энергию, потому что вот мы каждый раз, когда общаемся с такими югорчанами активными, как вы, искренне вдохновляемся, заряжаемся и понимаем, что пока у нас есть такие люди активные, ну вот нам вообще ничего не страшно.
0: Будем... И скучно жить.
2: И не скучно жить.
3: Важен каждый. Радио Югра. Реклама.
4: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
5: И что ты сделал?
4: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
6: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 20. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 20.
7: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
8: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта.

в 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на один год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Главная музыка на окружном.
1: Спустя

0: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге, доставляет по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. Сегодня мы будем говорить о дружбе. Дружба – это не просто приятные вечера в компании. Ее можно назвать фундаментом крепких отношений. Я сегодня попытаюсь узнать, как дружба может влиять на семейное благополучие. Именно в общении с друзьями мы учимся доверять, понимать друг друга и поддерживать в трудные моменты. У своей гости, психолога Ирины Рябининой, я узнаю, как эти качества переходят в семейные отношения. Может ли дружба стать фундаментом крепкого брака или, напротив, она способна разделить семью? Здравствуйте, Ирина.
3: Здравствуйте, Рената.
2: Детскую дружбу смело можно назвать главным полигоном для репетиции будущих семейных отношений. На сверстниках в детстве мы учимся взаимодействовать на равных, как-то уже условно отделяемся от опеки родителей и даже пытаемся создавать глубокие эмоциональные связи. Можно ли уже на примере дружбы ребенка заметить, есть ли у него предпосылки к созависимости в будущем, или он там, я не знаю, может, будет сносить чужие границы, или он будет конфликтовать кулаками, вот такие вещи?
3: Да, конечно. Безусловно, то, как дети дружат, показывает нам, как они себя позиционируют в обществе и, в общем-то, показывает сложности, с которыми сталкиваются дети во взаимоотношениях. Например, если ребенок жертвует своими игрушками ради дружбы, это такой маркер того, что меня без тебя нет.
2: А, на это нужно обращать внимание, да?
3: Конечно, это ребенок попадает в слияние. А если, например, ребенок решает конфликты кулаками или же сразу разрывает все связи, это тоже такой маркер сложностей в собственном восприятии. Когда мою злость не принимают, и я сам ее не принимаю, лучше я от тебя отойду.
2: А можно ли скорректировать это и в каком возрасте? До какого возраста?
3: Конечно, можно. Давайте начнем.
2: Вот как раз, наверное, в детстве это и корректируется.
3: Это корректируется всю жизнь.
2: А.
3: Но если, например, вы заметили такое поведение в своем чаде, а ему от 3 до 7 лет, я вас поздравляю, сейчас самый возраст менять и влиять на изменение поведения ребенка.
2: То есть он такой пластилин.
3: Да. И важно отметить, что то, как дети себя показывают в дружбе, это не статично, это всегда трансформация. Если это происходит после 12 лет, тут уже сложнее, тут подключаются гормоны, и, в общем-то, ребенок уже какое-то представление о себе, подросток, скажем так, уже какое-то представление о себе сформировал, и влиять на это сложнее.
2: Поговорим о взрослых.
3: Угу.
2: Как дружба с окружающими влияет на внутрисемейные процессы? Можно ли считать друзей внешним ресурсом поддержки для семьи?
3: Безусловно.
2: То есть, мы так и делаем, да? Что-то случилось дома, мы идем к друзьям, к подругам, и там изливаем душу, и это нормально.
3: Вот тут есть большой нюанс. На самом деле, дружба – это, безусловно, внешняя батарейка для семьи.
2: Объясните.
3: Объясню. То, что происходит в семье, нежелательно выносить во внешний круг. Друзья – это общение для настроения, это общение для зарядки. А вот если вы несете семейные конфликты в поле к друзьям, вот тут вопрос. Конфликт не решен. Вы скорее используете друзей как унитаз для того, чтобы слить свои негативные эмоции, а конфликт вас продолжает ждать дома.
2: Как унитаз, хорошо, вы сейчас сказали. Для настроения, друзья. А если настроение это плохое, они же интересуются, собственно, что случилось. Надо как-то лукавить тут?
3: Скорее, дружба – это же про честность. Дружба – это вообще про выбор. Да? И здесь важно, взаимно пользовать друг друга.
2: Угу.
3: Если вам грустно, и вы считаете нужным сообщить это друзьям, и они интересуются, конечно, лукавить не стоит. Важно сказать, сложности в семье или что-то такое, но посвящать друзей свои постельные, темы не стоит. Равно как и в семью не стоит нести те темы, которые можно обсудить с друзьями.
2: О, это прям такая водораздел такой серьезный, и надо быть как-то таким, сейчас скажу очень избитое популярное слово, осознанным, да, включенным, чтобы все полушария работали нормально, да, в этот момент, и отслеживать, что говоришь, где. Это прям какой-то, как Штирлиц какой-то. получается.
3: Есть
2: или семьи, какой-то внутренний устав, да?
3: Есть семьи, где, безусловно, партнер выполняет роль друга, супруги, родителя твоих детей и все такое прочее. Но желательно бы эти роли, конечно, разделять. Потеряв партнера, вы разом теряете большую часть своей жизни. Друзья и семья – это как две ноги, на которых вы стоите.
2: У меня вот еще такой вопрос возник. Я не совсем понимаю мужскую дружбу. Может быть, вы мне сейчас объясните. А почему она такая токсичная? То есть сколько бы компаний я ни наблюдала, и как мужчины друг с другом разговаривают, ну, вы знаете, слово «придурок» в отношении друга – это самое ласковое, что можно услышать. Как они так общаются?
3: Это иногда любя и нежно.
2: Любя и нежно. Ну, тут как-то и подколки какие-то, знаете, не дай бог, какая-то интимная правда там появится в мужской компании, они же зачморят этого человека, и чморить будут годами просто вспоминать и ухахатываться.
3: Но это будет повод для совместных, ну, как бы посиделок и шуток.
2: Угу. Это ну, вот вы мне объясните, что это дружба, это поддержка, это так выглядит поддержка мужская?
3: Если так выглядит мужская поддержка, поддержка – это она. Если люди, дружащие в этой компании, где слово «придурок», «токсичность», «сарказм» – это то, что сопровождает их общение, окей, ну, она может быть такой.
2: Ну, просто я на себя перекладываю, думаю, если бы я так общалась со своими подругами, то подруг бы у меня не было точно.
3: Вот, а это уже проекция. Тогда кажется, да, что если бы меня назвали придурком, я больше с этими людьми точно дружить не смогу. И слава богу, что вы это понимаете. Скорее всего, и вы про это говорите, вы к своим подругам такие слова не применяете.
2: Нет.
3: И это всего лишь про разность. Мы, правда, дружим по-разному. Мы можем дружить по интересам. Мы можем дружить годами и вообще забывать, про что мы дружим.
2: Прозвучало слово «проекция». Я хочу сказать, что у нас с Ириной вышел, на мой взгляд, качественный, интересный выпуск про проекции. Что это такое, вы можете найти в нашем аккаунте во ВКонтакте «Радио Югра» в разделе «Подкасты». Вот там пролистнете вниз и послушайте вообще, что это такое проекция. Это очень интересно. Это одна из форм защиты, да?
3: Совершенно верно. Угу.
2: Может ли дружба одного из супругов быть проявлением нереализованных потребностей в семье? Ну, вот чего-то в семье не хватает. И туда вот.
3: Дружба как нереализованные потребности в семье. И это нормально.
2: Это
3: мы
2: нормально?
3: Не можем в семье удовлетворить все потребности. Ну, за редким исключением. Я говорю сразу, потому что правда бывают в семье, где партнеры, в общем-то, это как замкнутая экосистема, в которой происходит общение на разных уровнях. Такое бывает. Но в большинстве своем добирать того, чего не хватает в семье, в том числе в дружеской компании, это тоже нормально.
2: Давайте поговорим про побочки дружбы. Мы так вскользь вначале уже сказали, да, что вы сказали, не надо все тащить друзьям, не надо все от друзей тащить домой. Друзья нам дают эмоциональную поддержку. Это так, это факт. А когда мы что-то рассказываем своим друзьям или подругам, получается, что они встают за нас горой. Они же наши друзья. И получается, что возникает конфронтация с партнером, да, то есть с супругом или супругой. Есть один случай жизненный, вот мне женщина рассказала. Она буквально чуть не плакала, рассказывала. Она позвонила своему супругу, мужу, он был в это время в компании. Они, очевидно, выпивали, веселились. Она с ним поговорила, а тогда, по-моему, еще стационарные были телефоны, и он не положил хорошо трубку, неплотно ее положил. И она слышит дальнейший разговор. На мой взгляд, лучше положить. Она слышит, как друзья начинают говорить о ней. Говорят, очень плохо, уничижительно. Один из друзей вообще сказал, бросай эту женщину. Зачем она тебе нужна и прочее, и прочее. И самое ужасное, она говорит, что ладно бы они это говорили, но муж ничего им не ответил. Он меня, как бы, он нас, меня, наши отношения не защитил там. Можете вот вы прокомментировать эту ситуацию? Насколько это является токсичным для семьи? Вот такие вещи. Насколько они опасны для семьи?
3: Безусловно, это эпизод опасный для семьи, с одной стороны. С другой стороны, ну, важно сказать, что зона дружеская, там есть своя конфиденциальность. И то, о чем они разговаривают, ну, наверное, важно, раз они эти разговоры поддерживают или, безусловно, принимают. С молчаливого согласия, да, супруг не защитил и ничего не сказал. И здесь была нарушена вот эта вот зона безопасности дружеской компании.
2: Так, это что значит?
3: Замечаете, да, я не встаю ни на чью сторону, ни на сторону супруги, ни на сторону супруга. Это данность, так случилось. Ну, скорее всего, такие разговоры были, и вот очередной она услышала. Ну, не то чтобы ей позволили это услышать, так случилось. И это повод поговорить дома. Ну, то есть супруга отреагировала негативно, как я слышу с ваших слов.
2: Ну, конечно.
3: Обиделась и что-то такое, и не защитила, да? А хорошо бы узнать, вообще муж в этой компании разговаривает? Или что с ним такое происходит? Мне сейчас даже в голову, ну, всякие разные идеи приходят. Ну, почему так могло быть?
2: Ну, он же друзьям относил, наверное, какие-то свои боли туда, да? То есть он рассказывал, очевидно. И у них сложилось вот такое отношение о ней. А с одной стороны, вроде бы
3: тогда
2: поддержка...
3: вопрос, он однобоко носил информацию? Все же это время он продолжал жить с ней? И это, вернемся к унитазу.
2: Как будто бы унитаз заработал в обратную сторону.
3: Да-да-да. Ну, слушайте, иногда канализацию надо чистить.
2: Ну, да. Я ни в коем случае сейчас не против мужских компаний. Я считаю, это вообще прекрасно, что может быть для мужчины, потому что они и так очень закрыты, да, по сути. И там хотя бы у них есть возможность как-то эмоции свои выражать. В женских компаниях ведь тоже токсичности, боже мой, в отношении, да, супруга.
3: Справедливости ради.
2: Да, очень много.
3: Конечно.
2: То есть женщины знают такие подробности, что интимные, да, интимные жизни, что подруги, я имею в виду, что, ну, это уже край.
3: Понимаете, все советы, которые дают друзья и подруги, их важно, ну, пропускать в себя через сито с очень мелкой ячейкой. Потому что друзья знают вашу семью и вашу семейную историю большей части из того, что вы рассказываете, и чуть-чуть поменьше из того, что они сами наблюдают. Но 100% то, как вы это проживаете внутри семьи, не знает никто, кроме вас двоих.
2: А получается, что вот какой вопрос у меня возникает в связи с этим. Из семьи мы не несем друзьям, от друзей мы не несем в семью информацию. А куда мы тогда несем? Вот где хочется, где мы можем все в полном объеме, не задумываясь о плохом, о последствиях, высказываться? Кому?
3: Хорошо бы высказываться друг другу, если это не разрушает отношения или помогает их укреплять. Будь то семейные отношения или дружеские. Но если по каким-то причинам вам невозможно поделиться своим состоянием, впечатлением, эмоциями с партнером или с друзьями, тащите все это в кабинет психолога, там самое место.
2: Насколько сложной является ситуация, когда конфликтует лучший друг и супруга? Вот это вот как будто бы борьба за первое место, да, когда есть лучший друг детства, это часто бывает у мужчин, да, да и у женщин тоже. И вот жена с этим вот другом лучшим детства начинают, как будто бы вражда какая-то между ними. И посередине вот этот вот муж-друг, он как между двух огней, да, вот такая вот очень интересное трио такое. Может быть, мы даже тут треугольник увидим.
3: Очень похоже на треугольник.
2: Насколько это сложно является? Я все со стороны семьи. Насколько это опасно? Потому что я для семьи работаю здесь. Насколько это опасно для отношений?
3: Это очень опасно для семьи, пока этот конфликт есть. Важно признать, что ваш лучший друг и ваша супруга или ваш супруг не обязаны дружить. Это их дело. Но при всем при этом настраивать партнера против одного из либо друга, либо партнера, не знаю, правильно сказала?
2: Когда сам мужчина настраивает жену против друга, а друга против жены, вы это имеете в виду?
3: Да-да-да-да-да. Вот это опасная история. По сути, это внутриличностный конфликт.
2: В нем.
3: В нем самом, конечно. Вообще, это очень сильно напоминает, например, как свекровь с невесткой начинают бороться за внимание сына молодого мужа. Ну, похоже, правда? Хотя, казалось бы, это вообще про разное. Супружеская часть жизни и дружеская часть жизни одно другое не исключает. Оно имеет место быть в совокупности. Пока вы внутри себя не определитесь, про что вы дружите и про что вы живете в семье, этот конфликт будет. Ну, то есть ваши какие-то действия или бездействия помогают этому конфликту быть. Важно сказать: дорогая, слушай, я тебя очень люблю, и друга своего я тоже ценю. У нас там есть своя история, нас много чего связывает. Это важная часть жизни для меня. Вы можете не общаться, но мне важно, чтобы ты приняла эту часть моей жизни. И дальше слушать, что партнер скажет.
2: Может быть, он уже и говорил такие вещи, да? Но они сами между собой там рубятся как-то, где-то пересекаются, например.
3: И тогда это их личные взаимоотношения. Угу.
2: Он не вмешивается.
3: Вопрос,
2: тогда.
3: Вопрос, за что они рубятся. И хорошо бы прояснить. Слушай, а что такого с тобой происходит, когда ты видишь моего друга? С чем ты соприкасаешься?
2: Вы знаете, я заметила, что особенно, когда женщины только входят в брак, на самом начальном этапе, да, семейной жизни, девушка, женщина стремится как будто слиться с мужчиной. И для нее тот факт, что у мужчины, у ее мужа есть друг, просто бомбит. Почему ты с ним проводишь время, а не со мной? Вот такие вещи. Кстати, есть и мужчины такие, да, которые восстают против лучших подруг. Почему ты с ней, а не со мной? Тут как будто бы разговор в песочнице, если честно. Это напоминает. Это абсолютно детская позиция.
3: Помните, да, вначале мы говорили, меня без тебя нет. Тогда по каким-то причинам, ну, человеку без партнера, за которого он так борется, сложно воспринимать эту жизнь. Это ревность – это вообще разрушающее состояние. За ревностью всегда есть страх. А вдруг партнер будет счастлив без меня? И тогда кто я в его жизни?
2: Получается, через вот такой конфликт мы можем подсветить семейную проблему.
3: Конечно.
2: Что? А вообще-то это слияние.
3: Ну, давайте так. Есть хорошее слияние. Без него невозможно находиться в отношениях, оно формирует близость.
2: А расскажите, где хорошее, а где нехорошее?
3: Хорошее слияние – это тогда, когда, вот особенно вы привели пример молодой пары, они же как птички-неразлучники, вместе, вместе, вместе, вместе, но рано или поздно возникает без этого гнездить гнезда. Важно прочувствовать темп друг друга, важно прочувствовать ценности друг друга. Это тот самый период, когда мы теснее всего общаемся. А вот дальше, поскольку потребность в слиянии и близости у нас разная, кто-то из партнеров делает первый шаг из этого слияния. И вот тут, если второй партнер его насильно держит, это негативное слияние. Если он его удерживает вот таким вот критическим способом, шантажируя, угрожая, обесценивая дружбу и все такое, то это негативно влияет на семью. А вообще-то здесь важно сказать, слушай, я тобой еще не насытилась. Мне так хочется побыть с тобой. Вот это гораздо честнее, это гораздо, ну так скажем, слова, приглашающие навстречу, а не отталкивающие. Потому что когда долго, это может быть мужчина или женщина, пара находится в слиянии, но становится нечем дышать. Помните, да, про то, что друзья – это батарейка, из которой мы напитываемся.
2: Дружба и семейные границы. Как правильно балансировать между личной дружбой и семейными обязательствами. Вот здесь, мне кажется, особенно больно слышать это тем, у кого появился ребенок, да, а потому что женщина, она замыкается дома в четырех стенах с ребенком, а мужчина, он может ходить дружить, да, получать ресурс какой-то от друзей, но где-то, может быть, пренебрегать семейными обязательствами. Может быть, даже не про декрет. Вообще расскажите вот об этом.
3: Что касается рождения ребенка, это, ну, сам по себе кризис, факт появления, ну, как бы, члена семьи, который полностью зависит от взрослых. Он ничего не может сделать сам. Конечно, у женщины больше развит материнский инстинкт, это привязан. Вот это то самое здоровое слияние. Когда женщина попадает в слияние и начинает говорить про ребенка: мы покушали, мы сходили в туалет, мы поспали и такое прочее. Ну, без этого невозможно взрастить ребенка. Но в то же время, я так удивилась, ну, вы говорите про то, что женщина заперта в четырех стенах, а кто ее туда запер, спрашивается, да? Ну, а где же папина часть воспитания?
2: Ну,
3: где
2: я,
3: же...
2: я себя помню, что я была заперта. Ну, правда.
3: Вас заперли или вы сделали это сами?
2: Обстоятельства. Да, то есть, ну, как бы мы ни говорили, как это должно хорошо выглядеть, выглядит это примерно так. Женщина там в квартире сидит с ребенком. Многое лежит на плечах женщины.
3: Безусловно.
2: У мужчины есть возможность сходить на тренировку, у него есть возможность сходить с друзьями.
3: Кто ему эту возможность дал?
2: Он сам взял ее.
3: Он сам взял?
2: Да, конечно.
3: Если говорить о том, что женщина, правда, много чего делает, ну, важно тут понимать, это является должествованием или это, ну, безусловный выбор женщины. Если это ее выбор, ну, тут, конечно, слово осознанность опять всплывает, если это ее осознанный выбор, значит, ей с этим хорошо. А если у нее есть потребность ходить на ту же тренировку или к друзьям, тогда это повод поговорить с супругом: слушай, давай как-то это организуем. Там есть сижу молоко, есть смеси, сколько ты можешь выделить мне времени? Ну, и, в общем-то, как-то договориться про это. Рождение ребенка – это не повод отказываться от дружбы. Это вопрос откорректировать время для дружбы. Тогда появляется потребность в расстановке приоритетов. Что для меня сейчас важнее?
2: Ответить себе на этот вопрос нужно.
3: Ответить себе на этот вопрос.
2: А все-таки я хочу дожать эту тему с конфликтами. Если дружба с кем-то извне подрывает доверие внутри семьи, как остановить этот процесс? Все, доверие уже летит в тартарары. Что делать?
3: Ну, у меня большой вопрос, а как оно подрывает? Как это общение влияет на нашу семью? Если муж приходит домой и говорит: а вот Серега сказал, они когда ребенка родили, они вон через 2 месяца поехали в отпуск, и все было нормально, а ты не можешь. Вопрос: а ты что Серегины слова вот сюда в мою семью тащишь? А ты как считаешь? Тогда да, тогда это подрывает. Ну, примеров на самом деле много. Мне сюда, ну, мне как будто бы конкретики не хватает для того, чтобы отвечать. И это вопрос, ну, смотри, и реакция супруги какая может быть, да? Обидеться на Серегу, типа, какого хрена? Он вот так говорит, моего настраивает и все. А вообще-то я сейчас злюсь на вот этого мужчину, молодого папу, который, не переварив вот эту информацию, приносит и вывалит. Сделай с этим что-нибудь. Это не в Сереге дело. Это дело в том, что супруг не привносит свой опыт к той информации, которую получил. И, не переварив, принес в семью.
2: Вот еще какой момент. Когда, например, женщина обижена на друга мужа, дотянуться до этого друга мужа она не может. Кого она гасит? Кому она мозг выносит?
3: Ну, мужу, конечно.
2: На мужа она выносит.
3: Да.
2: И это опять тема семейных конфликтов. То, что я не могу сказать этому Сереге, да, Сергей, простите, пожалуйста, что мы сегодня это имя используем. Сережа, простите, вы очень хороший Сережа. Да. Не может дотянуться до Сергея, она все выкладывает. Все, что хотела бы сказать Сергею, она говорит своему мужчине. Пожалуйста, вот еще один повод для
3: конфликта. Чего такого она хочет сказать этому Сергею?
2: Все раздражение вот хочет.
3: Если она до него дотянуться не может, вопрос, откуда она вообще про этого Сережу знает? Опять-таки со слов мужа.
2: Угу.
3: И это очень интересно. Значит, получается, что муж этого Серегу привносит в семью очень однобоко. Но он же что-то там и положительное берет, наверняка. Иначе дружба бы не случилась.
2: Ну, смотрите, может быть так. Вот они были в компании, Сергей что-то как-то там накосячил. Она в моменте не ответила. Но потом... Она ответит своему мужу. Чего у тебя такие друзья? Ну вот зачем они нам тут вообще нужны? Ну, почему он так себя ведет? И прочее, и прочее, и прочее, и прочее.
3: Ну, такой перенос получается, да?
2: Да, да,
3: это
2: да.
3: Вот я Сереге как бы обратно не вернула. На, держи. Ты же
2: держи.
3: Не дружишь,
2: получи,
3: значит, вы одинаковые.
2: Получи фашист гранату.
3: Ты такой же, значит, налови.
2: Это же твой
3: тебе.
2: Друг, да. Почему у нас такие вообще, такие проблемы у нас получаются с этим Сергеем-то, да?
3: Да. Это тогда деструктивно. Конструктивно было бы по-другому. Дорогой, слушай, что-то как-то вот Серега повел, мне так неуютно было в этой компании.
2: Uh-huh.
3: Это его, ну, нормальное поведение или это что-то из ряда вон? Чего у него вообще случилось? Ну, то есть ваш муж в том, что Серега так, ну, как бы сделал, ну, вряд ли причастен, скажем так. И гранату ему вручать, ну, как бы тоже не очень. Хорошо бы прояснить,
2: я
3: что
2: поняла.
3: С вами происходит,
2: uh-huh.
3: скажем так. И гранату ему вручать, ну, как бы тоже не очень. Хорошо бы прояснить,
2: я
3: что
2: поняла.
3: С вами происходит.
2: Угу. Да, да. Ну, можно так, да.

0: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
5: Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
6: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
7: Мы вновь с вами. Я Рената Гасанова. Со мной в студии психолог Ирина Рябинина. Мы говорим о дружбе. Ситуация, когда дружба одного из партнеров вызывает чувство ревности. Как это объясняет психология? Мы как будто бы сами уже затронули эту тему, да? Давайте расширим ее.
8: Ну да, мы говорили про то, что ревность угу. это ну, такой предвестник того, что самооценка у человека что-то не то.
7: Вообще ревность — это всегда низкая самооценка, да?
8: Ревность — это всегда неуверенность в себе, низкая самооценка. Возможно, основа этой неуверенности в себе — это страх потерять партнера, потому что скорее рядом с этим партнером я чувствую ну, свою значимость, свою ценность, и тогда, если я не ощущаю этого больше нигде, конечно, ревность будет высокая. Но ревность — это всегда про страх. Страх угу. и неуверенность.
7: Так, значит, надо как-то работать с этим страхом. Как его побороть или как его успокоить?
8: Ну, для начала его нужно принять. Чтобы с ним что-то сделать, его нужно заметить.
7: Просто сказать себе, я боюсь.
8: Вообще-то я боюсь. А дальше послушать, что за этим идет. Я боюсь остаться одна, я боюсь остаться без него. И то, и другое имеет место быть. Но человек может быть, правда, ценным. А если еще в бэкграунде, ну, допустим, яркие какие-то поездки или интересные семейные истории, это тот багаж, который уже с вами сложился, это правда страшно потерять. И как только вы себе признались в том, что вы боитесь, на чем основан ваш страх, вот с этим как раз-таки уже что-то можно делать. Если я чувствую свою ценность только в этих отношениях, вопрос, где я могу ее еще добирать. Если я боюсь потерять партнера, ну, давайте признаемся так, пары распадаются ну, на разном этапе. Такое бывает. Гарантии того, что раз и навсегда, такого нет. Такое бывает только в сказках, и жили они долго и счастливо, и сказочно. В реальности мы формируем отношения и влияем на семью ну, практически каждый день. Не то чтобы мы это делаем осознанно, но свой вклад мы оставляем в семейных ценностях каждый день.
7: Вы сейчас разрушили вот эту вот иллюзию сказки. Нас же учили, что да, принцесса с принцем поженились, и на этом сказка заканчивается. Да, а да, мы да. домысливаем, что она будет длиться очень долго. Я, собственно, этот проект веду. Для чего? Потому что мне кажется, что есть у семьи инструменты чинить, латать и жить счастливо вдвоем.
8: Конечно, вот. Да. Но при этом ну, важно вообще-то сверяться с реальностью. Если жить только лишь этими знаниями, что как в сказке принц и принцесса поженились, но сказка на этом кончается, и начинается реальная семейная жизнь, которая требует ну, включенности обоих супругов в той или иной степени. По крайней мере, когда мы говорим, что вклад в семью должен быть равноценным, мы не говорим, что 50-50. Мы говорим о том, что

0: Я вкладываю все, что могу. И тогда этот вклад равноценный. То, что семья – это, безусловно, работа, это да. Но кто сказал, что она может быть неприятной? Она и приятной тоже может быть.
1: Как дружба может повлиять на восприятие семейного статуса? Ну, например, когда один из супругов начинает сомневаться в браке после общения с холостым другом. Или наоборот, да, может случиться.
0: Или жена с холостой подружкой.
1: Да. Она в какое-то время в браке, она уже в кризисе, и тут они встретились с подружкой за чашечкой кофе в кафе, и тут она видит обалденный мир перед ней сидит. Возможности, общение.
0: Отпрашиваться не надо.
1: Не надо, да.
0: Чемодан взяла, полетела куда захотела.
1: Да. Легкость и свобода.
0: Посуду не помыла, этажерку из тарелок сложила. Что захотела, то и сделала.
1: Общение,
0: да?
1: С кем хочет.
0: Да,
1: и
0: да,
1: как
0: да, да.
1: Хочет.
0: Да.
1: Угу. И?
0: И это только одна фасадная история этого мира. Вот встречаясь с такой подругой или с таким другом, хорошо бы спросить себя, а чем я так впечатляюсь сейчас? Поездками так? Я что, давно никуда не ездила, что ли? Ничего не деланием? А я себе разрешаю ничего не делать? И вот впечатлившись встречей с холостым другом или с холостой подругой, для меня это не обязательно про расставание. Это не предвестник того, что из семьи пора бежать.
1: Ой, а представляете,
0: хотя, может быть, и так.
1: А представляете, импульсивная женщина, которая не думая делает, и все, и бросает, и убегает. Это надо себя остановить и все-таки проанализировать, что происходит.
0: Ну, хорошо бы замедлиться и подумать. А чем же я так впечатлился? Вообще делать, скажем так, ассимиляцию, да, в психологии это называется, обычным бытовым языком подвести итоги дня, хорошо бы делать регулярно. Так ложась вечером, вспоминаю эту встречу. А чего я так впечатлилась? Или а чего я так впечатлился? И позадавать себе вопросы, исходя из того, что откликнется. Ну, как-то наличие холостых друзей рядом с кем-то из супругов, это не повод разводиться. Это повод не забывать о себе. О той спонтанной юной жизни или холостой жизни, которую мы жили до. Бывают же семьи, которые, из родительской семьи сразу свою собственную создали. И собственного опыта жить вот эту самостоятельную взрослую жизнь без привязки к семье и партнеру такого нет. И тогда можно научаться от этих холостых друзей, как себя осчастливливать. Но ведь мы забываем о том, что так или иначе мы парные, мы вообще социальные люди, социальные существа. И мы так или иначе ищем себе партнера. И вряд ли эта подружка на первой встрече, особенно если вы долго не виделись, расскажет вам о том, как она плачет и тоскует по ночам.
1: Вы знаете,
0: о том, как она ищет себе партнера.
1: Вы знаете, я вспоминая себя холостой, я помню один момент очень хорошо, что у меня были всегда тяжелые сумки, и мне было тяжело открывать дверь. Вот это просто, эти тугие двери... Зачем вы их делаете? Эти доводчики такие тугие. Я сама не очень такая крупная женщина. И мне всегда было тяжело открывать. Когда я вышла замуж, эти проблемы отпали сами собой. Много что отпало такое.
0: И много... начинаете подмечать плюсы.
1: Да, их очень много. Быть рядом с мужчиной в долгих отношениях очень много плюсов.
0: Конечно, безусловно. А для того, чтобы они стали долгими, хорошо бы ценить их каждый день.
1: Mm-hmm. Кстати, в мужских компаниях очень часто тоже, когда холостяки, эта атмосфера свободы какой-то, да, и женатые мужчины над ними еще и шутят, да, над женатыми. И всегда какой-то флёр такой, все, как будто мужчина после этого как будто бы уже и не мужчина, да, у тебя все закончилось.
0: Хомутали, все
1: да, понятно. Да, вот эти видео со свадеб, где девушка ловит букет, а ее потенциальный жених начинает убегать, вот этот детский сад, я каждый раз смотрю, ребята, кто от кого должен убегать? Ваша жизнь, по сути, не всегда кардинально-то и меняется. От кого должен убегать, да, вопрос.
0: Есть потрясающий спектакль.
1: Секунду, я договорю. Ага. В природе, наоборот у нас получается, самец за самочкой бегает, да, тут-то что произошло, какой слом, где это сломалось?
0: Знаете, как мужчины дружат, да? Угу. Они же, у них есть привязка, но говорить о чувствах не принято. И что они тогда делают? Они свои чувства переводят либо в юмор, либо в сарказм, либо сарказм это, наверное, есть подстегивания, угу. Да?
1: Пикировки такие.
0: Да-да-да-да-да. Это такой способ подметить, определенные нюансы и выказать свое отношение. Или, наоборот, закамуфлировать его. При всем при этом они продолжают быть семейными людьми, и подшучивать над несемейными, да? Угу. Интересный феномен получается. Мы в свое время с супругом попали на очень интересный спектакль, он называется «Корпоратив». Там в ожидании празднества сотрудники одной компании, три мужчины разного возраста. Тот, который начинает семейную жизнь, ну, такого нашего с вами возраста, среднего, да, и мужчина уже такого пенсионного возраста, который уже жизнь прожил, и вот собирается на пенсию. И вот у них, значит, они в ожидании, причем, по-моему, это 8 марта, я не помню, не буду врать, ведут дискуссию, да, и по мере того, как они употребляют алкоголь, ну, не то чтобы я призываю, да, употреблять алкоголь, а скорее это снижает вот эти защитные механизмы, и они начинают говорить о истинно тех ценностях, которые испытывают в семейных отношениях, и сложностях, которые испытывают в семейных отношениях. И как ни крути, так или иначе, мы стремимся создать пару, нам там сложно, но мы продолжаем там находиться и брать от этого ценности. Семья – это не только про радость и не только про грусть, а семья – это про разное.
1: Вот еще какой момент хочу подсветить. Дружба может стать способом убежать от семейных проблем. То есть один из супругов предпочитает проводить время с друзьями, чтобы избежать конфликтов дома. Чтобы дома ссор не было, он туда в гараж к ребятам. Или женщина, чтобы не слышать там ругань мужчины, да, убегает к девчонкам куда-нибудь, там, я не знаю, в баню, в спа. В кафе, да, с девчонками встречаться.
0: Иногда просто кому-то на кухню.
1: Кому-то на кухню, да. Вот, кстати, кухня – самое лучшее место. Почему так происходит? Это сигнал о чем?
0: Это может свидетельствовать о разном. Первое – неумение конструктивно конфликтовать. Помните, да, вот это пресловутое «в ссоре рождается истина». Если так случилось, что вы довели отношения уже до этого градуса, когда кто-то из партнеров прячется, ну, то есть убежать подружке – это замереть и не решать этот конфликт. Вы по каким-то причинам уже попали вот в это состояние, то кто-то из партнеров пытается прояснить отношения – так как уже может, исходя из той температуры, которая есть. А второй, наоборот, охлаждается. То есть средневзвешенная температура в семье более-менее. А по факту один кипит, а второй замерз. Конфликт заморожен. Он не решается, пока вы его не решите. Пока вы продолжаете убегать, пока ваш партнер, все еще не оставляя попыток прояснить отношения с вами, пытается на каких-то повышенных тонах чего-то высказать, ну, как умеет. Угу. Вообще ссориться важно научиться. Но как умеет. Конфликт не решен. Он будет ждать всегда вас дома. Пока вы с подружками в кафе и на кухне, а мужчина в гараже еще где-то, угу. Конфликт замороженный. Это как мамонта в морозилку спрятать.
1: У нас так часто говорят, это такая хорошая пара, они не ссорятся. Привет.
0: Какой ужас.
1: Какой ужас. Это кошмар. А что они тогда делают? Надо ссориться, но надо, как вы сказали, правильно это делать. Но, да. Возможно, я посвящу этой теме выпуск, как ссориться. Мы уже заканчиваем. Давайте, наверное, зафиналим, да, значимость дружбы в нашей жизни.
0: Безусловно, это значимо. Это значимо так же, как дышать, это значимо так же, как жить.
1: Мне пришла мысль, что если родственников нам назначили, да,
0: да.
1: А друга-то мы выбираем. И мы всегда выбираем, ведь не просто так. Мы всегда находим качества крутые какие-то в друге, да, и это нас привлекает в человеке, как бы компенсация такая.
0: Как мы дружим? Мы либо добираем того, чего нам,
1: да,
0: не хватает,
1: да, да.
0: Либо умножаем то, что у нас самих, угу, есть. Семья действительно мы не выбираем. Это, ну, как бы выбор, который...
1: Вы имеете в виду родительскую семью?
0: Родительскую, да, семью. Хотя, знаете, даже если пара уже детная, то говорить о том, что мы выбирали такого отца своему ребенку, неправильно, потому что мы не знаем, какой на самом деле он будет папой. Мы выбирали себе мужчину-партнера. Угу. А вот отца ребенку сомнительно. Это уже то, что досталось. Конечно, дружба – это всегда взаимовыгодное пользование. Любые отношения – это взаимовыгодное пользование.
1: То есть слово «выгода» здесь не должно никого коробить?
0: Да, конечно, нет.
1: Это нормально.
0: Это нормально.
1: Угу.
0: Ну, для меня это само собой. Хорошо бы про это знать. Вот говорят, бессеребренник, там есть всегда выгода, которую человек не осознает. Дружба – это выбор, по сути, каждый раз. Ну, каждый день мы не будем говорить, каждый раз, когда вы общаетесь, это выбор, общаться или нет.
1: И получается, когда одни друзья отходят, а другие приходят, это нормально.
0: Это тоже процесс. Нормально. Это значит, mm-hmm, то, что мы добирали в тех дружеских отношениях, которые были, ну, по каким-то причинам иссякло. Мы живем эту жизнь. Вот мы говорили в самом начале про детей, и что это как пластилины, они формируются, развиваются дальше. Мы развиваемся всю жизнь. И какие-то отношения сходят на нет сами с собой. Не потому, что кто-то плохой, а просто потому, что они себя исчерпали.
1: Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. С вами были психолог Ирина Рябинина и я, Рената Гасанова. Выпуски этой программы можно послушать на странице Радио Игра в социальной сети ВКонтакте в разделе «Подкасты». До встречи.
2: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное. Радио Югра. Реклама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
3: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
4: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
7: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
8: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
7: Реклама – лишние расходы.
8: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
9: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
10: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: look what you just made me do.
1: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
6: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Автомолл. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

Радио Югра. Главное окружное радио. Местное время 14 часов. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама. Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение на новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем! Прикрой родину своим крылом! Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио.

0: Радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
5: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
6: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Их опыт и стойкость раскрывают истинную историю Севера. Мы погрузим тебя в эмоции, мысли и испытания тех, кто покорял земли, науку и саму природу Югры. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова, и в этой программе я предлагаю нашему слушателю на несколько минут войти в историю. Быть не наблюдателем, а участником событий. Примерить на себя костюм нашего героя, личности, которая уже вписана в историю России и Югры. И чтобы твоя история стала действительно твоей, наш слушатель, сегодня ты станешь геологом Фарманом Салмановым.
1: Это твоя история.
2: Тебе 24 года. Ты закончил Азербайджанский индустриальный институт. Добился путевки в Западную Сибирь. По распределению попал в Новосибирск, оттуда направили в Кузбасс. Ты начальник геолого-разведочной партии. 2 года ты безрезультатно искал там нефть. И в августе 1957 года ты решаешься на неслыханную дерзость. Ты отключаешь рацию и в нарушении всех инструкций уводишь свою команду 150 человек в район Сургута. Взяв с собой необходимое оборудование, вы едете на 4 арендованных баржах вниз по Оби. Часть бурового оборудования протащили на плотах. Ты организовал это без разрешения, без подписанных приказов. Всю ответственность ты взял на себя. Экспедиция отчаянных первопроходцев. Вас встретила дремучая тайга, бескрайние болота и тучи мошкары. Но ты веришь, здесь есть нефть, и вы ее обязательно найдете. Все, что у тебя есть сейчас – люди, оборудование и несокрушимая вера в эту идею. Это даже не вера, это одержимость. Работа у вас тяжелая. Там, где идут геологи, нет ни дорог, ни света, ни тепла. У вас трудности со снабжением. На тебя давление сверху и угрозы. Как ты выдержал это? На собраниях тебе в лицо говорят: геологи в Сибири больше водки выпили, чем нефти нашли. Что ты чувствовал, когда слышал такое про себя и свою команду? Накрывало отчаяние? Опускались руки? Было желание все бросить и вернуться в Азербайджан? Да, все это у тебя было. Про тебя говорят: ты вспыльчивый, но отходчивый. Ты брал себя в руки и продолжал искать. 4 года поисков.
3: Только сильному покоряется земля и платит дань черным золотом.
2: То, что произошло 21 марта 1961 года, ты запомнишь на всю жизнь буквально до мелочей. Вы дожидались очередного испытания от Мегионской скважины. Ты не отходишь от радиста, который постоянно был на связи с буровой. Уже поздняя ночь, а все без изменений. Усталые, вы расходитесь по домам. Как только ты заснул, сильный стук в дверь. И вот, в твоих руках радиограмма. Салманово, точка. Скважина фонтанирует чистой нефтью дебитом 200 тонн в сутки.
3: И ударила по болотам черная струя.
2: Ты прыгаешь и кричишь: мы победили! Мы победили! Мы победили! Через 20 дней после открытия нефти в Мегионе в космос полетел Юрий Гагарин. Вслед за Мегионским месторождением вы открыли Усть-Балыкское, через год Сургутское. За свою карьеру в Западной Сибири ты стал первооткрывателем и участником открытий более 150 месторождений нефти и газа. Ну что же, теперь наш слушатель, отложив в сторону карты, дневники и рапорты, восторженные крики, смех, поздравления с открытием большой нефти остались там, в 60-х. И сколько ни связывайся, рация молчит. Возвращаемся в реальность. За окном 2026. И у меня в студии историк Дмитрий Васильевич Филипчук. Мы поговорим с моим гостем о знаменитом геологе Фармане Салманове.
1: Это твоя история.
2: Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
4: Здравствуйте, Рената. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
2: 28 июля Фарману Курбановичу исполнилось бы 95 лет.
4: Еще и юбилей первой нефти.
2: такая ностальгия по 60-м годам. Я не знаю, как вы, но я очень люблю шестидесятников, 60-е, такая атмосфера. Взаимно. Ох, сколько было там открытий, сколько было труда в это вложено, сколько было судеб переплелось друг с другом. В одном из интервью Фарман Курбанаглы Салманов. Ну, мы будем говорить Фарман Курбанович. Вообще, кто не знает, Аглы – это сын Курбана по-азербайджански. Так вот, Фарман Курбанович сказал: «Хочу предостеречь вас от заблуждения, что Салманов в одиночку покорил Западную Сибирь и добыл для нашего народа тепло и свет. Я мало похож на Прометея», — сказал он. «Все эти годы рядом со мной рука об руку трудились тысячи и тысячи геологов, нефтяников, газовиков, строителей, которые, не жалея сил и здоровья, добывали нефть и газ. И я счастлив, что был рядом с этими великими людьми». Дмитрий Васильевич, мы сегодня с вами говорим о великом геологе Салманове, но мне хочется, чтобы вся та многотысячная команда, которая работала плечом к плечу с ним, была сейчас незримо с нами. Мы говорим сегодня и о них.
4: Полностью поддерживаю ваше устремление и, дополняя цитату из высказывания Фармана Курбановича, скажу, что на самом деле он всегда подчеркивал, что все достижения – это результат командной работы. Тяжелой командной работы, где вне зависимости руководитель ты или простой работник, ответственность лежит на всех.
2: Давайте поговорим о детстве нашего героя, где и как он выучил русский язык. Кстати, он очень хорошо говорил по-русски. С акцентом, да, но хорошо.
4: Вы знаете, я вот буквально за несколько дней, накануне нашей сегодняшней вот этой встречи, можно сказать, запоем прочитал увесистый такой том, его книгу «Я политик». Советую просто-напросто всем, кто интересуется личностью Салманова, прочитать эту книгу.
2: Как интересно, он геолог, но назвал себя политиком, да?
4: Он политик, я сейчас объясню. Это, понимаете, был человек, не просто привязанный к конкретной отрасли, где он работал на протяжении десятилетий. Это был человек государственного масштаба. И причем вот это вот убеждение его, восприятие своего места в мире, оно зародилось ведь как раз вот в детстве. Ну что, казалось бы, мальчик родился в 1931 году, 28 июля, в небольшом селе Марул Шамхорского района Азербайджанской ССР. Азербайджанская среда. Что этот мальчик мог получить в дальнейшем? Семья многодетная. Кроме него еще трое братьев. В 1937 году в разгар политических репрессий забирают и бесследно исчезает отец. Мать остается одна с детьми, вот с этой оравой на руках. Мы не знаем, попади он в другие условия, что бы было бы с ним. Но его с детства окружали люди, которые привили ему чувство собственного достоинства. Не выпячивание себя, а вот именно что ответственность за то дело, чем ты занимаешься. Большое влияние на него оказал дед, который много ему рассказывал о своей жизни в Сибири. Он был осужден в свое время, значит, прожил в Сибири. С большой теплотой он рассказывал об этом суровом крае, рассказывал о России. И, наверное, вот во многом благодаря деду уважение к России, к русскому народу Фармана Курбановича прошло через всю жизнь.
2: Даже не только к России, как конкретно к Сибири.
4: И к Сибири, да.
2: Любовь.
4: Вот, но он называл очень часто, вот так говорил: «Я азербайджанец по крови, но русский по духу». И вот представьте себе, в школе к 8 классу он на русском языке говорил едва ли не лучше остальных своих товарищей по классу. Это вот благодаря деду. И на протяжении всей своей жизни, уже потом на закате жизни, когда стал и депутатом азербайджанского парламента, и был свидетелем и распада Советского Союза, и той вот вакханалии в отношении русского населения, он всегда говорил, что против вот этого национализма оголтелого.
2: Кто повлиял на выбор профессии?
4: Ну, прежде всего, судьбоносной стала встреча с Байбаковым. А это министр нефтяной и газовой промышленности Советского Союза. И вот, когда Байбаков приехал в Азербайджан, встретил мальчика.
2: Ну, он приехал в школу, да, вот к ним в школу.
4: Да.
2: И поскольку
4: школу и
2: Фарман Курбанович хорошо говорил по-русски,
4: да,
2: поэтому его
4: поэтому
2: и выдвинули.
4: Поэтому его так выпрыгнули,
2: да,
4: что
2: да,
4: сам будешь
2: лучший
4: у нас,
2: ученик,
4: как говорится,
2: да,
4: лошадой. И когда Байбаков его спрашивает: «А кем ты хочешь стать?» «А я хочу быть нефтяником». И вот тот поступил сначала, значит, в институт. Прозвучало у вас в вводной части, что в 24 года он этот институт закончил и был по распределению отправлен в Новосибирск. А в Новосибирске была в то время центральная контора, которая занималась геологоразведкой возможных нефтяных месторождений. И вот его, как молодого специалиста, молодого мастера с бригадой, отправили на Кузбасс. Потому что существовало такое мнение, что раз в Кузбассе есть уголь, значит, там должна и нефть быть. Ну вот представьте себе, значит, молодой человек, который с измальства грезит добычей нефти, приехал из нефтеносного Азербайджана осваивать Сибирь, да? А сколько скважин не пробивает, там идет одна минеральная вода. И вот в 1957 году он на самом деле, вот я просто-напросто я говорю, это ж до какой степени нужно быть уверенным в себе, уверенным в тех людях, которые идут за ним. А 150 человек – это 150 характеров. Мы с вами можем только предположить, что творилось на душе у этих людей, которые, по сути дела, были соучастниками должностного преступления.
5: Вот. Сейчас мы смеемся, конечно, но тогда да. Вообще им было не смешно.
4: Конечно, конечно. 1957 год. И он отправляется в сторону Сургута на баржах на этих. Отправляется в неизвестность.
5: Да просто в лес, в никуда.
4: В никуда. Единственное, что, так вот, если по логике рассудить, единственное, что его могло встретить, значит, конвой. Могли арестовать и тут же по прибытии и отправить в места не столь отдаленные. Но все получилось. Все получилось, и в 1961 году вот эта вот знаменитая Мегионская скважина заработала.
5: Вообще система не терпит непослушных и неудобных. Как к нему относилась партийная верхушка?
4: По-разному. Все-таки смотрите.
5: То есть не всегда, не все его преследовали, ругали, и кто-то и поддерживал.
4: Давайте начнем с того, кто дал ему зеленый свет. Это представитель партийной номенклатуры Байбаков. Это первое, который по большому счету ему дал направление. Хочешь? Иди.
5: Ну, давайте скажем, что Байбаков же потом из-за Салманова и получил от Хрущева конкретно. Причем даже, публично.
4: Ну, согласитесь, в конце концов, значит, каждое действие рождает противодействие.
5: Но они там как-то решали между собой это.
4: Да, я сейчас разовью свою мысль, в каком плане. Что каждая система, она устраивает систему противовесов. То есть, наказал человека, ты его и поощри. Потому что, смотрите, ну, рванули 150 человек во главе с Салмановым с Кузбасса в сторону Сургута. Наказывать? Да запросто. Будь то это, скажем, в начале 50-х годов, я на полном серьезе говорю, что их бы ожидал на берегу реки возле Сургута конвой. Здесь же заняли какую-то выжидательную позицию. Да, выговора, строгие выговора, выговора с предупреждением.
5: Они у него стопками эти...
4: Я пока не про Салманова говорю, значит, я говорю про тех партийных функционеров, которые были, по сути дела, сопричастными вот к этому делу, там, руководители разных звеньев. Но...
5: Но они как буфер, получается, сдерживали...
4: Власть, по сути дела, заняла какую-то выжидательную позицию. Ага, получится у тебя? Молодец. Мы, как говорится, будем рапортовать, что там трест такой-то, значит, компания такая-то. Не получится.
5: Виноват будешь
4: виноват
5: ты
4: будешь
5: один.
4: Ты.
5: Один.
4: Один, да. Сколько проверок было до 1961 года? Сколько было, значит, кляус, сколько было нагоняев, сколько было выговоров и всех вот этих дисциплинарных воздействий на этого человека? Это стопки. На самом деле, стопки вот этих вот выговоров. Но человек стоял на своем.
5: Вообще считается, что как будто бы чудодейственным образом он угадал, что там есть нефть. Или
4: я скажу,
5: когда карты раскладывали, он подходил и тыкал пальцем здесь нефть, и там нефть оказывалась. Вот. На самом деле за этим кропотливейшая работа.
4: Это был ученый.
5: Да.
4: Это был ученый до мозга костей. Да, он не был кабинетным ученым. Он был практик.
5: Просто
4: он
5: про него...
4: вот с этих буровых не вылазил с промыслов, значит. Но все его разработки, все его, значит, вот эти места, где бурились скважины, это результат вычислений, результат научных размышлений.
5: Про него просто часто говорят, что он такой импульсивный, да, что вот он поехал.
4: Кавказец.
5: Да, но на самом деле это была такая сидячая, кропотливая работа по сбору данных и анализу. И он смеялся над этим. Я не оракул. Я точно знаю, что там, потому что я готовился.
4: В этом человеке уживались два образа. Во-первых, импульсивность кавказца, которая была еще проявлением его нетерпимости ко всякому лизоблюдству, ко всякому поверхностному отношению к своей работе со стороны некоторых. А с другой стороны, как человек, который чувствовал свою личную ответственность за результат своего труда, он как раз вот постоянные расчеты, постоянные изыскания. По сути дела, вот не знаю, согласитесь, не согласитесь, но на пеньке человек сидел, значит, вычислениями занимался. Посреди тайги.
5: Давайте поговорим про дерзкие телеграммы Салманова высокому начальству.
4: Ну, это,
5: правда
4: это,
5: или вымысел?
4: Это
5: вообще
4: бесподобно. Это... Вот как раз проявление импульсивности.
5: Телеграммы сохранились или нет?
4: Проявление импульсивности. Ну, как минимум, две телеграммы-то сохранились. Значит, потому что одна телеграмма... Мы нефть мы нашли. Ясно вам, да?
5: Да.
4: Знак вопроса. Ну и знаменитая телеграмма Хрущева.
5: Это вообще. Хрущеву, вернее,
4: это самое. Вот. Это вот как телеграмма, которая расставила, по сути дела, все точки над «и».
5: Вот так вот он написал.
4: И, да, и стала, по сути дела, оправданием всей вот этой вот авантюры 57-61.
5: Давайте
4: года.
5: Озвучим эту телеграмму. Как он написал? Я нашел нефть. Салманов, и, вот так?
4: Вот так, да.
5: Вот так, и точка, и все, точка. Все, точка. Дерзкие послания, да, но он еще другие телеграммы посылал. Он послал теплые телеграммы, отправлял тем людям, которые внесли свой вклад. Он не забывал про своих учителей.
4: Он до конца.
5: Он первую телеграмму отправил в Баку, в институт, который закончил, своему преподавателю Михаилу Абрамовичу. «Дорогой мой учитель, наконец-то...» Обращение. «Дорогой мой учитель, наконец-то в центре Западной Сибири на Мегионской площади из меловых отложений получен фонтан нефти. Подтвердилась идея нефтеносности центральной части. Поздравляю вас как одного из основателей советской геологической науки, друга и соратника Ивана Михайловича Губкина. Ваш Фарман Салманов».
4: Вот в этом весь Фарман Курбан Оглы Салманов. Фарман Курбанович Салманов. Вот это вот отношение к людям, умение ценить людей.
5: Вот я хочу сказать, я
4: умение
5: жила,
4: помнить людей.
5: Жила 2 года в Азербайджане, я хочу сказать, что там культ учителей. Там, если учитель входит в помещение, встают, обязательно, да. Пожилым, конечно, такое отношение всегда дадут сесть. Никто не сидит рядом с учителем, обязательно посадят. Если учитель входит в общественный транспорт, его посадят и за него заплатят. Это вот такое отношение трепетное до сих пор к учителям в этой уже...
4: Нечему поучиться.
5: Да, да, и да, нам тоже надо это перенять.
4: Угу.
5: Давайте поговорим теперь про мифы и легенды, да, которые ходят о Фармане Салманове в Югре. Я бы даже сказала, не только мифы, но и были. Я хочу сказать, что я сама из поселка Горноправдинск, который, ну, можно сказать...
4: центр правдинской экспедиции.
5: Конечно. Да. Я росла среди вот этих вот рассказов. И папа у меня тоже азербайджанец. Они не работали вместе с Фарманом Курбановичем. Но вот этот вот пиетет, вот это уважение, я вот, знаете, застолья, когда были, всегда вспоминали про Фармана Курбановича и рассказы о том, как он...
4: Куль Салмана,
5: да, до сих пор вот старожилы, да, те, кто давно живет в Горноправдинске, вот эти истории хранят и рассказывают.
4: Ну, как, по да. сути дела, для Салманова забота о людях была на первом месте всегда. И вот эти вот рассказы, вот эти предания, легенды, на самом деле, где-то были, где-то не были, значит, тот самый, но согласитесь... Подарки привезти, как Дед Мороз, да?
5: Ой, это вообще, это история с коврами, да?
4: Да.
5: Закупили ковры. Ну, вот тут такая восточная история просто, да? Кавказец, азербайджанец. Да, сам лично передовикам производства в квартиры затаскивал ковры. Я вот сейчас давайте спросим у слушателей, а знают ли они кого-то из своего руководства, генеральных директоров, кто бы лично им приносил что-то в дом, да, и жал руку.
4: А тот не чурался.
5: А тот не чурался. старался и не отдалялся заместителями, да, от людей, а наоборот...
4: Не отправлял за место себя.
5: Да-да-да.
4: Вот кому-то может показаться вот сейчас вот из ныне живущих, ну, сколько людей, сколько и мнений, может кому-то показаться, что это такой дешевый авторитет он зарабатывал. Это, согласитесь... Это мы судим, как говорится, со своей личной кочки, каждый. А это вот на самом деле...
5: Это искренняя была... благодарность. Благодарность за доверие. История с футбольным полем. Я не могу... Эту историю мне рассказывали мама, папа, друзья родителей. Они очевидцы. В общем, давайте скажем, что страсть невероятная у Фармана Курбановича была к футболу.
4: Не просто страсть. Угу. Мы потеряли тоже воистину.
5: Мы вместе
4: потеряли. Не знаю насчет этого. Вот. Я просто-напросто говорю, что потеряем, что находим. Неизвестно, что больше. Да. Он же, как большинство мальчишек его поколения, он бредил футболом. А чтобы попасть в команду «Нефчи», которая выступала в свое время в высшей лиге советского футбола, пускай она была крепким середнячком, но попортить могла и киевскому «Динамо» нервишки, и «Спартаку» московскому, и, может, не так гремело, как там соседние «Арарат» с Еревана. Или
5: больно сейчас делаете азербайджанским болельщикам, ну ладно.
4: Ага. Ну и вот, и он, в общем-то, играл в юношеской команде. Он был полузащитником, а полузащитник – это, извините, это мотор всей команды, мотор всего матча. И от его действий зависит очень многое. Вот это вот деловые качества, которые проявились уже в Сибири у Салманова, это вот тоже вот отголосок такого спорта. Он был болельщик, он приехал в Сибирь, я уже говорил вам о том, что у него на первом месте была забота о людях. Соцкультбыт, чтобы они ни в чем не нуждались, потому что они добывают нефть, стратегическое сырье для страны, да?
5: Мы ушли от темы футбольного поля.
4: Нет, я про футбол, про футбол. И он создает футбольные команды, где только может. Знаменитая команда, господи, по-моему, «Горняк» называлась, сейчас нет, может, ошибаюсь. Она даже была заявлена в класс «Б» чемпионата Советского Союза. По сути дела, команда мастеров. И вот это футбольное поле. Праздник людям надо сделать.
5: Приехали команды в Горноправдинск. Да. Там футбольный чемпионат.
4: Прошел дождь,
5: были лужи. И нестандартное мышление Фармана Курбановича. Что он делает?
4: Повесить вертолет на
5: поле. Ми-6 огромный. Мне очевидцы рассказывали, был невероятный шум. Просто все повыходили, повыбегали, повыглядывали в окна. Что происходит? Висит этот Ми-6, этими лопастями разгоняет воду, просто как большой фен. Вот так они придумали. Вот эти романтики 60-х.
4: Это сейчас вот с реалий современного времени, если послушать, представить себе, это ж сколько топлива ушло заради того, чтобы высушить поле.
5: Фарман Курбанович за это получил. За нецелевое использование государства.
4: А ему привыкать?
5: Да, ему. Он уже, это, как сказать, тертый был к этому времени.
4: Ему привыкать, что ли? Еще раз повторяю, он никогда не чурался получить, если это шло на пользу людям.
5: Ну и еще, конечно, он старался сделать культурную жизнь богатой для тех людей, кто работает здесь на севере, и привозил артистов.
4: Артистов привозил,
5: была такая выездная группа радиостанции «Юность». Приехал Иоанн Френкель. Сейчас, наверное, молодые не знают таких имен, но тогда это были просто звезды настоящие. Иоанн Френкель, Владимир Шаинский и одна рыжеволосая звезда, которой мы не будем сейчас раздражать, наверное, наших слушателей ее именем. Ну, вот, она была тогда еще неизвестная. Вот, сейчас она в Израиль уехала.
4: Молодая девчонка.
5: Сейчас она живет в Израиле, уже совсем не молодая.
4: Вот.
5: Ну и бог с ней. В общем, вот приезжали люди, которых видели только в телевизоре.
4: Да.
5: Если он был, конечно. Это было просто невероятное просто что-то.
4: Ну вот я говорю, вот когда Горноправдинск образовался и стал центром вот этой Правдинской экспедиции, это золотое время для этого поселка.
5: Яна Френкеля угощал Салманов в школьной столовой, им накрыли стол, фуршет, наверное, был, да, какой-то. И Яна Френкеля он угощал стерляткой. Это, ну, сразу скажем, специфическая еда. Сам Салманов ее ел за обе щеки, нравилось. А Френкель попробовал.
4: Увидеть, во-первых, сам вид, как разделывают рыбу.
5: Да, да, да.
4: И тут же ее едят сырую.
5: Да, это наша региональная. Поморщился Френкель, проглотил, в общем, ну, так, под дружный хохот, ну, в общем, ну, сказал, что понравилось. Ладно, поверим, что понравилось. Еще есть одна наша уже семейная история. Моя сестра родилась 16 сентября. И когда мы собираемся на семейный ужин поздравить сестру, то мама всегда рассказывает одну историю, что Фарман Курбанович 16 сентября покидал Горноправдинск, и он уезжал туда уже. Карьера у него устремилась в сторону Сургута, Москвы, там дальше. Вышли люди провожать его, он сел в вертолет и сделал круг над Горноправдинском. Все люди там махали и прощались. И вот я сейчас рассказываю, прям, да, вот сердце кровью обливается, потому что они Ильинском. Все люди там махали и прощались. И вот я сейчас рассказываю, прям, да, вот сердце кровью обливается, потому что они не хотели его отпускать.

0: А какими качествами, это риторический вопрос, какими качествами должен обладать вообще архитектор? Архитектор, когда планирует создание какого-то здания, а как ни крути, а нефтегазовая промышленность – это здание, которое появилось благодаря Арману Салманову в Западной Сибири, да, он стоял у истоков этого здания, нефтегазового комплекса. Поэтому его на самом деле, вот это вот выражение «архитектор», к нему подходит как-никак лучше. Потому что он обладал стратегическим видением проблемы. Он рассчитывал все риски. Вот эти вот расчеты, вот эти вот карандашные, там, на коленке, на пеньке сделанные расчеты, вычисления, бессонные ночи, в результате которых открывалась новая скважина, бурилась новая скважина, и страна получала новую нефть. Это тоже, оно связано с рисками. Риски все Салманов просчитывал.
1: А давайте теперь поговорим, вот. как этот архитектор принял развал геологии во время Горбачева.
0: Личную трагедию.
1: Представляете?
0: Как личная трагедия. Вот понимаете, наверное, не он один.
1: Не вот он один.
0: Большинство людей, мы много говорили с вами, и будем наверняка говорить о людях, которые стояли у истоков нефтегазового комплекса Западной Сибири, да и вообще, которые работали в разных отраслях во время Советского Союза, то, что произошло в конце 80-х, начале 90-х годов, это и развал экономики, это и крушение человеческих надежд, крушение человеческих судеб, распад Советского Союза, который для всех был семьей, по сути, это была родина. И ладно бы, как говорится, произошел распад там в результате агрессии какой-то иностранной извне во время войны, да? А тут распад произошел по вине, прежде всего, руководства страны, которое оказалось вот отнюдь, вот можно в отношении некоторых персонажей того времени выражение услышать, он был архитектор перестройки. Да извините, никакой не был он архитектор перестройки. Вот архитектор нефтегазового комплекса, просчитывающий все риски. Что вот мы говорим про Фармана Салманова? Вот это архитектор. Остальные политиканы, которые привели к распаду Советского Союза, это не архитекторы. Это, знаете, держатели дипломов, грубо говоря.
1: Последний уже вопрос. Как открытия повлияли на развитие Югры и страны? Это нужно обязательно сказать.
0: Ну, прежде всего.
1: Потому что страна,
0: если бы не было...
1: Страна летела в пропасть, скажем так, в 90-е.
0: А мы до сих пор, по сути дела, живем на остатках того, что было сделано Фармановым Салмановым и его товарищами в конце 50-х, 60-е и 70-е годы. Вот тот нефтегазовый комплекс Западной Сибири, читай, нефтегазовый комплекс Советского Союза, а потом уже Российской Федерации, это вот наследие и результат работы вот Фармана Курбановича и его товарищей. Вот об этом нельзя забывать, ни в коем случае нельзя забывать. Именно благодаря этому человеку, именно благодаря его товарищам был дан старт промышленной добычи. 70-е, начало 80-х годов именно нефтедоллары во многом стали определяющими для благосостояния нашего государства. Кто-то скажет, посадили страну на нефтяную иглу, да, мы до сих пор от трубы зависим. Так извини, Советского Союза нет уже 30 лет. Что-то другого-то мы не видим, сколько бы ни говорилось. Это первое. Второе, значит, экономический рывок. Ну, напрямую связан, значит, с первым тезисом моим. Что благодаря нефти, благодаря газу, ну, мы говорим о нефти прежде всего, значит, в Югре, стал развиваться регион, стала развиваться и страна в целом. Все взаимосвязано. Нефтегазовый комплекс стал развиваться. Ну и если говорить о Югре, если бы не развитие нефтегазового комплекса в 60-е, 70-е, 80-е годы, если бы была бы такими людьми, как Салманов и его товарищи, не была бы открыта бы нефть в Западной Сибири, я думаю, что и Югра бы не стала тем островком стабильности в современной стране под названием Российская Федерация, какой она является сейчас.
1: Спасибо вам большое. Напомню, мы сегодня говорили о великом геологе Фармане Курбанагылы Салманове.
0: О великом без всяких преувеличений.
1: Спасибо.
0: Это символ целой эпохи.
1: Наш разговор подошел к концу. С вами были историк Дмитрий Васильевич Филипчук и Рената Гасанова. До встречи.
2: Это твоя история.

0: рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
1: Радио Югра. Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
2: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
3: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
4: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
5: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
6: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
7: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
8: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра. Рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 16 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Важен каждый.
2: Новое время – это не какое-то отдаленное будущее. Это, по сути дела, наше время. Мы в нем сегодня живем. Сейчас значим и важен вклад в общее дело каждого гражданина России.
1: Важен каждый.
3: В эфире программа «Важен каждый». Это программа про идеи, которые помогают обществу, про людей, которые любят Россию, работают на ее благо. Таких людей миллионы, но в этом деле важен каждый. В студии Тимур Полунин, Марина Штейникова. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Помните, был такой фильм, он называется «Отпуск по обмену». И там люди на некоторое время меняются своим жильем, то есть уезжают в другой город, живут в чужом доме, и вот за счет смены обстановки по-новому как бы на свою жизнь смотрят и кардинально потом ее меняют. Ну, то есть происходят не только внешние, но и внутренние какие-то трансформации. Кто бы мог подумать, но у нас в Югре, можно сказать, да, повторили этот фильм и воплотили в реальность. Единственное, что главными героями стали не молодые люди, как в кино, а пенсионеры. Вот все подробности этого уникального, удивительного, необычного проекта мы сегодня расспросим у его автора. С нами на связи по телефону руководитель ресурсного центра Октябрьского района Ирина Сафонова. Ирина, здравствуйте.
5: Добрый день.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Рада вас слышать. Впервые общаемся, будем знакомы. Ирина, расскажите, пожалуйста, вообще, как родилась идея этого проекта? То есть, насколько вот мы читали в наших окружных СМИ, к нам приехали пенсионеры из Москвы, потом наши пенсионеры поют к ним в Москву. Такой обмен получается. Откуда родилась идея и какие задачи вы вообще преследуете в рамках этого проекта?
5: Но идея у нас родилась не просто, а из наблюдений, которые как бы мы проводим, чтобы каждый проект рождается из проблем, конечно, которые есть у нас. И мы видим, что многие наши пенсионеры ограничиваются поездками на дачу, а у нас как бы в нашем регионе дач таких немного. Это свои огороды, можно сказать. И получается, что они почти не выезжают из поселка. А путешествие – это лучшее, что развивает разум, как говорил Эмиль Золя. Мы вдохновились опытом «Оно заслуженный отдых» и почетные каникулы, в которых уже очень много успешных обменов по России и за рубежом. И мы решили масштабировать эту идею у себя в Югре. А цель нашего проекта была сформировать у людей старшего поколения устойчивый интерес к активным формам досуга. И также мы хотим показать, что возраст 60+, это не рамки, а новые возможности для дружбы, открытия и обмена целым миром.
4: Угу. А вы сказали, оно заслуженный отдых. Это что такое? Вы взяли это с них пример.
5: Это автономная некоммерческая организация «Заслуженный отдых Москвы». А почетные каникулы – это тоже как бы программа по обмену опытом идет. Но они больше у нас, да, идут и за рубежом. Вот мы принимали первое участие в том году. Была поездка по почетным каникулам в Китай, где мы также смотрели активный отдых. Поэтому вот мы вдохновились, что наших людей тоже надо куда-то отправлять.
4: То есть в Москве такая организация, которая пенсионеров отправляет в разные путешествия, существует уже давно. Вы как бы на них посмотрели, загорелись, и теперь то же самое делать. Вау, круто.
3: А то в Китае вообще прикольно как бы вот к пенсионерам относятся. То есть я сколько смотрел передачи про Китай, всегда отдельно акцентируют внимание на то, чем занимаются пенсионеры. Это всегда где-нибудь на площади, где-нибудь в парке, какое-то собрание, где они танцуют, занимаются аэробикой, занимаются
4: много,
3: играми,
4: да,
3: какими-то уличными, шахматами. Они запускают воздушные змеев. Ну, то есть они прям пенсионеров с утра и до вечера развлекают, можно
4: Но
3: сказать.
4: И в Китае-то, ездили не наши югорские пенсионеры, это опять же вы про москвичей говорите правильно, а у нас в Югре вот этот эксперимент, который вы сейчас провели, он первый в нашей практике.
5: Да, в Югре у нас первый, да. Ну, в Китай мы выезжали, наши пенсионеры выезжали, как бы сказать, но не все, потому что многие еще боятся вот этого всего, и мы хотели показать хотя бы вот на нашей, что первые к нам приезжают москвичи, что они уже были, они рассказали, где они были, а наши вдохновились, и вот сейчас поедем.
4: Но смотрите, в Китае съездить это вроде как просто путешествие, а то, что сейчас в Югре вот в формате происходило, это прям обмен домами получается полноценный.
5: Да, это обмен домами. Но то, что мы получается, что это как бы антипод туризму, галочка, когда мы приехали, посмотрели, уехали. А здесь у нас идет обмен домами. Это погружение в реальную жизнь, как бы в другую семью. Мы становимся не туристами, а желанными гостями и частью этой семьи. Вот, то самое ценное здесь это человеческое тепло и доверие, потому что они проникаются и потом становятся как родня. Вот они позыли, они уже расстаться не могут друг с другом. Они уже пишут, скучают. Вот. И здесь самое удобное, что мы не снимаем жилье, им не надо платить за это деньги. А нас здесь принимают, кормят, и мы становимся частью семьи на неделю, на две, или там на несколько дней. И что позволяет людям сэкономить бюджет.
4: Это правда. По поводу бюджета мы чуть позже поговорим, но мне сейчас в первую очередь интересно, как вы находили семьи у нас в Югре, которые готовы принять этих путешественников из Москвы к себе в дом и вот такой обмен совершить в будущем?
3: Кто эти люди? То есть это будущие путешественники от нас в Москву или это обычные семьи?
5: А это обычные семьи. В основном мы сейчас ориентировались на наших серебряных волонтеров, более таких активных, которые могут подать пример. Показать пример всем как бы и в районе, и в Югре. Мы взяли два поселка самых активных, это Приобье и Унюган. Вот. И кто откликнулся? Желающие были, но потом многие как бы отсеялись, что как это они будут, приедет какой-то посторонний человек, его надо встречать, там кормить, куда-то водить, какую-то программку еще разрабатывать. А здесь мы уже как бы определились, и наши серебряные, они уже вот этой своей группой, которая очень активная, они их принимали и водили, и показывали.
4: А сколько в итоге вот этих домов есть в наличии, которые готовы были принять гостей? 3 семьи, 4 или 5? Сколько?
5: Нет, у нас, как бы сказать, приезжающих 16 человек и принимающих 16 человек.
4: Ага, но 16 человек, это прям 16 отдельных квартир?
5: Это 16 отдельных квартир.
4: А, как много, слушайте. То есть, мне кажется, для первого раза это очень хорошо, что нашли столько желающих.
5: Это очень было тяжело. Я вчера подумала, зачем столько много, надо было меньше показать.
4: Ну, получилось в итоге, все случилось.
5: Получилось, да.
3: А вот эти московские москвичи, они же такие все фа-фа-фа, у нас есть метро, у нас там высотные здания, торговые центры, а мы едем в Унюган. И вот то, что они думали себе, так, я еду в, условно, там, тайгу, где медведи, где, условно, какая-то деревня, и никого нет 100 километров в радиусе. А те ожидания, с которыми они приезжали, и те реалии, с которыми они здесь столкнулись, у них различия какие-то были в этом?
5: Различия 100% были, потому что когда мы готовились, у нас, как сказать, есть куратор в Москве и куратор в Октябрьском районе, который набирал волонтеров, а там у них своя группа, которая уже как бы постоянно, люди не первый раз едут, но есть, которые первый раз приехали с Москвы. И когда переписывались, да, приобретали билеты, они к нам ехать, смотрели, что между поселениями расстояние, между Приобьем и Унюганом, это расстояние где-то более 100 километров. А для них это было шоком, как они будут видеться, как это мы будем совместные мероприятия проводить. Но у нас все серебряные, они же все на машинах, они все водители у нас, леди со стажем. Вот. И поэтому проблем у нас здесь не было. Они, конечно, были удивлены, что да, мы везде организовали трансфер. Им, в принципе, почти нигде не надо было ходить. Единственное, они гуляли по лесу. Они посмотрели униганский красивый лес с голубым мхом. Они были в восторге, что такие леса у нас красивые. Вот. Свозили их в Нягань, они посмотрели парк в Нягани, достопримечательности. Ну и в каждом поселке их провели, встретили, главы поселения встретили с ними, рассказали о поселениях, об истории Октябрьского района. Они, конечно, не ожидали, что такой будет прием.
3: А это девчонки или мальчишки пенсионеры-то?
5: У нас девчонки и мальчишки. Там, конечно, был один мальчишка.
4: Очень активный, кстати, он потом всем СМИ окружным интервью давал, везде его фотографии.
5: Да, везде. Он очень заядлый рыбак, он ходил на рыбалку вместе с женой, и они рыбачили рыбу, они были в таком восторге, что они первый раз поймали, они ее взяли и отпустили, а мы спросили, зачем отпустили, они говорят, жалко.
4: Жалко, да.
3: Вот я и хотел спросить, да, если дедушки, например, приезжают, они же все, как правило, увлечены рыбалкой больше, чем бабушки.
5: Да, но здесь у нас как бы семейная пара, мы ее определили тоже к семье на пары, которые занимаются такой же активной рыбалкой в лес за грибами, поэтому им было не скучно.
4: Вообще, вы говорите, что и главы встречали, и такие экскурсии, досуг. Я понимаю, что это колоссально была работа проведена вами с теми семьями, которые принимали. Все равно же какая-то подготовка была?
5: Мы же его получили в феврале, этот проект. За это время готовились, где мы их будем встречать. Потому что, я говорю, изначально у нас был поселок Сергино, но там куда мы пойдем? Мы планировали поездку в Октябрь. Шеркалы. Потом все-таки мы поняли, что нужно обязательно везти их в Ханты-Мансийск, как они приедут и не увидят нашу столицу.
4: А вот смотрите, вы сказали, в феврале этот проект у вас зародился. Я правильно понимаю, вы в феврале получили грант на его реализацию?
5: Да, в феврале мы получили грант. Здесь у нас проходили онлайн-встречи с ними. Мы знакомились в онлайн-формате. У нас группа была в Телеграме Макси, где мы рассказывали о своем районе, где они рассказывали о себе, как бы выставляли фотографии. Потом мы руководителям, нашим кураторам отправили как бы данные, кто этот человек, потому что надо было знать, как с кем можно совместить было. Поэтому первая встреча, когда мы встретили 13-го, это было, да, в молодежном центре поселка Приобье, где они уже поговорили, друг с другом пообщались. После этого было распределение уже по семьям. Вот сейчас ехать в Москву, это уже, да, они уже знают, кто у кого жил, они едут к ним, они уже все сказали, вы едете к нам, уже всех своих забирают, даже готовы не по одному человеку забрать, сказали, приезжайте, мы вас ждем.
4: Ага, ну то есть это вот логичное такое продолжение. Они побывали у нас, погостили. Сейчас наши югорские пенсионеры поют в Москву. Но прежде давайте все-таки вот про грант. Вы выиграли грант. Я правильно понимаю, что именно за счет гранта вот эти путешествия происходят? То есть пенсионеры не тратятся на эти путешествия?
5: Нет. Вот здесь как бы сказать, что здесь пенсионеры тратятся только на дорогу.
4: Угу. До Югры. Вот. То есть самолет от Москвы до Югры условно и все, да?
5: Да. Остальное как бы входит в нашу программу, где мы встречаем. Ну плюс у нас еще есть как бы партнеры, которые нам предоставляют бесплатные программы, где наши могут принять. И также в Москве есть партнеры, которые бесплатно организуют программы посещения театров, музеев.
3: Вот с нами-то я понял. Вы здесь на месте все организовали, грантовые деньги, партнеры. А вот там вот, когда в Москву наши поедут, кто это будет организовывать?
4: Московские организаторы.
5: Московские организаторы, они нам предоставляют программку, в рамках которой мы пойдем, сейчас они посмотрели, кто чем заинтересован, что интересного они могут нам показать. Ну и по запросам они спросили, кто как бы хотел где побывать. Поэтому сейчас будет корректировка программы, потому что у нас там были театры, парк Зарядье. Вот сейчас они посмотрели нашу программу, и вот теперь планируем, будем согласовывать к сентябрю программку, по которой мы поедем к ним туда.
4: Классно. А у нас в Ханты-Мансийске, насколько вот я знаю, вы были в музее Турума, да, музей природы и человека и Национальный центр России.
5: Да, и была как бы обзорная экскурсия по Ханты-Мансийску.
3: Ну и что впечатлило москвичей в наших краях?
4: Больше всего, да.
5: Ну, больше всего они, конечно, не ожидали, что у нас такая наша столица, она такая маленькая, уютненькая, две реки, и все это компактно, и музеи такие, какие люди открытые, что им рассказали, они были в восторге. Ну, конечно, наше достояние – это Национальный центр России. Там очень много интерактива и всего, они, конечно, от этого в восторге.
4: Они думали, что у нас тут все не так современно и круто, и продвинуто, правда?
5: Да, да.
4: Получается, пенсионеры практически не тратятся, только дорогу оплачивают, все остальное включено – это мега потрясающе. У меня
3: У нас же для пенсионеров, по-моему, раз в два года, да, есть возможность бесплатно выехать на отдых за
4: предназначение. Ну, это соцфонд, это немножечко.
3: И что? Можно же подключиться вот в этом плане? То есть и даже на дорогу не тратиться?
4: А, ну да.
3: Нашим-то в этом плане даже легче и лучше, потому что можно компенсировать.
4: Они могут подстроиться под эту выплату, да, круто.
5: Да.
4: Смотрите, Ирина, у нас сейчас наши слушатели услышали, впервые такой проект реализуется, и наверняка многие пенсионеры тоже захотят поучаствовать. Можно ли как-то заявиться, что вот я тоже хочу в следующий раз поехать куда-нибудь.
3: Или
4: пригласить, да, к себе в гости.
3: Поехать все хотят поехать. Сначала пригласить.
5: Нет? Мы встретить-то мы с удовольствием встретим. Мы просто думаем сейчас, как дальше его тоже натиражировать. Может, через департамент соцразвития посмотрим, как это возможно. Или какой-то еще грант. Но здесь будем смотреть и партнеров, которые нас могут принять в других местах, как бы не затрачиваясь нам. Поэтому, как руководитель ресурсного центра, Доброцентра, я очень многих знаю из разных регионов. Здесь возможно, потому что был разговор с Кузбассом, с Пермью, с Калининградом. В Калининграде мы уже ездили, приезжали к ним. Они тоже очень хорошо нас встречали. Поэтому здесь возможно организовать поездки в разные города.
3: Простите, а в Калининграде куда вводили пенсионеров?
5: А в Калининграде мы были в 6 городах, как бы знакомились с работой молодой душой старшего поколения. Мы были в Зеленоборске. Я сейчас не перечислю, потому что это было 3 года назад.
4: Круто.
3: В казино водили?
4: Ну, Тима, какое
5: нет,
4: казино?
5: Нет, в казино не возили. Они водили нас только... Там у них очень классное кафе, где подают мороженое обалденное.
4: Ирина, ну если вы будете когда-нибудь в Калининграде в следующий раз, искренне рекомендую сходить в казино. Я сама не игрок, вообще никогда не играла в азартные игры, но там так красиво, и там бесплатные концерты в этом казино.
5: Да.
4: Да.
3: Не играть. Мы вообще осуждаем азартные игры.
4: Да,
3: самом деле.
4: Ну, туда надо приходить просто наслаждаться красотой. Вход там абсолютно бесплатный.
3: С туристическими целями.
4: И там все бесплатно. Даже приезжают известные артисты и выступают бесплатно. Так что, чисто, знаете, досуг провести можно в этом заведении.
3: Ага, ты это пошел на концерт, а потом картину представляю. Все пенсионеры вокруг рулетки сидят.
4: Играют.
3: У кого что, пенсия полетела.
4: Нет. Азартным туда, конечно, заходить не надо. Я вот не азартным, мне понравилось.
3: А вот этих денег, которых вы на гранте взяли, их вот только на одноразовую вот эту историю поездка в Москву, из Москвы хватило, или еще осталось что-то, чтобы
4: на следующие
3: куда-то
4: поездки
3: еще
4: поехать?
3: Да,
5: нет, оно не остается. Оно же, видите, мы планируем в рамках гранта, как бы сказать. Мы здесь единственное, что дополнительно могли перенести финансирование, как бы сказать, поездку организовали на Ханты-Мансийск, а там какие-то наши расходы мы за свой счет уже сделали, которые на месте. Поэтому здесь мы смогли сделать больше, чем запланировали.
4: Ну, то есть мы не будем тогда спрашивать, какие в дальнейшем планы, потому что это либо надо новый грант выиграть, либо, опять же, через каких-то партнеров будете пробовать развивать как-то этот проект.
5: Да, этот проект, я думаю, потому что после того, когда вот у нас москвичи поехали, и теперь как бы ехать, они некоторые говорят, а почему мы не едем? Ну, вы же не принимали гостей, поэтому кому мы вас повезем, как бы тут уже будет как бы нелогично.
4: Эти наши пенсионеры югорские, которые теперь отправятся в Москву, они будут поездом, самолетом путешествовать? Я имею в виду, вдруг кому-то по состоянию здоровья какие-то вот перелеты запрещены? Вот это все вы тоже смотрите, когда отбираете участников?
5: Да, это полностью все смотрим, как бы по состоянию здоровья, потому что в Москве тоже, если ехать, там придется побольше ходить, там не будет такого трансфера, там будет метро, общественный транспорт. Поэтому, как бы, вот в связи с этим, да.
3: Когда наши полетят?
4: В сентябре.
5: Мы 21 сентября планируем туда вылет.
4: Ну, тогда мы с вами в сентябре еще свяжемся. Я думаю, расскажете нам, как все прошло у наших пенсионеров в Москве. Мне кажется, они тоже вернутся счастливы.
3: Я еще, знаете, один момент такой. Вот вы сказали, что дедушка там рыбак, да, со своей супругой. А в целом бабушки вот сейчас у нас чем увлечены?
5: Наши бабушки современные. Они у нас такие активные, что вот если брать наши приобские, их у нас периодически встречи с Снягинскими проходят на озере Зеркальном, где они поют и танцуют, проводят игры КВН. Если брать Унюган, у нас они еще более активные. У нас есть проект, который реализуется, он, в принципе, без финансов, но почти каждый год это «Автостар», где у нас проходит ралли-экстрим и автоледи, которым за 60+.
3: И то вот есть они гоняют, пенсионерки гоняют на машинах?
5: Они гоняют на машинах, и вот даже в гору в этот раз было подняться очень тяжело. У нас одна только автоледи смогла подняться. На ралли. Там очень спуски такие страшненькие, но она одна смогла подняться и спуститься.
4: А вы москвичам-то все это рассказали, чем вообще тут у нас занимаются пенсионеры?
5: Да, рассказали и показали, и свозили, где это все происходит.
4: Обалдеть.
3: Ну, я не знаю, если бы сказали парашютный спорт, я бы тоже уже тогда не удивился.
4: Не удивился, да, насколько у нас активные. Но вы же еще сказали, что они на своем личном транспорте всех этих москвичей возили по всей Югре. Ну, это же вообще потрясающе.
5: Да.
4: На самом деле вышла замечательная история. А еще у меня такой вот вопрос, он бытовой, жизненный, можно сказать. А если вот, например, встали утром, они же все жили друг у друга дома, встали и поняли, что надо идти на рыбалку, а кто-то не хочет. Ну, то условно оставался человек дома, то есть там у вас как-то свободный был распорядок или все-таки как в лагере по режиму? Все пойдем на рыбалку.
5: Нет, здесь такого не было. Они же, видите, в разных семьях жили, и у них у всех были как бы разные программы. Кто-то пошел на рыбалку, кто-то поехал в Нягань, кого-то повезли у нас, там даже депутат Тюменской думы рассказывал о Супетере, своем городке и об истории вот этой организации подводников. Вот, и как бы сказать, вот мы не заставляли, кто куда хотел пойти. Но дома никто не сидел. У них и мастер-классы были, проходили, они делали там и обереги делали. И очень много чего было сделано.
4: Вот, я как раз хотела это услышать, что дома никто не сидел. Но все-таки возраст пенсионный, может, кто-то там немножечко не домогал и такой, я сегодня отлежусь. Вы никому отлежаться не давали, все активничали, правильно?
5: Нет, они же у нас еще на катамаранах ездили. Мы же в Зимней Алешкино еще были, это сплавлялись через Обь, через две протоки. Проходили они, шли на катамаране часть на катере, обратно на другом пути они менялись, кто шел на катамаранах, а кто шел на катере.
4: Ирина, а за сколько это дней все произошло? Вы так много назвали всего. Сколько они дней-то у нас гостили в Югре?
5: Они у нас были 7 дней, с 13 по 19.
4: Ого, неделю, за неделю столько всего? Потрясающе.
3: Да, да. Немножко меркантильный сейчас будет вопрос от меня. А по-любому же обменивались информацией, у кого какая пенсия, сколько вы в Москве там получаете, а вот у нас вот так вот. И что москвичи думают о наших пенсиях?
5: Они думали, что наша пенсия все-таки больше, чем московские.
4: Ага, не угадали, да?
5: Не угадали, что да, у нас их некоторые даже очень намного меньше, чем у московских есть.
4: Да. На самом деле, даже согласно официальной статистике, московские пенсии сейчас самые большие в стране. Самые.
3: Согласно официальной статистике, московские пенсии даже не попадают в этот рейтинг из-за того, что у них есть доплата московская.
4: Да,
3: они
4: да,
3: просто
4: да.
3: не учитываются в рейтинге.
4: Поэтому твой вопрос, Тимур, ты изначально знал на него ответ.
3: Просто любопытно. Я не знаю, честно говоря, не представляю. Они вот как москвичи-то приехали к нам в Луи Виттони, там в каком-нибудь Дольче Габбана очки. Или просто, ну, простые пенсионеры. Или непростые,
5: нет,
3: может...
5: они были, как бы сказать, есть там и были доктора, и так какие там ученые немножко, но они были все такие простые.
4: Угу.
5: На одинаковом уровне, что наши обыкновенные воспитатели, рабочие, служащие и их, в принципе, здесь различий никаких не было. Мы им всем одинаковую форму подарили, поэтому они были все наши.
4: Как это здорово. Ну, в общем, все провели время прекрасно. И наши югорские пенсионеры, и москвичи, мы очень рады. Вообще, на самом деле, уникально интересный проект. Вы его у нас в Югре первые организовали. Я думаю, что это такая, знаете, первая ласточка, потому что, ну, как минимум, могут и другие же общественники подглядеть за вами, и гранты подобные выиграть.
5: Мы готовы тиражировать и помогать.
4: Да, то есть вы можете рассказать и поделиться, как вы все это делали, организовывали. Ну, здорово.
3: Все, последний вопрос. Гостинцы привезли москвичи к нам?
5: Ну, москвичи не привезли, но увезли очень много.
3: Понятно.
4: Ну, то есть, наверное, рыбы наши накупили.
5: Нет, у нас девочки всем сделали и варенье, и живицу собрали, и грибов насушили. Все сделали.
3: Да, я просто думаю, что от нас-то можно много что увезти.
4: Да.
3: Имеется в виду, если мы полетим в Москву, да, мы с собой привезем там и рыбу, и оленину, там, и
4: да, дикорос, сладости наши местные.
3: И очень много, и там я ели
4: обереги,
3: мармелады, обереги.
4: Куколки.
3: А вот ну, из Москвы что можно привезти? Вот для меня всегда было...
4: Магнитик с Кремлем.
3: Да.
5: Нет, они теперь посмотрели и сказали, мы должны вас как-то тоже отблагодарить и что-то сделать. Поэтому для нас, наверное, будет сюрприз.
4: Классно.
3: Ну все, ну потом расскажите нам, интересно.
5: Да, потом расскажем, да.
4: Хорошо.
5: Потому что мы сами пока не знаем, потому что мы говорим, что вы можете нам подарить. Там ничего такого нету, что есть у нас. Ну вот теперь у них будет эта цель, по-видимому.
4: Ирина, ну и самый завершающий вопрос. Мы поняли, что вы нашли эти семьи 16 семей. Обалдеть, как это много. Вы сами-то принимали участие? Имею в виду, кого-то у себя дома принимали? Или вы просто были организаторами со стороны, всем
5: нет,
4: помогали?
5: Нет, я была просто организатором, потому что я там толком не живу, у меня квартиры нету. Я бы с удовольствием приняла, но как бы я была организатором. Я их встречала в Ханты-Мансийске, потому что мы до этого были на форуме «Добрый», модераторами работали. Я все время была в Ханты-Мансийске, а мне надо было все это еще организовать.
4: У нас сегодня на связи по телефону руководитель ресурсного центра Октябрьского района Ирина Сафонова. Спасибо вам огромное за вашу энергию, потому что вот мы каждый раз, когда общаемся с такими югорчанами активными, как вы, искренне вдохновляемся, заряжаемся и понимаем, что пока у нас есть такие люди активные, ну вот нам вообще ничего не страшно.
3: Будем... И скучно жить.
4: И не скучно жить.
1: Важен каждый.

0: радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте.

0: 16+. Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
2: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. «Автолига». Тебе по пути.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: «Автомолл». Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили – 300 рублей. «Автомолл86.ру».
4: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. Сегодня мы будем говорить о дружбе. Дружба – это не просто приятные вечера в компании. Ее можно назвать фундаментом крепких отношений. Я сегодня попытаюсь узнать, как дружба может влиять на семейное благополучие. Именно в общении с друзьями мы учимся доверять, понимать друг друга и поддерживать в трудные моменты. У своей гости, психолога Ирины Рябининой, я узнаю, как эти качества переходят в семейные отношения. Может ли дружба стать фундаментом крепкого брака или, напротив, она способна разделить семью? Здравствуйте, Ирина.
3: Здравствуйте, Рената.
2: Детскую дружбу смело можно назвать главным полигоном для репетиции будущих семейных отношений. На сверстниках в детстве мы учимся взаимодействовать на равных, как-то уже условно отделяемся от опеки родителей и даже пытаемся создавать глубокие эмоциональные связи. Можно ли уже на примере дружбы ребенка заметить, есть ли у него предпосылки к созависимости в будущем, или он там, я не знаю, может, будет сносить чужие границы, или он будет конфликтовать кулаками, вот такие вещи?
3: Да, конечно. Безусловно, то, как дети дружат, показывает нам, как они себя позиционируют в обществе и, в общем-то, показывает сложности, с которыми сталкиваются дети во взаимоотношениях. Например, если ребенок жертвует своими игрушками ради дружбы, это такой маркер того, что меня без тебя нет.
2: А, на это нужно обращать внимание, да?
3: Конечно, это ребенок попадает в слияние. А если, например, ребенок решает конфликты кулаками или же сразу разрывает все связи, это тоже такой маркер сложностей в собственном восприятии. Когда мою злость не принимают, и я сам ее не принимаю, лучше я от тебя отойду.
2: А можно ли скорректировать это и в каком возрасте? До какого возраста?
3: Конечно, можно. Давайте начнем.
2: Вот как раз, наверное, в детстве это и корректируется.
3: Это корректируется всю жизнь.
2: А.
3: Но если, например, вы заметили такое поведение в своем чаде, а ему от 3 до 7 лет, я вас поздравляю, сейчас самый возраст менять и влиять на изменение поведения ребенка.
2: То есть он такой пластилин.
3: Да. И важно отметить, что то, как дети себя показывают в дружбе, это не статично, это всегда трансформация. Если это происходит после 12 лет, тут уже сложнее, тут подключаются гормоны, и, в общем-то, ребенок уже какое-то представление о себе, подросток, скажем так, уже какое-то представление о себе сформировал, и влиять на это сложнее.
2: Поговорим о взрослых. Как дружба с окружающими влияет на внутрисемейные процессы? Можно ли считать друзей внешним ресурсом поддержки для семьи?
3: Безусловно.
2: То есть, ну, мы так и делаем, да? Что-то случилось дома, мы идем к друзьям, к подругам, и там изливаем душу, и это нормально.
3: Вот тут есть большой нюанс. На самом деле, дружба – это, безусловно, ну, скажем так, внешняя батарейка для семьи.
2: Объясните.
3: Объясню. То, что происходит в семье, ну, нежелательно выносить во внешний круг. Друзья – это общение для настроения, это общение для зарядки. А вот если вы несете семейные конфликты в поле к друзьям, вот тут вопрос. Конфликт не решен. Вы скорее используете друзей как унитаз для того, чтобы слить свои негативные эмоции, а конфликт вас продолжает ждать дома.
2: А, как унитаз, хорошо, вы сейчас сказали. Для настроения, друзья. А если настроение это плохое, они же интересуются, собственно, что случилось. Надо как-то лукавить тут?
3: Ну, скорее, дружба – это же про честность. Дружба – это вообще про выбор. Да? И здесь важно, ну, скажем так, взаимно пользовать друг друга. Угу. Если вам грустно, и вы считаете нужным сообщить это друзьям, и они интересуются, конечно, лукавить не стоит. Важно сказать, да, ну, как-то там, сложности в семье или что-то такое, но посвящать друзей в свои постельные, наверное, темы не стоит. Равно как и в семью не стоит нести те темы, которые можно обсудить с друзьями.
2: О, это прям такая водораздел такой серьезный, и надо быть как-то таким, сейчас скажу очень избитое популярное слово, осознанным, да, включенным, чтобы все полушария работали нормально, да, в этот момент, и отслеживать, что говоришь, где. Это прям какой-то, я не знаю, как Штирлиц какой-то. получается?
3: Есть.
2: Или какой-то внутренний устав, да?
3: Есть семьи, где, безусловно, партнер выполняет роль друга, супруги, родителя твоих детей и все такое прочее. Но желательно бы эти роли, конечно, разделять. Потеряв партнера, вы разом теряете большую часть своей жизни. Друзья и семья – это как две ноги, на которых вы стоите.
2: У меня вот еще такой вопрос возник. Я не совсем понимаю мужскую дружбу. Может быть, вы мне сейчас объясните. А почему она такая токсичная? То есть сколько бы компаний я ни наблюдала, и как мужчины друг с другом разговаривают, ну, вы знаете, слово «придурок» в отношении друга – это самое ласковое, что можно услышать. Как они так общаются?
3: Это иногда любя и нежно.
2: Любя и нежно. Ну, тут как-то и подколки какие-то, знаете, не дай бог, какая-то интимная правда там появится в мужской компании, они же зачморят этого человека. И чморить будут годами, просто вспоминать и ухахатываться.
3: Но это будет повод для совместных, ну, как бы, посиделок и шуток.
2: Угу. Это ну, вот вы мне объясните, что это дружба, это поддержка. Это так выглядит поддержка мужская?
3: Если так выглядит мужская поддержка, это она. Если люди, дружащие в этой компании, где слово «придурок», «токсичность», «сарказм» — это то, что сопровождает их общение, окей, ну, она может быть такой.
2: Ну, просто я на себя перекладываю, думаю, если бы я так общалась со своими подругами, то подруг бы у меня не было точно.
3: Вот, а это уже проекция. Тогда кажется, да, что если бы меня назвали придурком, я больше с этими людьми точно дружить не смогу. И слава богу, что вы это понимаете. Скорее всего, и вы про это говорите, вы к своим подругам такие слова не применяете.
2: Нет, нет, нет.
3: И это всего лишь про разность. Мы, правда, дружим по-разному. Мы можем дружить по интересам. Мы можем дружить годами и вообще забывать, про что мы дружим.
2: Прозвучало слово «проекция». Я хочу сказать, что у нас с Ириной вышел, на мой взгляд, качественный, интересный выпуск про проекции. Что это такое, вы можете найти в нашем аккаунте во ВКонтакте «Радио Югра» в разделе «Подкасты». Вот там пролистнете вниз и послушайте вообще, что это такое проекция. Это очень интересно. Это одна из форм защиты, да?
3: Совершенно верно.
2: Угу. Может ли дружба одного из супругов быть проявлением нереализованных потребностей в семье? Ну, вот чего-то в семье не хватает. И туда вот.
3: Дружба как нереализованные потребности в семье. И это нормально.
2: Это
3: мы
2: нормально?
3: Не можем в семье удовлетворить все потребности. Ну, за редким исключением. Я говорю сразу, потому что правда бывают в семье, где партнеры, в общем-то, это как замкнутая экосистема, в которой происходит общение на разных уровнях. Такое бывает. Но в большинстве своем добирать того, чего не хватает в семье, в том числе в дружеской компании, это тоже нормально.
2: Давайте поговорим про побочки дружбы. Мы так вскользь вначале уже сказали, да, что вы сказали, не надо все тащить друзьям, не надо все от друзей тащить домой. Друзья нам дают эмоциональную поддержку. Это так, это факт. А когда мы что-то рассказываем своим друзьям или подругам, получается, что они встают за нас горой. Они же наши друзья. И получается, что возникает конфронтация с партнером, да, то есть с супругом или супругой. Есть один случай жизненный, вот мне женщина рассказала. Она буквально чуть не плакала, рассказывала. Она позвонила своему супругу, мужу, он был в это время в компании. Они, очевидно, выпивали, веселились. Она с ним поговорила, а тогда, по-моему, еще стационарные были телефоны, и он не положил хорошо трубку, неплотно ее положил. И она слышит дальнейший разговор. На мой взгляд, лучше положить. Она слышит, как друзья начинают говорить о ней. Говорят, очень плохо, уничижительно. Один из друзей вообще сказал, бросай эту женщину. Зачем она тебе нужна и прочее, и прочее. И самое ужасное, она говорит, что ладно бы они это говорили, но муж ничего им не ответил. Он меня, как бы, он нас, меня, наши отношения не защитил там. Можете вот вы прокомментировать эту ситуацию? Насколько это является токсичным для семьи? Вот такие вещи. Насколько они опасны для семьи?
3: Безусловно, это эпизод опасный для семьи, с одной стороны. С другой стороны, ну, важно сказать, что зона дружеская, там есть своя конфиденциальность. И то, о чем они разговаривают, ну, наверное, важно, раз они эти разговоры поддерживают или, безусловно, принимают. С молчаливого согласия, да, супруг не защитил и ничего не сказал.
2: Угу.
3: И здесь была нарушена вот эта вот зона безопасности дружеской компании.
2: Так, это что значит?
3: Замечаете, да, я не встаю ни на чью сторону, ни на сторону супруги, ни на сторону супруга. Это данность, так случилось. Ну, скорее всего, такие разговоры были, угу. И вот очередной она услышала. ну, не то чтобы ей позволили это услышать, так случилось. И это повод поговорить дома. Ну, то есть супруга отреагировала негативно, как я слышу с ваших слов.
2: Ну, конечно.
3: Обиделась и что-то такое, и не защитила, да? А хорошо бы узнать, вообще муж в этой компании разговаривает? Или что с ним такое происходит? Мне сейчас даже в голову, ну, всякие разные идеи приходят. Ну, почему так могло быть?
2: Ну, он же друзьям относил, наверное, какие-то свои боли туда, да? То есть он рассказывал, очевидно. И у них сложилось вот такое отношение о ней. А с одной стороны, вроде
3: тогда
2: бы
3: поддержка... Тогда вопрос, он однобоко носил информацию? Все же это время он продолжал жить с ней? И это, вернемся к унитазу.
2: Как будто бы унитаз заработал в обратную сторону.
3: Да-да-да. Ну, слушайте, иногда канализацию надо чистить.
2: Ну, да. Я ни в коем случае сейчас не против мужских компаний. Я считаю, это вообще прекрасно, что может быть для мужчины, потому что они и так очень закрыты, да, по сути. И там хотя бы у них есть возможность как-то эмоции свои выражать. В женских компаниях ведь тоже токсичности, боже мой, в отношении, да, супруга.
3: Справедливости ради.
2: Да, очень много.
3: Конечно.
2: Мы, то есть женщины знают такие подробности, что интимные, да, интимные жизни, что подруги, я имею в виду, что, ну, это уже край.
3: Понимаете, все советы, которые дают друзья и подруги, их важно, ну, пропускать в себя через сито с очень мелкой ячейкой. Потому что друзья знают вашу семью и вашу семейную историю большей части из того, что вы рассказываете, и чуть-чуть поменьше из того, что они сами наблюдают. Но 100% то, как вы это проживаете внутри семьи, не знает никто, кроме вас двоих.
2: А получается, что вот какой вопрос у меня возникает в связи с этим. Из семьи мы не несем друзьям, от друзей мы не несем в семью информацию. А куда мы тогда несем? Вот где хочется, где мы можем все в полном объеме, не задумываясь о плохом, о последствиях, высказываться? Кому?
3: Хорошо бы высказываться друг другу, если это не разрушает отношения или помогает их укреплять. Будь то семейные отношения или дружеские. Но если по каким-то причинам вам невозможно поделиться своим состоянием, впечатлением, эмоциями с партнером или с друзьями, тащите все это в кабинет психолога, там самое место.
2: Насколько сложной является ситуация, когда конфликтует лучший друг и супруга? Вот это вот как будто бы борьба за первое место, да, когда есть лучший друг детства, это часто бывает у мужчин, да, да и у женщин тоже. И вот жена с этим вот другом лучшим детства начинают, как будто бы вражда какая-то между ними. И посередине вот этот вот муж-друг, он как между двух огней, да, вот такая вот очень интересное трио такое. Может быть, мы даже тут треугольник увидим.
3: Очень похоже на треугольник.
2: Насколько это сложно является? Насколько я все со стороны семьи. Насколько это опасно? Потому что я для семьи работаю здесь. Насколько это опасно для отношений?
3: Это очень опасно для семьи, пока этот конфликт есть. Важно признать, что ваш лучший друг и ваша супруга или ваш супруг не обязаны дружить. Это их дело. Но при всем при этом настраивать партнера против одного из либо друга, либо партнера, из-за Прынского.
2: Когда сам мужчина настраивает жену против друга, а друга против жены, вы это имеете в виду?
3: Да-да-да-да-да. Вот это опасная история. По сути, это внутриличностный конфликт.
2: В нем самом,
3: конечно. Вообще, это очень сильно напоминает, например, как свекровь с невесткой начинают бороться за внимание сына молодого мужа. Ну, похоже, правда? Хотя, казалось бы, это вообще про разное. Супружеская часть жизни и дружеская часть жизни одно другое не исключает. Оно имеет место быть в совокупности.
2: Угу.
3: Пока вы внутри себя не определитесь, про что вы дружите и про что вы живете в семье, этот конфликт будет. Ну, то есть ваши какие-то действия или бездействия помогают этому конфликту быть. Важно сказать, дорогая, слушай, я тебя очень люблю, и друга своего я тоже ценю. У нас там есть своя история, нас много чего связывает. Это важная часть жизни для меня. Вы можете не общаться, но мне важно, чтобы ты приняла эту часть моей жизни. И дальше слушать, что партнер скажет.
2: Может быть, он уже и говорил такие вещи, да? Но они сами между собой там рубятся как-то, где-то пересекаются, например.
3: И тогда это их личные взаимоотношения. Угу.
2: Он не вмешивается.
3: Вопрос, за что они рубятся. И хорошо бы прояснить. Слушай, а что такого с тобой происходит, когда ты видишь моего друга? С чем ты соприкасаешься?
2: Вы знаете, я заметила, что особенно, когда женщины только входят в брак, на самом начальном этапе, да, семейной жизни, девушка, женщина стремится как будто слиться с мужчиной. И для нее тот факт, что у мужчины, у ее мужа есть друг, просто бомбит. Почему ты с ним проводишь время, а не со мной? Вот такие вещи. Кстати, есть мужчины такие, да, которые восстают против лучших подруг. Почему ты с ней, а не со мной? Тут как будто бы разговор в песочнице, если честно. Это напоминает. Это абсолютно детская позиция.
3: Помните, да, вначале мы говорили, меня без тебя нет. Тогда по каким-то причинам, ну, человеку без партнера, за которого он так борется, сложно воспринимать эту жизнь. Это что, это ревность, это вообще разрушающее состояние. За ревностью всегда есть страх. А вдруг партнер будет счастлив без меня? И тогда кто я в его жизни?
2: Получается, через вот такой конфликт мы можем подсветить семейную проблему.
3: Конечно.
2: Что? А вообще-то это слияние.
3: Ну, давайте так. Есть хорошее слияние. Без него невозможно находиться в отношениях, оно формирует близость.
2: А расскажите, где хорошее, а где нехорошее?
3: Хорошее слияние – это тогда, когда, вот особенно вы привели пример молодой пары, они же как птички-неразлучники. Угу. Вместе, вместе, вместе, вместе, но рано или поздно возникает без этого гнездить гнезда. Важно прочувствовать темп друг друга, важно прочувствовать ценности друг друга. Это тот самый период, когда мы теснее всего общаемся. А вот дальше, поскольку потребность в слиянии и близости у нас разная, кто-то из партнеров делает первый шаг из этого слияния. И вот тут, если второй партнер его насильно держит, это негативное слияние. Если он его удерживает вот таким вот критическим способом, шантажируя, угрожая, обесценивая дружбу и все такое, то это негативно влияет на семью. А вообще-то здесь важно сказать, слушай, я тобой еще не насытилась. Мне так хочется побыть с тобой. Вот это гораздо честнее, это гораздо, ну так скажем, слова, приглашающие навстречу, а не отталкивающие. Потому что когда долго, это может быть мужчина или женщина, пара находится в слиянии, но становится нечем дышать. Помните, да, про то, что друзья – это батарейка, из которой мы напитываемся.
2: Дружба и семейные границы. Как правильно балансировать между личной дружбой и семейными обязательствами. Вот здесь, мне кажется, особенно больно слышать это тем, у кого появился ребенок, да? А потому что женщина, она замыкается дома в четырех стенах с ребенком, а мужчина, он может ходить дружить, да? Получать ресурс какой-то от друзей, но где-то, может быть, пренебрегать семейными обязательствами. Не, может быть, даже не про декрет. Вообще расскажите вот об этом.
3: Что касается рождения ребенка, это, ну, сам по себе кризис, факт появления, ну, как бы члена семьи, который полностью зависит от взрослых. Он ничего не может сделать сам. Конечно, у женщины больше развит материнский инстинкт, это привязан. Вот это то самое здоровое слияние. Когда женщина попадает в слияние и начинает говорить про ребенка: мы покушали, мы сходили в туалет, мы поспали и такое прочее. Ну, без этого невозможно взрастить ребенка. Но в то же время, я так удивилась, ну, вы говорите про то, что женщина заперта в четырех стенах, а кто ее туда запер, спрашивается, mm-hmm. да? Ну, а где же папина часть воспитания?
2: Ну,
3: где
2: я,
3: же...
2: я себя помню, что я была заперта. Ну, правда.
3: Вас заперли или вы сделали это сами?
2: Мы, ну, обстоятельства.
3: Обстоятельства.
2: Да, то есть, ну, как бы мы ни говорили, как это должно хорошо выглядеть, выглядит это примерно так. Женщина там в квартире сидит с ребенком. Многое лежит на плечах женщины.
3: Безусловно.
2: У мужчины есть возможность ходить на тренировку, у него есть возможность ходить с друзьями.
3: Кто ему эту возможность дал?
2: Он сам взял ее.
3: Он сам взял?
2: Да, конечно.
3: Если говорить о том, что женщина, правда, много чего делает, ну, важно тут понимать, это является должествованием или это, ну, безусловный выбор женщины? Если это ее выбор, ну, тут, конечно, слово осознанность опять всплывает. Uh-huh. Если это ее осознанный выбор, значит, ей с этим хорошо. А если у нее есть потребность ходить на ту же тренировку или к друзьям, тогда это повод поговорить с супругом: слушай, давай как-то это организуем. Там я сцежу молоко, есть смеси, сколько ты можешь выделить мне времени? Ну, и, в общем-то, как-то договориться про это. Рождение ребенка – это не повод отказываться от дружбы. Это вопрос откорректировать время для дружбы. Тогда появляется потребность в расстановке приоритетов. Что для меня сейчас важнее?
2: Ответить себе на этот вопрос нужно.
3: Ответить себе на этот вопрос.
2: А все-таки я хочу дожать эту тему с конфликтами. Если дружба с кем-то извне подрывает доверие внутри семьи, как остановить этот процесс? Все, доверие уже летит в тартарары. Что делать?
3: Ну, у меня большой вопрос, а как оно подрывает? Как это общение влияет на нашу семью? Если муж приходит домой и говорит: а вот Серега сказал, они когда ребенка родили, они вон через 2 месяца поехали в отпуск, и все было нормально, а ты не можешь. Вопрос. А ты что Серегины слова вот сюда в мою семью тащишь? А ты как считаешь? Тогда да. тогда это подрывает. Ну, примеров на самом деле много. Мне сюда, ну, мне как будто бы конкретики не хватает для того, чтобы отвечать. И это вопрос, ну смотри, и реакция супруги какая может быть, да? Обидеться на Серегу, типа, какого хрена? Он вот так говорит, моего настраивает и все. А вообще-то я сейчас злюсь на вот этого мужчину, молодого папу, который, не переварив вот эту информацию, приносит и вывалит, сделай с этим что-нибудь. Это не в Сереге дело. Это дело в том, что супруг не привносит свой опыт к той информации, которую получил. И, не переварив, принес в семью.
2: Вот еще какой момент, когда, например, женщина обижена на друга мужа, дотянуться до этого друга мужа она не может. Кого она гасит? Кому она мозг выносит?
3: Ну, мужу, конечно.
2: На мужа она выносит.
3: Да.
2: И это опять тема семейных конфликтов. То, что я не могу сказать этому Сереге, да, Сергей, простите, пожалуйста, что мы сегодня это имя используем. Сережа, простите, вы очень хороший Сережа. Да. Не может дотянуться до Сергея, она все выкладывает. Все, что хотела бы сказать Сергею, она говорит своему мужчине. Пожалуйста, вот еще один повод для
3: конфликта. Чего такого она хочет сказать этому Сергею?
2: Все раздражение вот хочет.
3: Если она до него дотянуться не может, вопрос, откуда она вообще про этого Сережу знает? Опять-таки со слов мужа.
2: Угу.
3: И это очень интересно. Значит, получается, что муж этого Серегу привносит в семью очень однобоко. Но он же что-то там и положительное берет, наверняка. Иначе дружба бы не случилась.
2: Ну, смотрите, может быть так. Вот они были в компании, Сергей что-то как-то там накосячил. Она в моменте не ответила. Но потом она ответит своему мужу. Чего эти такие друзья? Ну вот зачем они нам тут вообще нужны? Ну, почему он так себя ведет? И прочее, прочее, прочее, прочее.
3: Ну, такой перенос получается, да?
2: Да, да,
3: это
2: да.
3: Вот я Сереге как бы обратно не вернула. На, держи. Ты же не дружишь, значит, вы одинаковые.
2: Получи фашист гранату.
3: Ты такой же, значит, налови.
2: Это же твой друг, да. Почему у нас такие вообще, ну, такие проблемы у нас получаются с этим Сергеем-то, да?
3: Да. Это тогда деструктивно. Конструктивно было бы по-другому. Дорогой, слушай, что-то как-то вот Серега повел, мне так неуютно было в этой компании. Это его, ну, нормальное поведение или это что-то из ряда вон? Что у него вообще случилось? Ну, то есть ваш муж в том, что Серега так, ну, как бы сделал, ну, вряд ли причастен, скажем так. И гранату ему вручать, ну, как бы тоже не очень. Хорошо бы прояснить, что с вами происходит.
2: Да-да, ну, можно так, да, можно так сказать, например, гранату не вручать, но сказать, что граната у меня есть. Если что, я ее, ты знаешь, есть, могу
3: знаешь,
2: направить.
3: Знаешь, когда мы вместе, ну, для меня такое поведение неприемлемо. Вот хорошо бы было, ну, как бы, исключить такие эпизоды. Не знаю, ты поговорил, что ли? Ну, как-то так.
2: А слово «граната» прозвучало в кавычках, конечно же. У нас сейчас небольшая пауза. Напомню, Ирина Тагасанова и моя гостья, психолог Ирина Рябинина. Говорим о дружбе. Совсем скоро мы вернемся.
1: Наше личное.
0: Радио «Югра». Реклама.
4: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой». Потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
8: Мы честно тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
9: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
11: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
12: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: что-то не то.
1: Вообще, ревность – это всегда низкая самооценка, да?
0: Ревность – это всегда неуверенность в себе, низкая самооценка. Возможно, основа этой неуверенности в себе – это страх потерять партнера, потому что скорее рядом с этим партнером я чувствую свою значимость, свою ценность, и тогда, если я не ощущаю этого больше нигде, конечно, ревность будет высокая. Но ревность – это всегда про страх. Страх и неуверенность.
1: Так, значит, надо как-то работать с этим страхом. Как его побороть или как его успокоить?
0: Для начала его нужно принять. Чтобы с ним что-то сделать, его нужно заметить.
1: Просто сказать себе, вообще-то я боюсь.
0: Вообще-то я боюсь. А дальше послушать, что за этим идет. Я боюсь остаться одна, я боюсь остаться без него. И то, и другое имеет место быть. Но человек может быть, правда, ценным. А если еще в бэкграунде, допустим, яркие какие-то поездки или интересные семейные истории, это тот багаж, который уже с вами сложился, это правда страшно потерять. И как только вы себе признались в том, что вы боитесь, на чем основан ваш страх, вот с этим как раз-таки уже что-то можно делать. Если я чувствую свою ценность только в этих отношениях, вопрос, где я могу ее еще добирать. Если я боюсь потерять партнера, давайте признаемся так, пары распадаются на разном этапе. Такое бывает. Гарантии того, что раз и навсегда, такого нет. Такое бывает только в сказках, и жили они долго и счастливо, и сказочно. В реальности мы формируем отношения и влияем на семью практически каждый день. Не то чтобы мы это делаем осознанно, но свой вклад мы оставляем в семейных ценностях каждый день.
1: Вы сейчас разрушили вот эту вот иллюзию сказки. Нас же учили, что принцесса с принцем поженились, и на этом сказка заканчивается.
0: Да,
1: а
0: да,
1: мы
0: да.
1: домысливаем, что она будет длиться очень долго. Я, собственно, этот проект веду. Для чего? Потому что мне кажется, что есть у семьи инструменты чинить, латать и жить счастливо вдвоем.
0: Конечно, да. Но при этом важно вообще-то сверяться с реальностью. Если жить только лишь этими знаниями, что как в сказке принц с принцессой поженились, но сказка на этом кончается, и начинается реальная семейная жизнь, которая требует включенности обоих супругов в той или иной степени. По крайней мере, когда мы говорим, что вклад в семью должен быть равноценным, мы не говорим, что 50-50. Мы говорим о том, что я вкладываю все, что могу. И тогда этот вклад равноценный. То, что семья – это, безусловно, работа, это да. Но кто сказал, что она может быть неприятной? Она и приятной тоже может быть.
1: Как дружба может повлиять на восприятие семейного статуса? Например, когда один из супругов начинает сомневаться в браке после общения с холостым другом. Или наоборот, может случиться.
0: Или жена с холостой подружкой.
1: Да. Она в какое-то время в браке, она уже в кризисе, и тут они встретились с подружкой за чашечкой кофе в кафе, и тут она видит обалденный мир перед ней сидит. Возможности, общение.
0: Отпрашиваться не надо.
1: Не надо, да.
0: Чемодан взяла, полетела куда захотела.
1: Да. Легкость и свобода.
0: Посуду не помыла, этажерку из тарелок сложила. Что захотела, то и сделала.
1: Общение с кем хочет.
0: Да, как хочет. Да.
1: Угу.
0: И это только одна фасадная история этого мира. Вот встречаясь с такой подругой или с таким другом, хорошо бы спросить себя, а чем я так впечатляюсь сейчас? Поездками так? Я что, давно никуда не ездила, что ли? Ничего не деланием? А я себе разрешаю ничего не делать? И вот впечатлившись встречей с холостым другом или с холостой подругой, для меня это не обязательно про расставание. Это не предвестник того, что из семьи пора бежать.
1: Ой, представляете,
0: хотя, может быть, и так.
1: А представляете, импульсивная женщина, которая не думая делает, и все, и бросает, и убегает. Это надо себя остановить и все-таки проанализировать, что происходит.
0: Хорошо бы замедлиться и подумать. А чем же я так впечатлился? Вообще делать... скажем так, ассимиляцию, в психологии это называется, обычным бытовым языком подвести итоги дня, хорошо бы делать регулярно. Так ложась вечером, вспоминая эту встречу, а чего я так впечатлилась? Или а чего я так впечатлился? И позадавать себе вопросы, исходя из того, что откликнется. Как-то наличие холостых друзей рядом с кем-то из супругов, это не повод разводиться. Это повод не забывать о себе. О той спонтанной юной жизни или холостой жизни, которую мы жили до. Бывают же семьи, которые, ну, как бы из родительской семьи сразу свою собственную создали. И собственного опыта жить вот эту самостоятельную взрослую жизнь без привязки к семье и партнеру такого нет. И тогда можно научаться от этих холостых друзей, ну, а как себя осчастливливать? Но ведь мы забываем о том, что так или иначе мы парные, мы вообще социальные люди, социальные существа.

0: И мы так или иначе ищем себе партнера. И, ну, вряд ли эта подружка на первой встрече, особенно если вы долго не виделись, расскажет вам о том, как она плачет и тоскует по ночам. Вы знаете, о том, как она ищет себе партнера.
1: Вы знаете, я вот, вспоминая себя холостой, я помню один момент очень хорошо, что у меня были всегда тяжелые сумки, и мне было тяжело открывать дверь. Вот это просто, вот эти тугие двери... Зачем вы их делаете? Эти доводчики такие тугие. Я сама не очень такая крупная женщина. И мне всегда было тяжело открывать. Когда я вышла замуж, эти проблемы отпали сами собой. Ну, то есть много что отпало такое.
0: И вы начинаете подмечать плюсы.
1: Да, очень, их очень много. Ну. Быть рядом с мужчиной в долгих отношениях очень много плюсов.
0: Конечно, безусловно. Ну, а для того, чтобы они стали долгими, хорошо бы ценить их каждый день.
1: Mm-hmm. Вот, кстати, в мужских компаниях очень часто тоже, когда холостяки, вот эта вот атмосфера свободы какой-то, да, и женатые мужчины над ними еще и шутят, да, вот над женатыми. И всегда какой-то флёр такой, ну, все, как бы, все, как будто мужчина после этого как будто бы уже и не мужчина, да, ну, все с тобой, все, у тебя все закончилось.
0: А, хомутали, а, все
1: да, понятно. Да, вот это вот эти видео со свадеб, где девушка ловит букет, а ее потенциальный жених начинает убегать, вот этот детский сад, я каждый раз смотрю, ребята, ну, кто от кого должен убегать? Ваша жизнь, по сути, не всегда кардинально-то и меняется. От кого должен убегать, да, вопрос.
0: Есть потрясающий спектакль.
1: Секунду, я договорю. Ага. В природе, ну, наоборот у нас получается, самец за самочкой бегает, да, ну, тут-то что произошло, какой слом, где это сломалось?
0: Знаете, как мужчины дружат, да? Угу. Они же, ну, у них есть привязка, но говорить о чувствах не принято. И что они тогда делают? Они свои чувства переводят либо в юмор, либо в сарказм, либо вот в эти вот подстегивания. Ну, сарказм, это, наверное, есть вот эти подстегивания, угу. Да?
1: Пикировки
0: это...
1: такие.
0: Да-да-да-да. Угу. Это такой способ подметить, ну, как бы, определенные нюансы и выказать свое отношение. Или, наоборот, закамуфлировать его. При всем при этом они продолжают быть семейными людьми, ну, и подшучивать над несемейными, да? Uh-huh. Интересный феномен получается. Мы в свое время с супругом попали на очень интересный спектакль, он называется «Корпоратив». Там в ожидании празднества сотрудники одной компании, три мужчины разного возраста. Тот, который начинает семейную жизнь, ну, такого нашего с вами возраста, среднего, да, и мужчина уже такого пенсионного возраста, который уже жизнь прожил, и вот собирается на пенсию. И вот у них, значит, они в ожидании, причем, по-моему, это 8 марта, я не помню, не буду врать, ведут дискуссию, да, и по мере того, как они употребляют алкоголь, ну, не то чтобы я призываю, да, употреблять алкоголь, а скорее mm-hmm. это снижает вот эти защитные механизмы, и они начинают говорить о истинно тех ценностях, которые испытывают в семейных отношениях, и сложностях, которые испытывают в семейных отношениях. И как ни крути, так или иначе, мы стремимся создать пару, нам там сложно, но мы продолжаем там находиться и брать от этого ценности. Семья – это не только про радость и не только про грусть, а семья – это про разное.
1: Вот еще какой момент хочу подсветить. Дружба может стать способом убежать от семейных проблем. То есть один из супругов предпочитает проводить время с друзьями, чтобы избежать конфликтов дома. Чтобы дома ссор не было, он туда в гараж к ребятам. Или женщина, чтобы не слышать там ругань мужчины, да, убегает к девчонкам куда-нибудь, там, я не знаю, в баню, в спа. В кафе, да, с девчонками встречаться.
0: Иногда просто кому-то на кухню.
1: Кому-то на кухню, да. Вот, кстати, кухня – самое лучшее место. Почему так происходит? Это сигнал о чем?
0: Это может свидетельствовать о разном. Первое – неумение конструктивно конфликтовать. Помните, да, вот это пресловутое «в ссоре рождается истина». Если так случилось, что вы довели отношения уже до этого градуса, когда кто-то из партнеров прячется, ну, то есть убежать подружке – это замереть и не решать этот конфликт. Вы по каким-то причинам уже попали вот в это состояние, то кто-то из партнеров пытается прояснить отношения, так как уже может, исходя из той температуры, которая есть. А второй, наоборот, охлаждается. То есть средневзвешенная температура в семье более-менее. А по факту один кипит, а второй замерз. Конфликт заморожен. Он не решается, пока вы его не решите. Пока вы продолжаете убегать, пока ваш партнер, все еще не оставляя попыток прояснить отношения с вами, пытается на каких-то повышенных тонах чего-то высказать, ну, как умеет. Угу. Вообще ссориться важно научиться. Но как умеет. Конфликт не решен. Он будет ждать всегда вас дома. Пока вы с подружками в кафе и на кухне, а мужчина в гараже еще где-то, угу. Конфликт замороженный. Это как мамонта в морозилку спрятать,
1: У нас так часто говорят, это такая хорошая пара, они не ссорятся. Привет.
0: Какой ужас.
1: Какой ужас. Это кошмар. А что они тогда делают? Надо ссориться, но надо, как вы сказали, правильно это делать. Ну, да. Возможно, я посвящу этой теме выпуск, как ссориться. Мы уже заканчиваем. Давайте, наверное, зафиналим, да, значимость дружбы в нашей жизни.
0: Безусловно, это значимо. Это значимо так же, как дышать, это значимо так же, как жить.
1: Мне пришла мысль, что если родственников нам назначили, да?
0: Да.
1: А друга-то мы выбираем. И мы всегда выбираем, ведь не просто так. Мы всегда находим качества крутые какие-то в друге, да? И это нас привлекает в человеке. Как бы компенсация такая.
0: Как мы дружим? Мы либо добираем того, чего нам не хватает,
1: да.
0: Либо умножаем то, что в нас самих есть. Семья действительно мы не выбираем. Это, ну, как бы выбор, который
1: сделали. Вы имеете в виду родительскую семью?
0: Родительскую семью. Хотя, знаете, даже если пара уже детная, то говорить о том, что мы выбирали такого отца своему ребенку, неправильно, потому что мы не знаем, какой на самом деле он будет папой. Мы выбирали себе мужчину-партнера.
1: Угу.
0: А вот отца ребенку сомнительно. Это уже то, что досталось. Конечно, дружба – это всегда взаимовыгодное пользование. Любые отношения – это взаимовыгодное пользование.
1: То есть слово «выгода» здесь не должно никого коробить?
0: Да, конечно, нет.
1: Это нормально.
0: Это нормально.
1: Угу.
0: Ну, для меня это само собой. Хорошо бы про это знать. Вот говорят, бессеребренник, там есть всегда выгода, которую человек не осознает. Дружба – это выбор, по сути, каждый раз. Ну, каждый день мы не будем говорить, каждый раз, когда вы общаетесь, это выбор, общаться или нет.
1: И получается, когда одни друзья отходят, а другие приходят, это нормально.
0: Это тоже
1: процесс.
0: Нормально. Это значит, то, что мы добирали в тех дружеских отношениях, которые были, ну, по каким-то причинам иссякло. Мы живем эту жизнь. Вот мы говорили в самом начале про детей, и что это как пластилин, они формируются, развиваются дальше. Мы развиваемся всю жизнь. И какие-то отношения сходят на нет сами с собой. Не потому, что кто-то плохой, а просто потому, что они себя исчерпали.
1: Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. С вами были психолог Ирина Рябинина и я, Рената Гасанова. Выпуски этой программы можно послушать на странице Радио Игра в социальной сети ВКонтакте в разделе «Подкасты». До встречи.
2: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное. Радио Югра. Реклама. Водитель, подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение» целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
5: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой. Потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50 41 01.
7: «Автомолл». Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: рынках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Каждый день. Утром и вечером.
2: В жару и холод.
3: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
4: Мы здесь, мы стоим у перехода.
5: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
6: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
8: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
9: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
10: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
12: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
13: Радио.

0: радио Югра.
1: Реклама.
2: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
3: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Автомолл. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ERT, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомолл86.ру.
6: Ну что там?
7: Усталость и сонливость.
6: Да-да, совсем сонливый.
7: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
6: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от «Суши Мастер». Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение» целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют и до конца июля. Звони и заказывай в «Суши Мастер». Телефон 8 800 707 5550. «Суши Мастер», все получится.
10: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
11: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой. Потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
12: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем России. Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
13: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
2: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
3: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

С подругами весело под повелом. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: радио Югра. Реклама.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
4: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
5: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
6: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
8: Национальные проекты России.
9: 0+.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 20 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Их опыт и стойкость раскрывают истинную историю Севера. Мы погрузим тебя в эмоции, мысли и испытания тех, кто покорял земли, науку и саму природу Югры. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова, и в этой программе я предлагаю нашему слушателю на несколько минут войти в историю. Быть не наблюдателем, а участником событий. Примерить на себя костюм нашего героя, личности, которая уже вписана в историю России и Югры. И чтобы твоя история стала действительно твоей, наш слушатель, сегодня ты станешь геологом Фарманом Салмановым.
1: Это твоя история.
2: Тебе 24 года. Ты закончил Азербайджанский индустриальный институт. Добился путевки в Западную Сибирь. По распределению попал в Новосибирск, оттуда направили в Кузбасс. Ты начальник геолого-разведочной партии. 2 года ты безрезультатно искал там нефть. И в августе 1957 года ты решаешься на неслыханную дерзость. Ты отключаешь рацию и в нарушении всех инструкций уводишь свою команду 150 человек в район Сургута. Взяв с собой необходимое оборудование, вы едете на 4 арендованных баржах вниз по Оби. Часть бурового оборудования протащили на плотах. Ты организовал это без разрешения, без подписанных приказов. Всю ответственность ты взял на себя. Экспедиция отчаянных первопроходцев. Вас встретила дремучая тайга, бескрайние болота и тучи мошкары. Но ты веришь, здесь есть нефть, и вы ее обязательно найдете. Все, что у тебя есть сейчас – люди, оборудование и несокрушимая вера в эту идею. Это даже не вера, это одержимость. Работа у вас тяжелая. Там, где идут геологи, нет ни дорог, ни света, ни тепла. У вас трудности со снабжением. На тебя давление сверху и угрозы. Как ты выдержал это? На собраниях тебе в лицо говорят, геологи в Сибири больше водки выпили, чем нефти нашли. Что ты чувствовал, когда слышал такое про себя и свою команду? Накрывало отчаяние? Опускались руки? Было желание все бросить и вернуться в Азербайджан? Да, все это у тебя было. Про тебя говорят, ты вспыльчивый, но отходчивый. Ты брал себя в руки и продолжал искать. 4 года поисков.
3: Только сильному покоряется земля и платит дань черным золотом.
2: То, что произошло 21 марта 1961 года, ты запомнишь на всю жизнь буквально до мелочей. Вы дожидались очередного испытания от Мегионской скважины. Ты не отходишь от радиста, который постоянно был на связи с буровой. Уже поздняя ночь, а все без изменений. Усталые вы расходитесь по домам. Как только ты заснул, сильный стук в дверь. И вот, в твоих руках радиограмма. Салманово, точка. Скважина фонтанирует чистой нефтью дебитом 200 тонн в сутки.
3: И ударила по болотам черная струя.
2: Ты прыгаешь и кричишь: «Мы победили! Мы победили! Мы победили!» Через 20 дней после открытия нефти в Мегионе в космос полетел Юрий Гагарин. Вслед за Мегионским месторождением вы открыли Усть-Балыкское, через год Сургутское. За свою карьеру в Западной Сибири ты стал первооткрывателем и участником открытий более 150 месторождений нефти и газа. Ну что же, теперь наш слушатель, отложив в сторону карты, дневники и рапорты, восторженные крики, смех, поздравления с открытием большой нефти остались там, в 60-х. И сколько ни связывайся, рация молчит. Возвращаемся в реальность. За окном 2026. И у меня в студии историк Дмитрий Васильевич Филипчук. Мы поговорим с моим гостем о знаменитом геологе Фармане Салманове.
1: Это твоя история.
2: Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
4: Здравствуйте, Рената. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
2: 28 июля Фарману Курбановичу исполнилось бы 95 лет.
4: Еще и юбилей первой нефти.
2: такая ностальгия по 60-м годам. Я не знаю, как вы, но я очень люблю шестидесятников, 60-е, такая атмосфера. Взаимно. Ох, сколько было там открытий, сколько было труда в это вложено, сколько было судеб переплелось друг с другом. В одном из интервью Фарман Курбанаглы Салманов. Ну, мы будем говорить Фарман Курбанович. Вообще, кто не знает, Аглы – это сын Курбана по-азербайджански. Так вот, Фарман Курбанович сказал: «Хочу предостеречь вас от заблуждения, что Салманов в одиночку покорил Западную Сибирь и добыл для нашего народа тепло и свет. Я мало похож на Прометея», — сказал он. «Все эти годы рядом со мной рука об руку трудились тысячи и тысячи геологов, нефтяников, газовиков, строителей, которые, не жалея сил и здоровья, добывали нефть и газ. И я счастлив, что был рядом с этими великими людьми». Дмитрий Васильевич, мы сегодня с вами говорим о великом геологе Салманове, но мне хочется, чтобы вся та многотысячная команда, которая работала плечом к плечу с ним, была сейчас незримо с нами. Мы говорим сегодня и о них.
4: Полностью поддерживаю ваше устремление и, дополняя цитату из высказывания Фармана Курбановича, скажу, что на самом деле он всегда подчеркивал, что все достижения – это результат командной работы. Тяжелой командной работы, где вне зависимости руководитель ты или простой работник, ответственность лежит на всех.
2: Давайте поговорим о детстве нашего героя, где и как он выучил русский язык. Кстати, он очень хорошо говорил по-русски. С акцентом, да, но хорошо.
4: Вы знаете, я вот буквально за несколько дней, накануне нашей сегодняшней вот этой встречи, можно сказать, запоем прочитал увесистый такой том, его книгу «Я политик». Советую просто-напросто всем, кто интересуется личностью Салманова, прочитать эту книгу.
2: Как интересно, он геолог, но назвал себя политиком, да?
4: Он политик, я сейчас объясню. Это, понимаете, был человек, не просто привязанный к конкретной отрасли, где он работал на протяжении десятилетий. Это был человек государственного масштаба. И причем вот это вот убеждение его, восприятие своего места в мире, оно зародилось ведь как раз вот в детстве. Ну что, казалось бы, мальчик родился в 1931 году, 28 июля, в небольшом селе Марул Шамхорского района Азербайджанской ССР. Азербайджанская среда. Что этот мальчик мог получить в дальнейшем? Семья многодетная. Кроме него еще трое братьев. В 1937 году, в разгар политических репрессий, забирают и бесследно исчезает отец. Мать остается одна с детьми, вот с этой оравой на руках. Мы не знаем, попади он в другие условия, что бы было бы с ним. Но его с детства окружали люди, которые привили ему чувство собственного достоинства. Не выпячивание себя, а вот именно что ответственность за то дело, чем ты занимаешься. Большое влияние на него оказал дед, который много ему рассказывал о своей жизни в Сибири. Он был осужден в свое время, значит, прожил в Сибири. С большой теплотой он рассказывал об этом суровом крае, рассказывал о России. И, наверное, вот во многом благодаря деду уважение к России, к русскому народу Фармана Курбановича прошло через всю жизнь.
2: Даже не только к России, как конкретно к Сибири.
4: И к Сибири, да.
2: Любовь.
4: Вот, но он называл очень часто, вот так вот говорил: «Я азербайджанец по крови, но русский по духу». И вот представьте себе, в школе к 8 классу он на русском языке говорил едва ли не лучше остальных своих товарищей по классу. Это вот благодаря деду. И на протяжении всей своей жизни, уже потом на закате жизни, когда стал и депутатом азербайджанского парламента, и был свидетелем и распада Советского Союза, и той вот вакханалии в отношении русского населения, он всегда говорил, что против вот этого национализма оголтелого.
2: Кто повлиял на выбор профессии?
4: Ну, прежде всего, судьбоносной стала встреча с Байбаковым. А это министр нефтяной и газовой промышленности Советского Союза. И вот, когда Байбаков приехал в Азербайджан, встретил мальчика.
2: Ну, он приехал в школу, да,
4: да,
2: вот к ним в школу,
4: да,
2: и поскольку школу и Фарман Курбанович хорошо говорил по-русски,
4: да,
2: поэтому его
4: поэтому
2: и выдвинули.
4: Вот так выпрыгнули,
2: да,
4: что
2: да,
4: сам будешь
2: лучший
4: у нас,
2: ученик,
4: как говорится,
2: да,
4: лошадой. И когда Байбаков его спрашивает: «А кем ты хочешь стать?» «А я хочу быть нефтяником». И вот Тот поступил сначала, значит, в институт. Прозвучало у вас в вводной части, что в 24 года он этот институт закончил и был по распределению отправлен в Новосибирск. А в Новосибирске была в то время центральная контора, которая занималась геологоразведкой возможных нефтяных месторождений. И вот его, как молодого специалиста, молодого мастера с бригадой, отправили на Кузбасс. Потому что существовало такое мнение, что раз в Кузбассе есть уголь, значит, там должна и нефть быть. Ну вот представьте себе, значит, молодой человек, который с измальства грезит добычей нефти, приехал из нефтеносного Азербайджана осваивать Сибирь, да? А сколько скважин не пробивает, там идет одна минеральная вода. И вот в 1957 году он на самом деле, вот я просто-напросто, я говорю, это ж до какой степени нужно быть уверенным в себе, уверенным в тех людях, которые идут за ним. А 150 человек – это 150 характеров. Мы с вами можем только предположить, что творилось на душе у этих людей, которые, по сути дела, были соучастниками должностного преступления.
5: Вот. Сейчас мы смеемся, конечно, но тогда вообще им было не смешно.
4: Конечно, конечно. 1957 год. И он отправляется в сторону Сургута на баржах на этих. Отправляется в неизвестность.
5: Да просто в лес, в никуда.
4: В никуда. Единственное, что, так вот, если по логике рассудить, единственное, что его могло встретить, значит, конвой. Могли арестовать и тут же по прибытии и отправить в места не столь отдаленные. Но все получилось. Все получилось, и в 1961 году вот эта вот знаменитая Мегионская скважина заработала.
5: Вообще система не терпит непослушных и неудобных. Как к нему относилась партийная верхушка?
4: По-разному. Все-таки смотрите.
5: То есть не всегда, не все его преследовали, ругали, и кто-то и поддерживал.
4: Давайте начнем с того, кто дал ему зеленый свет. Это представитель партийной номенклатуры Байбаков. Это первое, который по большому счету ему дал направление. Хочешь? Иди.
5: Ну, давайте скажем, что Байбаков же потом из-за Салманова и получил от Хрущева конкретно. Причем даже, публично.
4: Ну, согласитесь, в конце концов, значит, каждое действие рождает противодействие.
5: Но они там как-то решали между собой вот. Это.
4: Да, я сейчас разовью свои мысли, в каком плане. Что каждая система, она выстраивает систему противовесов. То есть, наказал человека, ты его и поощри. Потому что, смотрите, ну рванули 150 человек во главе с Салмановым с Кузбасса в сторону Сургута. Наказывать? Да запросто. Будь то это, скажем, в начале 50-х годов, я на полном серьезе говорю, что их бы ожидал на берегу реки возле Сургута конвой. Здесь же заняли какую-то выжидательную позицию. Да, выговора, строгие выговора, выговора с предупреждением.
5: Они у него стопками эти...
4: Я пока не про Салманова говорю, значит, я говорю про тех партийных функционеров, которые были, по сути дела, сопричастными вот к этому делу, там, руководители разных звеньев. Но...
5: Но они как буфер, получается, сдерживали...
4: Власть, по сути дела, заняла какую-то выжидательную позицию. Ага, получится у тебя? Молодец. Мы, как говорится, будем рапортовать, что там трест такой-то, значит, компания такая-то. Не получится.
5: Виноват будешь ты один.
4: Один, да. Сколько проверок было до 1961 года? Сколько было, значит, кляус, сколько было нагоняев, сколько было выговоров и всех вот этих дисциплинарных воздействий на этого человека? Это стопки. На самом деле, стопки вот этих вот выговоров. Но человек стоял на своем.
5: Вообще считается, что как будто бы чудодейственным образом он угадал, что там есть нефть. Или
4: я скажу,
5: когда карты раскладывали, он подходил и тыкал пальцем здесь нефть, и там нефть оказывалась. Вот. На самом деле за этим кропотливейшая работа.
4: Это был ученый.
5: Да.
4: Это был ученый до мозга костей. Да, он не был кабинетным ученым. Он был практик.
5: Просто
4: он
5: про него...
4: вот с этих буровых не вылазил с промыслов, значит. Но все его разработки, все его, значит, вот эти места, где бурились скважины, это результат вычислений, результат научных размышлений.
5: Про него просто часто говорят, что он такой импульсивный, да, что вот он поехал.
4: Кавказец.
5: Да, но на самом деле это была такая сидячая, кропотливая работа по сбору данных и анализу. И он смеялся над этим. Я не оракул, я точно знаю, что там, потому что я готовился.
4: В этом человеке уживались два образа. Во-первых, импульсивность кавказца, которая была еще проявлением его нетерпимости ко всякому лизоблюдству, ко всякому поверхностному отношению к своей работе со стороны некоторых. А с другой стороны, как человек, который чувствовал свою личную ответственность за результат своего труда, он как раз вот постоянные расчеты, постоянные изыскания. По сути дела, вот не знаю, согласитесь, не согласитесь, но на пеньке человек сидел, значит, вычислениями занимался. Посреди тайги.
5: Давайте поговорим про дерзкие телеграммы Салманова высокому начальству.
4: Ну, это,
5: правда
4: это,
5: или
4: это,
5: вымысел?
4: Это бесподобно.
5: Вообще,
4: вот как раз проявление импульсивности.
5: Телеграммы сохранились или нет?
4: Проявление импульсивности. Ну, как минимум, две телеграммы-то сохранились. Потому что одна телеграмма... Мы нефть мы нашли. Ясно вам, да?
5: Да.
4: Знак вопроса. Ну и знаменитая телеграмма Хрущева.
5: Это вообще.
4: Хрущеву, вернее,
5: это вообще.
4: Это вот как телеграмма, которая расставила, по сути дела, все точки над «и».
5: Вот так вот он написал.
4: И, да, и стала, по сути дела, оправданием всей вот этой вот авантюры 57-61 года.
5: Давайте озвучим эту телеграмму. Как он написал? Я нашел нефть. Салманов, вот так?
4: Вот так, да.
5: Вот так, и точка,
4: и
5: все,
4: точка.
5: Все, точка. Дерзкие послания, да, но он еще другие телеграммы посылал. Он послал теплые телеграммы, отправлял тем людям, которые внесли свой вклад. Он не забывал про своих учителей.
4: Он до конца.
5: Он первую телеграмму отправил в Баку, в институт, который закончил, своему преподавателю Михаилу Абрамовичу. «Дорогой мой учитель, наконец-то...» Обращение. «Дорогой мой учитель, наконец-то в центре Западной Сибири на Мегионской площади из меловых отложений получен фонтан нефти. Подтвердилась идея нефтеносности центральной части. Поздравляю вас как одного из основателей советской геологической науки, друга и соратника Ивана Михайловича Губкина. Ваш Фарман Салманов».
4: Вот в этом весь Фарман Курбан Оглы Салманов. Фарман Курбанович Салманов. Вот это вот отношение к людям, умение ценить людей.
5: Вот я хочу сказать, я
4: умение помнить людей.
5: Жила 2 года в Азербайджане. Я хочу сказать, что там культ учителей. Там, если учитель входит в помещение, встают. Обязательно, да. Пожилым, конечно, такое отношение всегда дадут сесть. Никто не сидит рядом с учителем. Обязательно посадят. Если учитель входит в общественный транспорт, его посадят и за него заплатят. Это вот такое отношение трепетное до сих пор к учителям. В этой уже...
4: Есть чему поучиться.
5: Да, да. И да, нам тоже надо это перенять.
4: Есть чему поучиться.
5: Давайте поговорим теперь про мифы и легенды, да, которые ходят о Фармане Салманове в Югре. Я бы даже сказала, не только мифы, но и были. Я хочу сказать, что я сама из поселка Горноправдинск, который, ну, можно сказать...
4: центр Правдинской экспедиции.
5: Конечно. Да. Я росла среди вот этих вот рассказов. И папа у меня тоже азербайджанец. Они не работали вместе с Фарманом Курбановичем. Но вот этот вот пиетет, вот это уважение, я, вот знаете, застолья, когда были, всегда вспоминали про Фармана Курбановича и рассказы о том, как он...
4: Куль Салмана,
5: да,
4: Салманова,
5: до сих пор
4: был.
5: Вот старожилы, да, те, кто давно живет в Горноправдинске, вот эти истории хранят и рассказывают.
4: Ну, как, по да. сути дела, для Салманова забота о людях была на первом месте всегда. И вот эти вот рассказы, вот эти предания, легенды, на самом деле, где-то были, где-то не были, значит, тот самый, но согласитесь... Подарки привезти, как Дед Мороз, да?
5: Ой, это вообще, это история с коврами, да?
4: Да.
5: Закупили ковры. Ну, вот тут такая восточная история просто, да? Кавказец, азербайджанец.
4: Бесподобно.
5: Да, сам лично передовикам производства в квартиры затаскивал ковры. Я вот сейчас давайте спросим у слушателей, а знают ли они кого-то из своего руководства, генеральных директоров, кто бы лично им приносил что-то в дом, да, и жал руку.
4: А тот не чурался.
5: А тот не чурался. старался и не отдалялся заместителями, да, от людей, а наоборот...
4: Не отправлял за место себя.
5: Да-да-да.
4: Вот кому-то может показаться вот сейчас вот из ныне живущих, ну, сколько людей, столько и мнений, может кому-то показаться, что это такой дешевый авторитет он зарабатывал. Это, согласитесь, это мы судим, как говорится, со своей личной кочки, каждый. А это вот на самом деле...
5: Это искренняя была... благодарность. Благодарность за доверие. История с футбольным полем. Я не могу... Эту историю мне рассказывали мама, папа, друзья родителей. Они очевидцы. В общем, давайте скажем, что страсть невероятная у Фармана Курбановича была к футболу.
4: Не просто страсть. Угу. Мы потеряли... тоже
5: воистину.
4: Не знаю насчет этого. Вот. Я просто-напросто говорю, что потеряем, что находим. Неизвестно, что больше. Да. Он же, как большинство мальчишек его поколения, он бредил футболом. А чтобы попасть в команду «Нефчи», которая выступала в свое время в высшей лиге советского футбола.
5: Советского.
4: Пускай она была крепким середнячком, но попортить могла и киевскому «Динамо» нервишки, и «Спартаку» московскому. И, может, не так гремело, как там соседние «Арарат» с Еревана или
5: «Динамо». Больно сейчас делаете азербайджанским болельщикам. Ну, ладно.
4: Ага. Ну, и вот. И он, в общем-то, играл в юношеской команде. Он был полузащитником, а полузащитник – это, извините, это мотор всей команды, мотор всего матча. И от его действий зависит очень многое. Вот это вот деловые качества, которые проявились уже в Сибири у Салманова, это вот тоже вот отголосок такого спорта. Он был болельщик, он приехал в Сибирь, я уже говорил вам о том, что у него на первом месте была забота о людях. Соцкультбыт, чтобы они ни в чем не нуждались, потому что они добывают нефть, стратегическое сырье для страны, да?
5: Мы ушли от темы футбольного поля.
4: Нет, я про футбол, про футбол. И он создает футбольные команды, где только может. Знаменитая команда, господи, по-моему, «Горняк» называлась, сейчас нет, может, ошибаюсь. Она даже была заявлена в класс «Б» чемпионата Советского Союза. По сути дела, команда мастеров. И вот это футбольное поле. Праздник людям надо сделать.
5: Приехали команды в Горноправдинск. Да. Там футбольный чемпионат.
4: Прошел дождь.
5: Были лужи. И нестандартное мышление Фармана Курбановича. Что он делает?
4: Повесить вертолет на
5: поле. Ми-6 огромный. Мне очевидцы рассказывали, был невероятный шум. Просто все повыходили, повыбегали, повыглядывали в окна. Что происходит? Висит этот Ми-6, этими лопастями разгоняет воду, просто как большой фен. Вот так они придумали. Вот да. Эти романтики 60-х.
4: Это сейчас вот с реалий современного времени, если послушать, представить себе, это ж сколько топлива ушло заради того, чтобы высушить поле.
5: Фарман Курбанович за это получил. За нецелевое использование государства.
4: А ему привыкать?
5: Да, ему. Он уже, это, как сказать, тертый был к этому времени.
4: Ему привыкать, что ли, это самое? Еще раз повторяю, он никогда не чурался получить, если это шло на пользу людям.
5: Ну и еще, конечно, он старался сделать культурную жизнь богатой для тех людей, кто работает здесь на севере, и привозил артистов.
4: Артистов привозил,
5: была такая выездная группа радиостанции «Юность». Приехал Иоанн Френкель. Сейчас, наверное, молодые не знают таких имен, но тогда это были просто звезды настоящие. Иоанн Френкель, Владимир Шаинский и одна рыжеволосая звезда, которой мы не будем сейчас раздражать, наверное, наших слушателей ее именем. Ну, вот, она была тогда еще неизвестная. Вот, сейчас она в Израиль уехала. Молодая девчонка. Сейчас она живет в Израиле, уже совсем не молодая.
4: Вот.
5: Ну и бог с ней. В общем, вот приезжали люди, которых видели только в телевизоре.
4: Да.
5: Если он был, конечно. Это было просто невероятное просто что-то.
4: Ну вот я говорю, вот когда Горноправдинск образовался и стал центром вот этой Правдинской экспедиции, это золотое время для этого поселка.
5: Яна Френкеля угощал Салманов в школьной столовой, им накрыли стол, фуршет, наверное, был, да, какой-то. И Яна Френкеля он угощал стерляткой. Это, ну, сразу скажем, специфическая еда. Сам Салманов ее ел за обе щеки, нравилось. А Френкель попробовал.
4: Увидеть, во-первых, сам вид, как разделывают рыбу.
5: Да, да, да.
4: И тут же ее едят сырую.
5: Да, это наша вот региональная. Поморщился Френкель, проглотил. В общем, ну, так, под дружный хохот. Ну, в общем, ну, сказал, что понравилось. Ладно, поверим, что понравилось. Еще есть одна наша уже семейная история. Моя сестра родилась 16 сентября. И когда мы собираемся на семейный ужин поздравить сестру, то мама всегда рассказывает одну историю, что Фарман Курбанович 16 сентября покидал Горноправдинск, и он уезжал туда уже. Карьера у него устремилась в сторону Сургута, Москвы, там дальше. Вышли люди провожать его, он сел в вертолет и сделал круг над Горноправдинском. Все люди там махали и прощались. И вот я сейчас рассказываю, прям, да, вот сердце кровью обливается, потому что они не хотели его отпускать, потому что он был частью их жизни. Они за ним пришли сюда, на север. Они здесь полюбили эту землю и остались здесь. Мой отец сюда приехал, он встретил местную девушку, полюбил ее, женился и родилась я. Вот сейчас сижу и рассказываю про Фармана Курбановича, который, собственно, сплел большой нефтью судьбу многих людей в Советском Союзе.
4: Мы большое дело, вспоминаем хороших людей.
5: Да, вот он обнял, как бы условно, вот этим полетом по кругу Горноправдинск и улетел. Мы скоро уже закончим, давайте поговорим вот о чем. Можно ли считать Салманова архитектором современной нефтяной индустрии Югры?
4: А какими качествами, это риторический вопрос, какими качествами должен обладать вообще архитектор? Архитектор, когда планирует создание какого-то здания, а как ни крути, а нефтегазовая промышленность – это здание, которое появилось благодаря Арману Салманову в Западной Сибири, да, он стоял у истоков этого здания, нефтегазового комплекса. Поэтому его на самом деле, вот это вот выражение «архитектор», к нему подходит как-никак лучше. Потому что он обладал стратегическим видением проблемы. Он рассчитывал все риски. Вот эти вот расчеты, вот эти вот карандашные, там, на коленке, на пеньке сделанные расчеты, вычисления, бессонные ночи, в результате которых открывалась новая скважина, бурилась новая скважина, и страна получала новую нефть. Это тоже, оно связано с рисками. Риски все Салманов просчитывал.
5: А давайте теперь поговорим, вот. как этот архитектор принял развал геологии во время Горбачева.
4: Личную трагедию.
5: Представляете?
4: Как личная трагедия. Вот понимаете, наверное, не он один.
5: Не вот он один.
4: Большинство людей, мы много говорили с вами, и будем наверняка говорить о людях, которые стояли у истоков нефтегазового комплекса Западной Сибири, да и вообще, которые работали в разных отраслях во время Советского Союза, то, что произошло в конце 80-х, начале 90-х годов, это и развал экономики, это и крушение человеческих надежд, крушение человеческих судеб, распад Советского Союза, который для всех был семьей, по сути, это была родина. И ладно бы, как говорится, произошел распад там в результате агрессии какой-то иностранной извне во время войны, да? А тут распад произошел по вине, прежде всего, руководства страны, которое оказалось вот отнюдь, вот можно в отношении некоторых персонажей того времени выражение услышать, он был архитектор перестройки. Да извините, никакой не был он архитектор перестройки. Вот архитектор нефтегазового комплекса, просчитывающий все риски. Что вот мы говорим про Фармана Салманова? Вот это архитектор. Остальные политиканы, которые привели к распаду Советского Союза, это не архитекторы. Это, знаете, держатели дипломов, грубо говоря.
5: Последний уже вопрос. Как открытия повлияли на развитие Югры и страны? Это нужно обязательно сказать.
4: Ну, прежде всего,
5: что страна,
4: если бы не было...
5: Страна летела в пропасть, скажем так, в 90-е.
4: А мы до сих пор, по сути дела, живем на остатках того, что было сделано Фармановым Салмановым и его товарищами в конце 50-х, 60-е и 70-е годы. Вот тот нефтегазовый комплекс Западной Сибири, читай, нефтегазовый комплекс Советского Союза, а потом уже Российской Федерации, это вот наследие и результат работы вот Фармана Курбановича и его товарищей. Вот об этом нельзя забывать, ни в коем случае нельзя забывать. Именно благодаря этому человеку, именно благодаря его товарищам, был дан старт промышленной добычи. 70-е, начало 80-х годов именно нефтедоллары во многом стали определяющими для благосостояния. 70-е, начало 80-х годов именно нефтедоллары во многом стали определяющими для благосостояния нашего государства. Кто-то

0: Ну и если говорить о Югре, если бы не развитие нефтегазового комплекса в 60-е, 70-е, 80-е годы, если бы была бы такими людьми, как Салманов и его товарищи, не была бы открыта бы нефть в Западной Сибири, я думаю, что и Югра бы не стала тем островком стабильности в современной стране под названием Российская Федерация, какой она является сейчас.
1: Спасибо вам большое. Напомню, мы сегодня говорили о великом геологе Фармане Курбанагылы Салманове.
0: О великом без всяких преувеличений.
1: Спасибо.
0: Это символ целой эпохи.
1: Наш разговор подошел к концу. С вами были историк Дмитрий Васильевич Филипчук и Рената Гасанова. До встречи.
2: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
3: Радио Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
4: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.

0: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
2: Радио.

0: Реклама.
1: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
2: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав, обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: Мам, а я принцесса?
3: Конечно.
2: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
3: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
2: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Эх, клиентов мало. Прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч. Дуешь в спины пешеходам. Гонишь их. Кого куда. Под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
4: И что ты сделал?
3: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
5: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио
2: Югра. Который день, как творятся незнакомые

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

радио «Югра». Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Программа. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
1: Теплое море.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Главное окружное радио.
1: Утренний кофе и обо мне ты.
0: Югра. Главное окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка на окружном. Радио «Югра».

0: ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Радио «Югра».

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио